Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей».

Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Какие бестолковые рабины!» – засмеялась она, показывая пальцем на того, который возмущался, и другого, тоже беспокойно бегающего перед верандой. «Они не понимают нашего счастья!» Билл тоже засмеялся и продолжил. «Бестолковые? Нет, они уникальные. Хочешь, расскажу о них?» «Конечно!» – ответила Нэнси и снова вспомнила своего соседа, который много рассказывал ей о птицах. «Ты назвала их бестолковыми. Некоторые считают их глупыми и неинтересными. Они не казистые, размером в половину голубя, цвета серой пыли, грудь грязно-розовая, не поют, неуклюжие. Тем не менее, эта птица, по моим наблюдениям, уникальная труженица и ответственная родительница. У нас рабины дважды за лето выводят птенцов, обучают их летать, и потом строят гнезда для следующего выводка. С рассвета до темноты, в любую погоду, родители охотятся за земляными червяками. Это настоящее мастерство, и я не устаю наблюдать за ними. Сама последи за одним из них. Видишь, он бежит по скошенной траве. Нэнси стала следить за птицей, бегущей по траве с гордо выпеченной розовой грудкой, которая неожиданно изменила направление. Потом она остановилась, забавно склонив на бок головку, и замерла, постояв какое-то время, не шевелясь. А Билл продолжил. Для нетерпеливого глаза ее поведение бестолковое и хаотичное. Но если подождать несколько секунд, то увидим. «Смотри, смотри!» Заметив, с каким восторгом он говорил это, Нэнси улыбнулась и снова посмотрела на птицу. Ее склоненная на бок голова сделала резкое движение, за которым последовал быстрый удар клюва по земле, и голова начала медленно подниматься вверх. «У рабинов уникальный слух!» – продолжил Билл. «Птица на большом расстоянии слышит, как червь движется под землей. Ты свидетельница. Она не прикладывала голову к земле. Расстояние от ее слухового отверстия до земли было свыше 15 сантиметров. Вот если бы люди были такими чувствительными друг к другу!» «В этом всегда помогает любовь», — снова улыбнулась Нэнси. «Если она настоящая», — весело сказал Билл и улыбнулся ей в ответ. Тот день прошел в сплошных наблюдениях за птицами и в разговорах о любви, о планах на будущее. Потом было знакомство с его родителями, путешествия по штату, к Белому дому и в разные музеи, ботанический сад и зоопарк. Везде и всегда его сладкое присутствие, его любезные слова и ласковые прикосновения. Они любили друг друга. Их любовь была такой нежной и трепетной, и казалось, что ничто не сможет ей помешать. Но, увы, в их трепетные и чистые чувства вмешалась смерть. Она так жестоко прервала то, что только недавно началось, то, что они так берегли и лелеяли. Как же могло так произойти? Воспоминания о прошлом были такими мучительными. Но жизнь продолжалась. Нэнси, не перевернув ни одного листа в альбоме, закрыла его и откинулась в кресле. Сердцу было больно и одиноко. Почему так происходит в ее жизни? Разве недостаточно того, что в раннем детстве она потеряла своих родителей и осталась круглой сиротой? Разве не могла она наслаждаться сполна и долго прекрасной супружеской жизнью с любимым человеком. Разве она не может рассчитывать на счастье? Разве она не имеет права на это? Почему же судьба так жестоко с ней обошлась? И вдруг ей вспомнились слова пастыря. «Мы люди, а он – Бог, всемогущий и любящий». Что может он сделать в ее жизни? Как он может изменить то, что уже произошло, что уже постигло ее? Процесс обновления? Быть сострадательным? Ей вдруг вспомнился разговор с мистером Квашневским. А разговор с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон? Этого она вовсе не могла понять. Как можно сделать то, что они ей предлагали? Как можно простить человека, который виновен в ее страданиях, став причиной смерти ее любимого мужа? Да и поможет ли все это? Ведь это никак не изменит того, что уже случилось. Процесс обновления. Звучали в ее памяти слова. Она закрыла глаза. И впервые в жизни, впервые за все время посещения церкви сказала: «Господи, я Тебя даже не знаю. Но если Ты в самом деле всемогущий, как я об этом слышала в церкви, тогда помоги мне, помоги моей страдающей душе». По щеке тихо покатилась горячая слеза. Процесс обновления начался.

Было раннее утро. Наташа приоткрыла глаза и взглянула в иллюминатор, в котором сверкнул яркий луч солнца. Над землей, которая для нее уже стала родной, просыпалось нежное майское утро. Они пролетали над штатом Луизиана. Еще немного, и их самолет приземлится в Хьюстоне. Луч солнца, отразившись от крыла самолета, будто приветствовал их, прилетевших из дальних стран. Наташа пошевелила затекшими ногами и представила свою мягкую и удобную кровать, по которой она так соскучилась. Ведь за целый месяц их пребывания в Азии ей редко доводилось спать на удобной и мягкой кровати. Обычно это была жесткая кровать, наспех приготовленная семьей, которая согласилась приютить их в своем доме. Усталость, бесконечный страх и переживания сопровождали их постоянно, и только в молитве они черпали силы и энергию. Там, в Азии, как никогда раньше, они ощущали свою зависимость от Иисуса, постоянно нуждались в Его охране и защите. Закрыв глаза, Наташа мысленно перенеслась в ту страну, которая будто затерялась среди гор, где нормальные человеческие права и цивилизация будто застряли среди высоких горных шпилей, будучи не в силах спуститься вниз, чтобы найти свое место среди людей. Каждый раз при воспоминании о мужчинах-мусульманах ее щека отзывалась болью. Она чувствовала тяжелую ладонь Шамиля. Такой миссионерской поездки у их группы еще не было. Вскоре самолет стал снижаться, и люди засуетились. Еще немного, и шасси самолета коснется земли, и Наташа встретится со своей дорогой мамой, уткнется в ее теплое и нежное плечо и почувствует, как прежний покой и мир возвращаются в ее сердце, чтобы потом долго понежиться в кровати и вдоволь отоспаться.

0: Поздним вечером Наташу разбудила мама. «Доченька, с голоду помрешь!» – ласково сказала мать. «Встань, поешь что-то! Уже 10 часов вечера! Ты проспала весь день!»
1: «Да ты что, мама!» – спохватилась дочь. «Как же это?»
0: «Тебе что-то снилось, наверное, не очень приятное, так как ты плакала во сне». «Ох!» – будто удивившись, ответила Наташа. Но сказанные матерью слова сразу же напомнили сюжеты ее сна. Ей снился Шамиль. Во сне она опять пережила происшедшее на городском стадионе во время евангелизационного служения. Его резкий удар, предназначавшийся его сестре, но от которого пострадала Наташа, его грубые и злобные слова. Сколько раз она видела его после этого случая и постоянно встречала тот же полный ненависти взгляд. На своей щеке она до сих пор ощущала его грубую руку. Во сне она тоже встретилась с ним еще раз. Открыв дверь на звонок, она увидела, что он снова замахнулся на нее. Поэтому она и плакала во сне. Но разве можно рассказать об этом матери, чтобы она волновалась о своей дочери? На хрупкие материнские плечи уже и так свалилось множество проблем. Она не станет добавлять свои. Все свои переживания Наташа может возложить на того, кто всегда заботится о ней, охранял ее и всю их группу в этой поездке. Ему она может открыть все. Ее мысли прервала мать. «Хочешь, принесу тебе тепленького куриного бульона и кусок слоеного пирога твоего любимого?»
1: «Спасибо тебе, мамочка! Ты такая заботливая! Помнишь о том, что я люблю?»
0: «Еще бы!» – ответила мать, с улыбкой покидая комнату. Вскоре она возвратилась, неся на подносе блюдо с бульоном и пирогом. Только когда запах дошел до ее ноздрей, Наташа поняла, как она голодна, ведь ели они вчера вечером, а утром был только кофе. Теперь уже был вечер. Наташа с аппетитом начала есть, а мать с любовью наблюдала за ней.
1: «Расскажи мне, мам, как Сережа?»
0: «Все так же», – тяжело вздохнув, ответила мать. «Иногда в нем вроде бы видны изменения с того времени, как он начал читать Библию. Но в большинстве случаев он такой же подавленный и злой. Все так же продолжает свою проигрышную войну. Жаль мне его. Ну что поделаешь? На Бога надежда». Вскоре Наташа закончила кушать и, облокотившись, продолжала слушать мать. Мать сделала то же самое, и Наташа мысленно перенеслась в то далекое беззаботное детство. Когда она была еще совсем маленькой девочкой, перед сном мать часто ложилась к ней в кровать, как и сейчас. И дочь рассказывала ей о прошедшем дне. Сегодня она хотела рассказать матери о поездке, в которой было столько нового и непонятного для нее, порой трепещущего и страшного. Наташа рассказала матери о семье, которую они посетили. В той семье было 8 детей, и все они жили в небольшом вагончике. Каждый из них заботился о другом, делился с другим тем, что получил. Вся семья преданно и верно служила Аллаху, от которого ожидали когда-то получить награду и лучшее будущее. Ведь на земле у них были только лишения и страдания, нищета и проблемы. Но сбудутся ли их желания, если они не узнают об Иисусе? Об этом и рассказали им Наташины друзья. Прощаясь, они подарили им Библию и объяснили, где находится ближайшая христианская церковь. Смогут ли они найти путь к лучшему?
1: смогут ли отыскать церковь. Наташа вздохнула. Столько разных судеб и обездоленных людей. И воспоминания потянулись одно за другим. Потом Наташа рассказала матери о том, где они жили и какие обычаи в той стране. Сколько раз им приходилось переезжать из одного города в другой, чтобы рассказать как можно большему числу людей о Божьей благодати и милости. Сколько они встречали жаждущих истины и освобождения людей, и таких, которые считали ислам самой справедливой и истинной религией. Она рассказала матери об их проводнице, девушке Назгуль, которая много претерпела от своих родственников из-за того, что приняла Иисуса в свое сердце. Мать слушала, ловя каждое слово и желая понять все, что им пришлось пережить в этой поездке. А воспоминания продолжались. «Спустя неделю нашей группе, восторженно посмотрев на мать, говорила Наташа, предстояло путешествие в один из поселков. Поселок возвышался на берегу реки. День обещал быть теплым, и это была наиболее достоверная информация, которая была у их группы. Что встретят они? Какие трудности и переживания ожидают их среди людей восточной культуры? Пребывая в этой стране уже чуть больше недели, они поняли, что многие из жителей никогда не слышали об Иисусе. Однако они верили и твердо стояли в своих мусульманских убеждениях. Изменить свою веру многие из них считали смертным грехом, который никогда нельзя искупить или исповедать. Религию их праотцев, которые исповедовали в их краях, они считали самой живой и верной. Истина, которую хотели донести им христиане, считалась религией новой, не имеющей корней, и поэтому ей нельзя было доверять. Тем не менее, христианство росло, расширялось, и число тех, которые понимали и принимали настоящую истину, увеличивалось. Это было самой большой радостью для местных христиан, главной целью их жизни. Несмотря на трудности и переживания, несмотря на проблемы, которые приходилось преодолевать. То же самое желание двигало и группой Наташи. Их путешествие в поселок продолжалось на старом фургоне. Друг за другом они зашли во много повидавший неказистый грузовик, который ничем не напоминал городской автобус, но его применяли именно так. Наташа взглянула на мать и, весело рассмеявшись, продолжила свой рассказ. «Ты бы видела, мама, этот грузовик!» Люди толкались, стараясь поскорее забраться внутрь. А мы стояли рядом и опасливо оглядывались. В самый последний миг меня словно что-то толкнуло, и я, сама того не понимая, запрыгнула в фургон. В нем не было окон и освещения. Было темно, как в подвале. Я только успела заметить, что Анна и все остальные из нашей группы тоже протолкались в фургон. Люди негромко переговаривались, шуршали одеждой и дорожным багажом, отчего фургон напоминал городскую площадь темной ночью. Она развела руками, стараясь изобразить отчаяние и передать пережитое, и продолжила рассказ о путешествии. «Пока не закрыли дверь, я успела отыскать глазами Анну и нескольких парней из нашей группы. Я также успела заметить, что по периметру установлены лавки, но все места заняты. И я осталась стоять, сделав два шага вперед от дверей, уже в полной темноте, взмахивая руками и переступая ногами, как стреноженная лошадь от укусов оводов. Потом глаза чуть-чуть привыкли к темноте и уже могли различать одинокие фигуры людей, стоявших и сидевших в этом странном виде транспорта. Вокруг пахло потом и грязной одеждой. В грузовике в основном находились восточного происхождения мужчины и несколько женщин. Вот-вот должно начаться движение. И Наташа с ужасом подумала, Как она сможет устоять на ногах в этом, так сказать, комфортном автобусе? Водитель включил двигатель, и вскоре фургон тронулся. «Конечно, люди потеснились бы, если бы я смогла до них добраться», – подумала я после очередной попытки устоять на ногах. Наташа пошарила руками в темноте, в надежде уцепиться за что-нибудь, и, не найдя опоры снаружи, стала искать ее внутри себя. В это время водитель затормозил, и ее голова и верхняя часть туловища по инерции еще двигались вперед, а ноги остались позади, на притормозившем полу. Чтобы не бухнуться плашмя посередине фургона или у чьих-то ног, она с трудом сделала 3 быстрых шага вперед. В этот момент водитель включил скорость, фургон дернулся, и ноги, догнавшие голову, поехали вперед со скоростью пола, а голова и туловище резко наклонились в этот раз назад. Малейшее изменение движения фургона отзывалось в движущемся теле, и все старания стать вертикально были бесполезными. В голове вертелась одна мысль: как долго продлится такое путешествие? Не было никаких сил устоять на месте. Каждый из стоявших пассажиров просто метался в пространстве, хватаясь за воздух. Эта беготня продолжалась не больше минуты, но для

и видела ее веселье и растерянность. Наташа знала другое. То, что казалось незавидной и даже веселой дорожной историей, позже причинило ей множество страданий и переживаний. Но она не хотела рассказывать матери о пережитых трудностях, хотя порядочность того парня сначала удивила ее. Он показался ей неплохо воспитанным, в отличие от того, как были воспитаны мужчины в восточном мире. Парень помог Наташе подняться с его колен и под насмешками других мужчин уступил Наташе свое место. Это было неслыханным событием для восточного мира. Мужчина уступил место женщине. Но это было именно так. И даже Анна могла присесть на колени Наташи и избежать того, что приключилось с ее подругой. Однако проявленное этим парнем джентльменство в автобусе и выводы, к которым пришли многие пассажиры автобуса, были кратковременными и ошибочными. Через какое-то время фургон остановился, и все шумно двинулись к выходу. «Слава Богу! Наше путешествие в этом транспорте закончилось!» – вздохнула Наташа. «Но настоящее путешествие только начиналось. Я вышла из фургона и зажмурилась. Точно из тьмы нереальности вышла на свет реального мира. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой того молодого брюнета, который уступил мне место в фургоне. И он с восточным акцентом сказал: «Девушка, давайте хоть познакомимся». Наташа замолчала, раздумывая, рассказывать матери все детали их встречи или нет. Мать же с интересом смотрела на нее и нетерпеливо спросила: «И что же дальше?» «А дальше», — сказала Наташа мечтательно, и снова прикрыв глаза, в душе прошептала молитву. Она оставит детали их встречи на потом, чтобы не беспокоить мать и не рассказывать ей всего, что пережила их группа. Она посмотрела на мать и продолжила: «Ну, мы познакомились и вскоре разошлись». «Наверное», — улыбаясь, сказала мать, «он хороший и воспитанный парень». Наташа не ответила. У нее на этот счет было совсем другое мнение об этом парне. В ее памяти сразу же всплыли его полные злости и мести глаза. Она даже со страхом взглянула на свою руку, будто заново ощутив его зверски жестокую хватку, которую причиняла ей боль. Он был хорошим парнем. Он был хорошим мусульманином. Засыпая, она снова думала об их поездке и о пощечине, которую получила от, так сказать, хорошего и воспитанного парня, каким маме показался Шамиль. Сможет ли когда-либо она рассказать матери, каким он оказался на самом деле? Сможет ли она поведать матери о боли, которую причинила ей его грубая рука? Или это останется только на невидимых страницах истории их группы? Ведь самое главное для них – донести весть и посеять семя, даже если при этом иногда случаются каверзные случаи, даже если им раздают пощечины. Но разве это самое главное?

Просыпалось долгожданное утро. Сергей встречал его с нетерпением, ведь он уже давно всматривался в темное окно, ожидая, когда посветлеет. Он провел беспокойную ночь. Вчера, возвращаясь в свою камеру после посещения врача, он увидел заключенного за чтением такой же книги, которая лежала заброшенной в углу его кровати. Человек из соседней камеры читал Библию. Сергей в этом не сомневался. Заметив любопытный взгляд Сергея, сосед даже попытался предложить ее ему, на что Сергей ответил, что такая же книга припадает пылью в его камере. Тот неодобрительно покачал головой и сказал: –

Тогда приходи в комнату возле столовой в субботу вечером. Там собираются все, кто хочет читать Библию. Тюремные охранники разрешают нам это делать. И знаешь, эта книга помогает. Это точно. Сергею стало не по себе. Это он должен был сказать ему такие слова. Ведь в свое время он читал Библию, знал множество стихов наизусть, а также то, что в ней можно черпать силы и находить успокоение для души. Он это знал, но только в прошлом. Этот разговор не давал ему покоя до конца дня и ночью лишил его сна. Сергей ворочался сбоку на бок, с нетерпением дожидаясь утра, и его тревога усиливалась. Приближалось субботнее утро. Сегодня его сосед обязательно напомнит ему о встрече, о чтении Библии. К тому же, проведя бессонную ночь, он вспомнил их соседа с Киевщины, рассуждением которого тогда удивлялся, но сегодня сам был похож на него. Их сосед был православным, любил выпить и покутить, никогда не задумываясь о цели своей жизни на земле, тем более о вечности. Каждый раз, когда отец Сергея пытался поговорить с ним о загробной жизни, о том, что ждет его после смерти, тот отвечал: «Загробная жизнь? Ах! Кто знает, есть ли она и какая? Но самое главное, так жили мои деды и прадеды. Так жили мои родители, так и я закончу свою жизнь». «Даже если ваш конец будет плачевным?» – не сдавался отец. «Даже если дорога заведет вас в тупик?» «Чему быть, того не миновать», – твердил дедуля. «Да нет же, можно миновать путь к погибели. Ведь Иисус предлагает вам жизнь вечную с Ним. Вам надо только покаяться и принять Его в свое сердце. Это ваш выбор». Старик, почесав затылок и покачав головой, медленно говорил: «Так это же значит... Это что получается? Что мне надо изменить в вере моих предков? Ох, нет-нет, этого я никак не могу сделать. Я верен своим убеждениям, и если в вечности мне предстоит ад, значит, я заслужил это». Вспоминая не очень убедительные доводы их соседа, Сергей слышал, как его внутренний человек задавал вопрос: «Неужели и ты останешься верен своим лживым убеждениям? Неужели? Ведь ты же знал путь спасения. Неужели пренебрежешь всем этим?» И к тому времени, когда забрезжил рассвет, Сергей был уверен в одном: если сосед пригласит его навстречу, он пойдет. Но готов ли он изменить свои убеждения? Он еще этого не знал. Усталый и изможденный бессонной ночью, он уснул, когда было уже довольно светло. Как только он сомкнул глаза, ему приснился сон, как они всей семьей посещали Флориду, парк Диснейленд. Сон перенес его в то далекое время, когда они гуляли все вместе в парке, посещали разные представления с участием животных, дельфинов и китов. Везде было столько прекрасного и интересного, столько веселья и смеха. Потом сон привел его в музей природы, где посетителям показали сериофильм о динозаврах. Им выдали очки, и они, усевшись на самый последний ряд, смотрели фильм. Вдалеке шли цепочки доисторических животных.
Они приближались, вырастая в зубастых, клыкастых и хвостастых страшилищ. Потом что-то будто их взбудоражило, подстегнуло, и они понеслись прямо на зрителей. Картина была настолько натуральной, что Сергей от неожиданности вздрогнул, а Наташа даже вскрипнула от испуга. Откинувшись на спинки стульев, они видели, как гигантские ящеры почти рядом с ними с рычанием вонзали в противника острые, словно отточенные наждаком, зубы и грызлись очень близко от них. Два гиганта, казалось, вылезли на середину зала, вырывая куски из туловища жертвы. И в тот момент хруст и чавканье заполнили весь зал. Оглушительный рев бился в ушах. Тогда Сергей понимал, что это был стереоэффект. Но тем утром, инстинктивно закрываясь руками, он старался отгородиться от кажущейся опасности. Жертвой, раздираемой на куски страшным чудовищем, был он сам. Хруст и жадное чавканье заполняло его маленькую тюремную камеру, и он в страхе и ужасе оборонялся от чудовища, которое, схватив его, хотело раздавить и уничтожить. С истерическим криком «Помогите!» он метнулся на своей жесткой кровати, больно ударился головой об стенку и сразу же проснулся. В тот же момент он увидел возле двери своей камеры охранника, который неистовым голосом заорал. «Чего кричишь, кретин? Режут тебя, что ли?» «Нет, живьем съедают», – хотел ответить Сергей, но, оглянувшись на пустую серую камеру, в которой не было никаких чудовищ и динозавров, понял, что это был лишь сон. Страшный и такой правдоподобный, но все-таки сон. Он сел на кровать и, стараясь унять учащенное дыхание, сделал несколько глубоких вздохов. Сергей желал покоя, но в ушах звенел его собственный крик «Помогите!». Его разум кричал об опасности, невидимой опасности, давившей на него. Теперь, уже наяву, он чувствовал дьявольское ополчение на его израненную душу, которую сам добровольно отдавал на растерзание. Он ушел от источника покоя, удалился от защитника и утешителя. Весь день прошел в тяжких думах и переживаниях, но его душа оставалась черствой и закрытой. Он страдал, но продолжал сопротивляться, продолжал бороться против того, кто мог бы подарить ему покой и мир, мог бы излечить его раненую душу, мог бы ободрить даже в сырых и мрачных тюремных стенах. Но Сергей отвергал эту помощь. Он был скован цепями отчаяния и борьбы. Вечером к его двери подошел Георгий, его сосед, и спросил: «Так ты собираешься на служение? Все желающие уже идут. Пойдем, тебе понравится». Сергей отчужденно посмотрел на него и открыл рот, чтобы сказать «нет». Но вдруг где-то в глубине его истерзанной души услышал тихий голос. «Иди, тебе не помешает. Иди». Он поднялся со своей жесткой кровати и позвал охранника. Сосед напомнил: «Библию возьми с собой». С безразличием он поднял ее с кровати и поплелся за своим товарищем по несчастью. Зайдя в комнату, он окинул взглядом сидящих и чуть улыбнулся. Картина собрания была противоположной той, которую он привык видеть. В церкви, которую он прежде посещал, были нарядно одетые люди, свободные в своих движениях и сидящие в удобных креслах. Сейчас перед ним были мужчины в серых одинаковых спецовках, с цепями на руках и ногах.
Но, несмотря на необычность тюремной обстановки, на их лицах было нечто такое, чего не было на лице Сергея. Что-то было не так, чего-то ему недоставало. Но чего? Сергей не мог понять. Он присел на свободный железный стул и взглянул на человека, который стоял перед ними. Тот был одет по-другому и без цепей. «Значит, извне», — подумал Сергей. Вскоре мужчина, который представился Виктором Алексеевичем, предложил всем помолиться. А после все начали петь. «Буду жить под защитой твоих крыл. Буду я под охраной твоей. Ночь настанет, но я не устрашусь, когда я под защитой твоих крыл». Песен звучала не очень мелодично, иногда в разных тональностях, но каждый старался петь с чувством. Сергей посмотрел на них и улыбнулся. «Буду жить под охраной твоей». «Божией? Какой абсурд! Ведь здесь они были под тюремной охраной. Ночь не была им страшна. Вот тюремные драки и потасовки порой донимали. В этой ситуации даже крылья Божьей защиты не помогут». Георгий прервал его рассуждение, толкнув его в бок. «Пой с нами». Сергей взглянул на слова и уже хотел запеть, но тут же остановился, а песня продолжала звучать мелодичнее и радостней. «Я спасен под защитою твоей, мой покой под защитою твоей». О, нет, такие слова он не мог петь. Он не спасен, и его покой не под защитой Божьих крыл. У него даже нет покоя. Ему вспомнился кошмарный сон прошлой ночи. Перед ним будто опять стояли страшные чудовища, желающие поглотить и уничтожить его. А в ушах звучало их противное чавканье и хруст ломающихся костей. Его тело пронзила легкая дрожь, и он поерзал на стуле, будто стараясь отгородить себя от невидимых страшилищ, давивших его душу. От его резких движений на стуле звякнула цепь на его руках, как бы издавая заключительный аккорд песни. Мелодия смолкла, и Виктор Алексеевич пригласил открыть Евангелие от Матфея. Сергей нехотя открыл Библию на указанном месте и про себя начал читать из 14 главы. В четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Чего не хватало Петру, чтобы он смог дойти до Иисуса? Виктор Алексеевич задал присутствующим вопрос и сразу же ответил: «Веры! Веры ему не хватало! Многие из вас могут быть похожими на Петра. Иисус мне не может помочь. Где? В тюрьме? О, нет! Здесь все живет и действует по тюремным законам. Законом силы и власти,
злости и отрешенности. Но Иисус и в неволе, и вне тюрьмы все тот же, друзья. Он одинаково любит и вас, злостных и беспощадных преступников, и тех, кто живет на свободе и радуется жизни. Одно только надо. И тому, кто на свободе, и вам здесь, пригласить его в свое сердце. Пригласить и позволить жить вместе с вами в сырой и тесной тюремной камере, как это уже сделали многие. И тогда теснота и неудобства не будут так давить на душу. Тогда неуютный и печальный вид камеры изменится. Не правда ли? Несколько человек, радостно улыбаясь, закивали утвердительно головами. При этом раздался шум звякающих цепей. И тогда сознание Сергея пронзила мысль. «Вот чего на твоем лице нет. Радости. Радости спасения. Радости жизни». «А чему мне здесь радоваться?» Вопреки здравой мысли прозвучал собственный вопрос Сергея. «Ведь я забытый и оставленный Богом, пренебреженный и преданный. Какая радость! Радость жизни? Моя жизнь закончилась давно, когда Он, немилосердный и нелюбящий, забрал у меня моего любимого отца. Мой мир, моя жизнь закончились тогда же». Тяжелые и жестокие мысли терзали его сердце, вопреки тому, что ведущий приводил примеры из жизни, когда в самых тяжелых ситуациях люди не отчаивались и продолжали надеяться на Бога. Сергей не слышал его доводов и примеров. Его мысли были заняты только одним – он оставлен и забыт Богом. Уже зазвучала очередная песнь, а Сергей продолжал выставлять претензии и доводы тому, на кого был зол. Претензии всемогущему Богу. Вскоре все оживились, подходили друг к другу и делились мнениями, высказывая пожелания и благодарность ведущему. Лишь Сергей одиноко сидел на стуле. Ему не хотелось ни с кем общаться или говорить. Он только устало смотрел на дверь, ожидая, когда ее откроют, чтобы каждого отвести в его маленькое душное одиночество, в жуткий мирок тюремной камеры. Ему было настолько все равно и безразлично все происходящее вокруг него, что он даже не заметил, как Виктор Алексеевич подошел к нему и, положив руку на плечо, спросил: «Друг, для чего ты пришел?» Слова мужчины вдруг заострили его внимание на давнем сюжете из прошлого. Он точно помнил это событие из Библии. Эти слова были сказаны Иисусом Иуде, когда тот пришел его предать, когда беспечно решил выдать его воинам с помощью знака любви. Эти слова точно были сказаны Иуде-предателю. Неужели его собеседник думает о нем как о предателе, как о ничтожестве, не способном разобраться, какой поступок правильный и какой жест справедливый? Может быть, ему стоило сейчас вытащить меч своей защиты и доказать, что отверженным оказался он? О, если бы этот человек все знал, тогда он понял бы, что тот, который с любовью исцелил отрезанное ухо, равнодушно отвернулся от разбитого сердца. Нет, любящий и справедливый Бог не может так поступать. Он не мог, не имел права отобрать у него отца. В душе Сергея бушевала буря, и он, презрительно глянув на Виктора Алексеевича, ответил: «Я знаю, для чего сюда пришел. Но вы не знаете того, почему я сюда пришел, так и того, кто я». В этот момент
щелкнул замок, и дверь открылась, чему Сергей был очень рад. Он не мог больше находиться в этом помещении. Все увиденное и услышанное здесь раздражало его. И как только ему представилась возможность уйти, он быстро покинул помещение, дав себе обещание больше никогда не приходить на подобные общения. Они причиняли ему боль, бередили его незажившую рану. А Сергей меньше всего хотел этого. Лучше он будет одиноким в своей удушливой камере, чем сидеть здесь на общении и удивляться непонятной радости на лицах заключенных. Лучше он будет сражаться со страшными чудовищами, чем терзать свою душу. Он сам управляет своей жизнью, сам делает выбор и принимает решения в своей жизни. В конце концов, ему решать, где конечный пункт его вечности. И это на самом деле зависело только от него. Он шел по коридору, и позвякивание цепи мучительно отбивалось в его сознании словами. «Можешь ли ты, дзынь-дзынь, сражаться со мной, дзынь-дзынь?» Сергей ускорил шаг. От этого звяканье стало еще громче. Ему надо было быстрее добраться до своей камеры, чтобы там, щелчком дверного замка, отгородить себя от всего, что он слышал на общении и что так назойливо твердило ему сознание с каждым ударом цепи об цемент. Он зашел в камеру и, сев на кровать, зажал уши руками. Он должен, он сможет отгородиться от всего того, что не давало ему покоя. Кровь болезненно стучала в висках, и он, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал. В отчаянии он стукнул кулаком по кровати так, что Библия, лежащая рядом, упала на пол. Он нагнулся, чтобы достать ее, и его взгляд упал на раскрывшееся место книги Иова. «Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Сергей сердито закрыл Библию и, бросив ее на кровать, закричал, как израненный, попавший в капкан зверек. В изнеможении, падая на кровать, он сильно ударился головой о стенку и безбожный скверно выругался. Жизнь на самом деле завела его в тупик.

0: Нэнси ехала домой. Монотонный шум двигателя успокаивал ее. Всю эту неделю она была на судебном заседании в другом городе. И чтобы скоротать время в поездке, она обычно слушала музыку. Но сегодня она была усталой и грустной, и ей хотелось тишины. Горная дорога на две полосы была проложена по самым крутым склонам гор, наверное, полвека тому. Блистающая и подсвеченная заходящим солнцем, она змейкой виляла с одной вершины на другую, приближая Нэнси к дому. Слева вдоль дороги высились серые скалы. Справа, почти в метре от края, шел крутой обрыв. И если бы эта дорога была ей незнакома, то казалась бы утомительной. Но для Нэнси она была как родная. Она хорошо знала эту местность. Тем не менее, облегченно вздохнула, когда выехала на широкую оживленную автостраду. День еще боролся за свои права, хотя солнце неотвратимо склонялось к горизонту. Ландшафт за окном машины изменился. Покрытые лесом горы сменила равнина с редким кустарником. Потому и дорога стала другой. Она стелилась под колесами гладкими, чистыми, серыми полосами, размеченными белыми и желтыми линиями. Машины шли сплошным потоком, и тишину в кабине нарушал шум мелькающих встречных машин. Погода располагала к прогулке. И, подъезжая к родному городу, Нэнси решила остановиться возле озера и полюбоваться гусями и лебедями, которых там было бесчисленное множество. Она любила приходить сюда, когда особенно нуждалась в покое и тишине.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

помощь себе Иисус Христос выбрал 12 бедняков, чтобы шли вместе с Ним и учили народ. Этих 12 называют апостолы или ученики. И выбрал Он их из бедных людей, чтобы бедняки навсегда, на все грядущие годы запомнили, что небо создано для них так же, как и для богатых, и что Бог не делает различий между теми, кто носит хорошую одежду, и теми, кто ходит в лохмотьях и босой. Самые жалкие, некрасивые и убогие, если только они были добрыми на земле, будут светлыми ангелами на небе. Не забывайте об этом, когда станете взрослыми, мои дорогие. Не гордитесь и будьте добры к любому бедняку, мужчину то, женщину или ребенок. Если они дурны, думайте о том, что они были бы лучше, будь у них добрые друзья и хорошие семьи, и если бы их лучше учили. Старайтесь исправить их добрым убеждением и участием. И если сумеете, всегда старайтесь учить их и помогать им. И если кто-то станет плохо говорить о бедных и несчастных, думайте о том, что Христос жил среди них и учил их, и считал, что они достойны Его забот. И всегда жалейте их, и думайте о них как можно лучше.

Имена 12 апостолов были Симон Петр, Андрей, Иаков, сын Завидеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, сын Алфеев, Левий, Симон и Иуда Искариот. Иуда Искариот впоследствии предал Христа, о чем вы позже узнаете. Первые четыре апостола были бедными рыбаками. Раз сидели они в своих лодках у берега и чинили сети, а Христос шел мимо. Он остановился и, войдя в лодку Симона Петра, спросил его, много ли рыбы тот поймал. Петр ответил, нет, они ловили сетями всю ночь, но ничего не поймали. И Христос сказал, закиньте сеть снова. Они закинули, и сеть тотчас переполнилась рыбой. Рыбы было так много, что пришлось позвать на помощь других рыбаков. И даже тогда они вытащили ее с превеликим трудом. Это было еще одно чудо, сотворенное Христом. Иисус тогда сказал, идите со мной. И они тотчас пошли. И с тех пор 12 учеников или апостолов были всегда с Ним. Поскольку люди толпами следовали за Иисусом и просили, чтобы Он учил их, Он поднялся на гору и проповедовал им, и дал им из собственных уст молитву, начинающуюся словами «Отче наш, сущий на небесах», которую вы читаете каждый вечер. Ее называют молитвой Господней, ибо первым ее произнес Иисус и велел своим ученикам так молиться. Когда же он спустился с горы, к нему подошел человек с ужасной болезнью, которую называют проказой. В те дни она была очень распространена, и тех, кто болел этой болезнью, называли прокаженными. Прокаженный пал к ногам Христа и сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить». Иисус, всегда полный сострадания, простер руку и сказал, «Хочу, исцелись». Проказа тотчас сошла, и больной исцелился. Куда бы ни шел Христос, за ним всегда следовали толпы. И вот он зашел вместе со своими учениками в один дом отдохнуть. Пока он сидел там, пришли люди и принесли больного, расслабленного, который весь дрожал и не мог ни двигаться, ни стоять. Однако в дверях и возле окон так много столпилось народа, что они не могли приблизиться к Христу. И тогда поднялись на крышу дома, которая была невысока, и, разобрав кровлю, спустили постель, на которой лежал больной, в ту комнату, где был Христос. Увидев его, Иисус, полный жалости, сказал, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И человек встал и ушел совсем здоровый, благословляя его и благодаря Бога. А в другой раз подошел к нему сотник или начальник над солдатами и сказал, «Господи, слуга мой лежит дома и очень страдает». Христос ответил, «Я приду и исцелю его». Сотник же сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи только слово, и я знаю, выздоровеет слуга мой». Обрадовался Христос, что сотник так истинно в него верует, и сказал, «Да будет так». И слуга выздоровел в тот же час. Но из всех, кто приходил к нему, ни один так не плакал, как некоторый судья. Он ломал руки и говорил, «Господи, моя дочь, моя прекрасная, добрая, невинная девочка умерла. О, приди к ней, возложи на нее свою благословенную руку. И я знаю, она воскреснет, вернется снова к жизни и осчастливит меня и свою мать. Господи, мы так ее любим, так любим». А она умерла. Иисус пошел с ним, а вместе с ним пошли и ученики. И они вошли в дом судьи, где лежала в комнате бедная умершая девочка. А над ней плакали друзья и соседи, и играла тихая музыка. Так всегда было в те дни, когда кто-то умирал. Христос, глядя с печалью на девочку, сказал, чтобы утешить ее бедных родителей, «Она не умерла, она спит». И велел всем, кто был в комнате, выйти, и, подойдя к мертвой девочке, взял ее за руку. И она встала, совсем здоровая, словно после сна.
Вот верно, весело было смотреть, как родители обнимали, целовали ее и благодарили Бога и Сына Его Иисуса Христа за такую великую милость. Впрочем, Он всегда был добрым и милостивым. Он делал столько добра и учил стольких людей, как любить Бога и как надеяться попасть после смерти на небо, что Его назвали «Спаситель».

Даффа. Яркое солнце нещадно палило. Казалось, что все живое ожидает момента, когда светило скроется за горизонтом и наступит прохладный вечер. По тихой деревенской улице, глубинке Эфиопии, торопливо шел чернокожий мальчик лет 12. Звали его Даффа. Он подошел к старому зданию школы и замедлил шаг. Из открытого окна доносился громкий голос учителя. Неслышно ступая, Даффа подошел к самому окну и сел на землю. Учитель диктовал слова, и дети старательно записывали их на грифельных досках. Даффа встал на цыпочки и заглянул в класс. «Интересно, как быстро они пишут?» – подумал он, с интересом разглядывая учеников. Целый месяц уже Даффа приходил сюда и сидел под окном, прислушиваясь к голосу учителя. Он не мог зайти в класс и учиться, как другие мальчики, потому что у его мамы не было денег заплатить за учебу. Школы в Эфиопии были платными. Папа Даффы умер несколько лет назад. Даффа помогал маме тем, что пас коз богатого человека. Даффа очень хотел научиться читать и писать. Но самостоятельно выучить алфавит он не мог. В нем было больше 200 знаков. Поэтому с наступлением вечера Даффа спешил к школе. Забыв об осторожности, мальчик приподнялся, чтобы лучше рассмотреть класс. В этот момент его заметил учитель. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил он, подойдя к окну. От неожиданности Даффа не знал, что сказать. Учителю стало жаль мальчика, и он с теплотой в голосе еще раз спросил. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» «Я очень хочу научиться читать и писать, но мне нечем платить за учебу в школе», — тихо произнес Даффа и умоляюще посмотрел на учителя. «Можно я буду приходить сюда каждый вечер и слушать ваши уроки?» «Приходи», — разрешил учитель, подумав. «О, если бы мои ученики тоже так сильно хотели учиться!» С тех пор Даффа каждый вечер спешил на занятия в школе. Он садился под окном и внимательно слушал. Грифельной доски у него не было, и он писал палочкой прямо на песке. Его усердие не прошло бесследно. Через некоторое время он знал весь алфавит и неплохо писал. Теперь Даффе хотелось приобрести какую-нибудь книгу. Но где ее взять? Однажды хозяин, у которого работал Даффа, послал его на рынок продать козу. На рынке было пыльно и шумно. Продавцы приглашали покупателей и громко расхваливали свой товар. Овцы и козы, выставленные на продажу, жалобно блеяли. То тут, то там раздавался звон монет. Даффа быстро продал козу, и на обратном пути с интересом смотрел по сторонам. Увидев прилавок с книгами, Даффа остановился. «Как много!» – прошептал он. Перед Даффой лежали книги. Большие и маленькие, толстые и тонкие. Особенно ему понравилась одна книга с картинками. Она стоила ровно столько, сколько Даффа заработал за целую неделю. Ему очень хотелось купить эту книгу. В его кармане лежали деньги за проданную козу. Несколько минут Даффа колебался. «Можно ли взять их?» «Мой хозяин добрый», — подумал Даффа. «Он не будет ругать меня, а я обязательно верну ему деньги». Даффа отсчитал несколько монет и заплатил за книгу. С огромной радостью он поспешил домой, крепко прижимая к груди свое сокровище. Хозяин на самом деле не поругал трудолюбивого пастушка, который в конце недели вернул свой долг.
На следующий день Дафа нашел хорошее пастбище. Козы мирно паслись, а Дафа открыл книгу, посмотрел несколько рисунков и принялся читать по слогам, как учили в школе. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода?» Дафа купил Евангелие. Перед мысленным взором мальчика стали появляться удивительные картины. В какой-то далекой стране родился необычный младенец – Иисус. В день его рождения радовались ангелы, небесные жители. Их восторженное пение слышали пастухи на поле. Позже необыкновенному мальчику поклонились мудрецы. Они принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Дафа сильно переживал, когда читал о злом Ироде, который хотел убить Иисуса. Сколько же детей он погубил? Как хорошо, что родители Иисуса узнали о коварном плане царя и убежали в другую страну.

0: Несколько дней он не открывал книгу. Почему же такое случилось? Как могли люди распять на кресте такого хорошего учителя? И лишь когда Дафа все же дочитал книгу до конца, он узнал, что Иисус воскрес. Это же настоящее чудо! Прошли годы. Дафе исполнилось 16 лет. Однажды в деревню, где жил Дафа, приехали белые люди. Это были миссионеры. Они приехали в Эфиопию, чтобы рассказать неграм о Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Узнав об этом, Дафа сильно обрадовался. «Иисус Христос — это тот человек, о котором написано в его книге. Наконец Дафа узнает о нем больше». От соседа Дафа узнал, что белые люди приглашают на работу желающих строить дома. Мама разрешила Дафе пойти к ним на работу, и он с радостью стал трудиться у миссионеров. Вместе с другими неграми Дафа жил в палатке рядом со стройкой. Каждый вечер белый человек проводил собрание для своих работников. Дафа внимательно слушал и старался запомнить все, что говорил проповедник. Его сердце чуть не разорвалось от радости, когда он узнал, что Иисус Христос пришел на землю спасти грешников, что Он любит всех людей, и Дафу тоже. Однажды вечером миссионер проходил мимо палатки чернокожих работников и услышал чей-то громкий голос. Миссионер прислушался. Затем он подошел ближе и осторожно заглянул в палатку. Он не поверил своим глазам. Дафа читал вслух Евангелие. Миссионер поспешил поделиться своей радостью с женой. «Представь себе, Дафа читает Евангелие своим друзьям!» На следующий день миссионеры пригласили Дафу на беседу. Они попросили его рассказать, как он узнал о Христе и где взял Евангелие. Сначала робко, а потом увереннее Дафа рассказал, как научился читать и как купил книгу. Миссионеры не переставали удивляться. Сколько они переживали и молились о том, чтобы суметь донести до чернокожих людей весть о Христе, о Его любви, и Бог удивительным образом приготовил путь для принятия Евангелия. Дафа искренне попросил у Бога прощения за свои грехи и стал усердно молить, помогать миссионерам. Он очень хотел, чтобы его народ обратился от идолов к истинному Богу. Бог благословил ревностного труженика и доверил Дафе большой труд – благовествовать Евангелие среди африканцев. Многие мальчики и девочки тоже мечтают трудиться на Божьей ниве, когда станут взрослыми. Но все ли задумываются о том, что готовиться к труду надо с самого детства? Подготовка к большому служению несложная, но требует усердия и постоянства. Прилежная учеба в школе, послушание родителям, почтение к старшим, заучение текстов Священного Писания поможет вам не только посвятить себя Богу, но и успешно служить Ему в том деле, на которое Он позовет вас.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать шестую главу книги пророка Иезекииля. В ней Бог предсказывает суровое наказание для жителей Иудеи. Как вы, должно быть, помните, в начале этой главы Бог через своего пророка пообещал навести на иудейскую землю меч и разрушить высоты, где идолопоклонники приносили свои жертвы. А в стихах 4 и 5 Бог продолжает обращаться к непокорным представителям своего народа с грозным предостережением и говорит им: «Жертвенники ваши будут опустошены». «Столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Остается только сожалеть, что евреи, которые жили в Германии, не прочли книгу Иезекииля с должным вниманием. Они предпочли подчиниться такому диктатору, как Гитлер, вместо того, чтобы обратиться к Богу живому. И в результате им пришлось узнать, что Бог наказывает своих непокорных детей. Друзья мои, с Богом шутить нельзя. Его суд над грехами людей неизбежен. Америка старается вести мирную политику, но ее проблемы не решаются, а только накапливаются. Вы спросите меня, почему так происходит? Потому что Бог судит нас. Вы думаете, что Бог — это тихий старичок с длинной бородой, который сидит на облаке и плачет крокодильими слезами? Друзья мои, Бог свят. В первой главе своей книги пророк Иезекииль рассказывает, как ему была явлена святость Бога. Повествуя о своем видении, он обращает наше внимание на колеса, двигавшиеся внутри других колес. Именно так выглядит энергия Бога, которая движется к осуществлению своих замыслов, а сопровождающий это движение огонь и ветер напоминает о суде Бога над землей, на которой мы живем. Может быть, вам грустно думать о Боге подобным образом? Но горькая пилюля, которую прописывает нам доктор, помогает нам выздороветь. И вам придется проглотить эту горькую пилюлю. Наш Бог свят, и Он не ошибается. Это мы можем ошибаться. И когда мы ошибаемся, нарушая установленные Господом законы, нам приходится платить. Готовы ли вы признать это? Итак, Бог говорит: «Я буду судить Израиль, и мой суд будет ужасен». Однако Израилю совсем не хотелось признавать свои ошибки. Но даже в то суровое время всеобщего отступничества находились люди, которые оставались верны Богу. Послушайте стих 8. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Хотя народ в основном отошел от Бога, среди жителей Иудеи остались верующие люди. То же самое можно сказать и о сегодняшней церкви. Либерализм в ней процветает, но среди прихожан остались и те, кто хранит верность Богу. И Бог никогда не забывает таких людей. Читаем далее, послушайте 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен». Что будут делать эти уцелевшие? Они будут свидетельствовать о Боге. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Эти люди принадлежат Богу, но изменили Ему, совершили духовное прелюбодеяние.
омертвевшая и закосневшая в своем фарисействе церковь, которая останется на земле после того, как Христос заберет к себе истинную церковь, сравнивается с блудницей в 17 главе Откровения. Это самая пугающая глава в Слове Божьем. В ней описана ужасная картина. Грешники к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Таким был результат суда над Иудеей. Но сегодня мы не видим этого результата. Это значит, что того суда для людей оказалось недостаточно, и землю ждет новый суд в период великой скорби. Тогда люди молча предстанут перед Божьим судом. Может быть, вы думаете, что в этот скорбный момент они наконец-то покаются? Но этого не будет. Во времена Иезекииля нашлись люди, которые почувствовали отвращение сами к себе, и они искренне покаялись, потому что их сердца были по-прежнему близки к Богу. И такие люди находятся среди народа Божьего всегда. Если вы ненавидите себя за то, что когда-то послужили дьяволу, значит, вы принадлежите к народу Божьему. Обратите внимание на 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. И узнают, что я Господь». Эта фраза повторяется в 6 главе Иезекииля трижды. Таков результат суда. Опять же, мы не замечаем этого результата в наши дни. Люди не признают руки Божьей. Они не хотят замечать Божьего наказания в виде обрушивающихся на них бедствий, говорят, будто Бог тут ни при чем. Они говорят, что если Бог существовал бы, то Он, наоборот, помогал бы людям во всем, что те делают. Но, друзья мои, откуда вы это взяли? Бог установил свои законы не для того, чтобы их постоянно нарушали. И Он осудит грешников. Людям это не нравится. Им не нравится Бог-судья. Они, конечно, могут сами сотворить себе Бога по собственному подобию, если хотите, но святой Бог все равно существует. Может быть, вам хотелось бы, чтобы Он исчез, но Он не исчезнет. И Он будет судить нас за содеянные грехи. Послушайте далее 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Я знаю, что многие замечательные иудеи пришли к Богу благодаря гонениям Гитлера. Многие в Европе стали верующими из-за этого. Мы нередко забываем об этом результате, и совершенно зря. Однажды я получил письмо от чудесной девушки, чьи родители погибли в газовой камере. Она писала, что именно это ужасное событие и привело ее к спасению. Через смерть родителей она признала необходимость полагаться на Бога, который имеет власть над земными силами, и обратилась к Нему с покаянием. Мы должны признать, что все происходит по воле Божьей, потому что Он свят. И если уж Бог не пощадил родного сына, но отдал его на смерть ради нашего спасения, то непонятно, почему грешники считают возможным уклониться от наказания? В прочитанном только что стихе есть такие слова. «Пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме». Бог объясняет нам, за что Он осудит эту страну. Друзья мои, суд над землей Израиля продолжается. Многие говорят об Израиле так, словно там текут молочные реки с кисельными берегами.
Но не обманывайтесь, жизнь там вовсе не мед, и народ израильский пока еще не вернулся к Богу, а Бог по-прежнему намерен судить эту землю. Послушайте 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Я не знаю, как выглядит пустыня Дивлав, но не так давно я проезжал между Иерихоном и Иерусалимом, и мне не хотелось бы покупать там земельный участок. Мне кажется, что если бы израильтянам не было нужно убежище, то они вернули бы эту землю арабам прямо сейчас. Кроме того, обратите внимание, что в прочитанном тексте еще раз звучит фраза «И узнают, что я Господь», указывающая на смысл и предназначение Божьего суда. В следующей, седьмой главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, записано второе послание Бога о суде над всей землей Израиля. Напоминаю, что в пятой главе Иезекииля речь шла о разрушении Иерусалима, но теперь в шестой и седьмой главах пророчество касается уже всей страны. Иерусалим еще не разрушен, и хотя многие иудеи уже угнаны в рабство, достаточно большая часть народа Божия все еще живет на родине. Однако происшедшее не заставило их вернуться к Богу. Послушайте начало седьмой главы, первый и второй стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». Иезекииль передает народу Израиля то, что сказал ему Бог. Первое послание, записанное в шестой главе, начинается точно так же. «Землю ждет суд, и этот суд, конечно же, касается живущих на этой земле людей. Земля Израиля и его народ всегда были взаимосвязаны в Слове Божьем». Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новый важный элемент – пророчество об окончательном уничтожении страны и города Иерусалима. Народ будет изгнан из страны, а город разрушен. Послушайте третий стих. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». На еврейском языке эти слова звучат как чудесные стихи и производят довольно сильное впечатление. Бог говорит Израилю: «Буду судить тебя по путям твоим». То есть суд Бога будет соответствовать преступлениям народа. Перед тем, как продолжить чтение, я должен задать вам один вопрос. Как вы думаете, насколько серьезно это преступление? Когда люди только на словах свидетельствуют о Боге, но не верят в Него. Достойно ли наказание ходить в церковь, но не быть спасенным? Возможно, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и вы отмахивались от него, как от надоедливой мухи. Но я хотел бы со всей ответственностью заявить вам, что это ужасное преступление. Я много раз говорил, что предпочел бы быть пигмеем из самого глухого африканского селения и молиться идолу, чем сидеть на богослужении в церкви, называть себя христианином, но при этом не знать Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Я не стану с вами спорить относительно того, как поступит Бог с этим пигмеем. Я знаю только, что даже в отношении этого человека у Господа есть свой, неведомый мне замысел. Но меня больше волнуют те члены церкви, которые на самом деле не спасены. Именно о такой ситуации пророчествует Иезекииль. И пророк со всей определенностью утверждает, что ответственность такого человека очень велика, потому что он слышал Слово Божье
и отвернулся от него. Чем больше человек слышал, тем больше ответственность. Я уверяю вас в этом. Послушайте, далее я прочту вам стихи с 4 по 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь». Так говорит Господь Бог. Беда единственная. Вот идет беда. Конец пришел. Пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время. Приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебя, и мерзости твои с тобою будут. И узнаете, что я Господь-каратель». Осмелюсь предположить, что это потрясающее место Писания знакомо очень немногим сегодняшним верующим. Кто-то скажет: «Ну, это же Ветхий Завет, это совсем другое дело». В Новом Завете все по-другому. Друзья мои, книга Иезекииля звучит еще очень мягко по сравнению с Откровением и словами Господа Иисуса Христа в 25 главе Евангелия от Матфея. Слова Иезекииля здесь не сравнить со многими более суровыми местами Нового Завета. И этим лишний раз подтверждается простой и непреложный факт. Бог Нового Завета тот же самый, что Бог Ветхого Завета. И Он в любом случае накажет грешников. В своей прошлой беседе я упоминал об одном юном еврейском рабби, который доказывал, что Бога нет, потому что никак по-другому не мог объяснить смерть 6 миллионов евреев в гитлеровских концлагерях. Я же хочу сказать прямо противоположное. Смерть 6 миллионов евреев должна быть предостережением для нашей церкви сегодня. Будет ли Бог судить нас? Да, будет. И неудивительно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11, написал такие слова: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Продолжаем чтение 7 главы, послушайте стихи с 10 по 14. «Вот день». Вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь. Ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Эти люди протестовали, они были пацифистами и не хотели воевать. Они отказывались сражаться за правое дело. И в результате их настиг суд. Пришли враги, и народ иудейский поневоле вынужден был отказаться от мысли о пацифизме. Честертон говорил, что наш век — это век пацифизма, но вовсе не век мира. И действительно, сегодня люди устали от войны, но пока не очистятся человеческие сердца, невозможен никакой мир. Бог говорит, что грешники не будут жить в мире. Исаия повторял это неоднократно в своих пророчествах. И пророк Иезекииль тоже говорит о том же самом. Послушайте 19 стих.
Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. Граждане Америки слишком часто считают, будто всемогущий доллар способен решить все их проблемы. Они потратили миллиарды долларов на то, чтобы добиться мира во всем мире. В результате они ничего не добились, только очень много потратили. Конечно, удобно, когда у тебя есть деньги на карманные расходы. Однако проблемы таким образом не решить. Бог говорит здесь народу Израиля, что накопленное ими богатство не спасет их. И оно их действительно не спасло. В заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи с 20 по 22. «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его». Да, друзья мои, таково ужасное описание Божьего суда. Но если вы хотите прочесть о несравненно более ужасающих временах, которые потрясут этот мир, откройте 18 и 19 главы Откровения. Там описывается разрушение центра всемирной торговли, символом которой был Вавилон. Кроме того, в этих главах рассказывается о времени, когда люди будут верить в один только большой бизнес и полагаться на одну только свою игру на бирже. В те дни аккуратные ребята в серых костюмах будут успешно вести свои дела, и правительство будет убеждать людей, что в стране все идет как надо. Но когда наступит установленный Богом срок, дела пойдут совсем не так, как надо. И когда этой стране понадобится избавление от бедствий последнего времени, ее не спасут никакие деньги. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля на сегодня. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте в живых.
1: В Германии 5 часов.
2: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
3: Пережитое. Ширина Идосова. Богомол. Эпиграф. Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца. А потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Эдуард Осадов. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо твое. Псалом 140, стих 2. Гена Баптист работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте. Он был глубоко верующим человеком. В советское время таких не больно жаловали. Придирались, стращали, отчисляли из институтов, увольняли с работы, всякое было. Гена, несмотря на все трудности, продолжал верить, посещать все службы в доме молитвы и ни за какие коврижки не соглашался работать в воскресенье, ибо 6 дней работай, а 7-й посвяти Господу Богу твоему. Работником он был очень хорошим, но за бескомпромиссность и не нашу веру директор института недолюбливал его и обзывал богомолом. На совещаниях ученого совета в присутствии большого числа сотрудников директор подчеркнуто громко, с нескрываемым ехидством, обращался к Гене. «А что на это скажет наш богомол?» Начальник никогда не упускал случая поглумиться над Геной и его верой. Мнил себя царьком, считал, что все ему дозволено. Верно Гёте сказал: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется». Но к рабу Божьему худое не пристает. Гена был смиренным человеком, а, как известно, опущенную голову шашка не сечет. Поэт Федор Глинка писал: «Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Это помогало Гене мужественно переносить все испытания. Будучи зрелым христианином, он понимал, откуда ветер дует. Зло от сатаны, и направлено оно не на него, а на Христа. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:18-19. Гена привык к насмешкам и уже почти не обращал на них внимания, опираясь на слова Христа: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Библия ведь учит не на каждое слово обращать внимание. В народе также говорят: «Собака лает, а караван идет». Есть даже притча про льва и собаку на эту тему. Пришла собака ко льву и вызвала его на бой. Лев не обратил внимания на ее вызов. Собака обиделась и сказала: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу своим друзьям, что лев меня боится». Лев, лениво позевывая, ответил ей: «Пусть меня лучше осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражался с собакой». Мораль, которую можно извлечь: как глубокая вода не мутится, так Божий человек смиренно принимает все и понапрасну не беспокоится. Итак, институт, в котором работал Гена, занимался научными разработками для различных производств, в том числе и для шахт. Дело, о котором пойдет речь, касалось внедрения пластинчатого изгибающегося конвейера, горной машины для подъема полезных ископаемых на поверхность. Конструкторский отдел института спроектировал конвейер, а машиностроительный завод города Анжеро-Судженска в Кемеровской области изготовил его. Вот, наконец, огромная машина готова. Но прежде она должна пройти технические испытания. О запуске рапортовали высшему руководству в Москву. Тогда о любом чихе обязаны были докладывать в министерство. А уж тем более, если это касалось новых машин для производств. Таких различных министерств было пруд-пруди. И народ, памятуя о них, по сию пору эти заведения не шибко любит. Наконец, новоиспеченный агрегат спустили в шахту. Его окружили вдохновленные сотрудники института во главе с ликующим директором. Сейчас успешно пройдут испытания и на праздник. Без этого никак. Обмывать события горячительным – дело святое. Наступил торжественный момент. 1, 2, 3 – пуск. Машина загудела, и уголь по змеевику стал проворно подниматься на поверхность. Присутствовавших охватила радость и, конечно же, гордость за институт и свой проект. Однако счастье длилось недолго. Неожиданно конвейер стал накаляться и перегреваться. Его нужно было немедленно выключить, чтобы он не взорвался и не разнес в щепки всю эту артель вместе с людьми. Ликование сменилось растерянностью и недоумением. Забегали все, больше всех директор. Как же теперь он будет рапортовать в министерство? Пришлось доложить все как есть. Понятное дело, его вызвали с объяснениями на ковер к министру. Ехать нужно было через неделю. Директор не сомневался, что там ему покажут Кузькину мать и где раки зимуют. Оттого ходил понурый, как мокрая курица. Свет не мил. Как решить проблему, причина которой неизвестна, как в сказке про Марью-царевну? «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сотрудники искали ошибку в проектировании, но в чертежах все было в порядке, и конвейер должен был круглосуточно работать. Однако при каждом включении он упрямо продолжал накаляться. Все начальники отделов получили приказ директора бросить прочие дела и искать зарытую собаку, причину перегрева. В шахту отправляли разных специалистов, но агрегат продолжал злобно хихикать над ними и стоял на своем. Наконец, отправили Богомола. Включив конвейер, Гена обратился к Богу. «Господи, ты открывал будущее Даниилу. А мне всего-то надо маленькую заковыку в этой железяке найти. Ты все знаешь. Открой и мне, Господи». Вдруг лампочка на шахтерской каске у Гены осветила заблестевшие, как серебро, кусочки угля. «Что это за странный блеск и откуда он?» — подумал он. И тут Геннадия осенило. «Это же масло! Оно вытекает. Значит, где-то есть трещина». Он стал искать ее. И нашел. Это был заводской брак, допущенный при литье конвейера. Маленькая незаметная трещина стала причиной остановки огромной машины. Как библейский Даниил предстал пред царем Навуходоносором и сказал: «Вот сон, скажем царю и значение его». Так и Геннадий вошел в кабинет директора и радостно объявил: «Вот где собака зарыта, есть разгадка». Богу слава! Агрегат быстро починили, он удачно прошел испытание и был утвержден для серийного производства. Окрыленный директор помчался в Москву. Вместо выговора он получил благодарность и даже премию. Секретарша министра, прознавшая о проблеме с конвейером, заговорщицки спросила директора: «И кто же будет ваш спаситель?» Тот восхищенно ответил: «Не поверите, мой Богомол». Жизнь умеет преподносить нам сюрпризы и расставлять все на свои места. Библейский царь Саул искал смерти пастушку Давиду с такой одержимостью, что с целой армией гонялся за ним. В ответ благородный Давид несколько раз спасал ему жизнь. Он так сказал: «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего». Директор института в грош не ставил Геннадия, а тот спас ему карьеру. Прилетев из Москвы, босс первым делом извинился перед Геной. Но, как говорится, орел мух не ловит, и Гена поспешил успокоить его. Что вы, это я вам благодарен. Вы представить себе не можете, как ежедневно помогали мне переживать силу молитвы. Спасибо, а Богу слава». Кто-то красиво заметил, что прощение – это аромат, который дарит цветок, когда его топчут. Иосиф Бродский так писал: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос». Так Гена стал героем института. Сотрудники горячо жали ему руку, обнимали и благодарили. Все по Писанию. Смиренных возвышает Господь. Когда на банкете обмывали агрегат, один из сослуживцев сказал: «Не зря Геннадия богомолом прозвали. Вот Гена молился Богу, он ему и помог, а заодно и всем нам. Делайте вывод, товарищи». Порой самые незначительные люди, вещи или события могут стать ключевыми. К примеру, дверь, которую мы открываем и закрываем по много раз на день, висит на небольших петлях. Но не будь их, дверь станет непригодной. Или грузовик КАМАЗ весит около 6 тонн, а заводится от небольшого стартера. Без него машина станет грудой металлолома. Так и неприметный богомол Гена стал незаменимым человеком в истории с конвейером. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста», написано в Слове Божьем. Этот мир с мнимым могуществом, важными министрами и директорами еще не улетел в тартарары только потому, что есть на свете Бог и смиренные его дети, гены-богомолы, молитвами которых осоляется наша земля. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1:27-29. По следам публикаций. Нина Спиридонова. После встречи на Арбате. Уважаемая редакция, читала статью Ширинайдосовой «Исаак и Измаил» в журнале «Вера и жизнь» номер 6 за 2019 год. И когда дошла до слов, как проповедовала на Арбате в Москве, в моей памяти четко ожило одно воспоминание. Это было в конце 1991 года, после путча. Я возвращалась из отпуска домой в Караганду. Пересадка была в Москве. Утром устроилась в гостинице аэровокзала. День у меня был свободный, так как мой рейс был утром следующего дня, и я решила поехать на Арбат. Тот, кто бывал на Арбате в те годы, возможно, догадывается, что я там могла увидеть. Это можно назвать одним словом – шабаш. Я тогда была 100-процентной атеисткой, хотя слышала, что есть такая книга «Библия», но твердо верила, что никакого Бога нет. В течение дня я несколько раз обошла Арбат. Было прохладно, и мне приходилось иногда заходить в кафе погреться, перекусить и выпить кофе. И вот ближе к вечеру я увидела группу людей и женщину в черном с покрытой головой. Она проповедовала. Проповедь ее я не слышала. Заканчивая свою речь, женщина взмахнула рукой, затем сказала, что еще совсем недавно проповедовать на улицах было запрещено. После проповеди она подошла ко мне и спросила: «Хотела бы я иметь Евангелие от Иоанна?» Евангелие было издано отдельной брошюрой. Я ответила, что хотела бы. Из глаз рекой хлынули слезы, за что мне стало очень стыдно. Тогда я не знала, что это была работа Святого Духа. С Ширинай было еще две женщины в платочках, которые очень ласково побуждали меня читать Евангелие. Придя в гостиницу, я начала читать. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ничего из прочитанного я не поняла. Потом много раз еще начинала читать, но попытки оказались безуспешными. Господь усмотрел так, что в июне 1992 года к нам в Караганду приехал проповедник из Германии. Он устраивал встречи, которые я стала посещать. Там же приобрела и свою первую Библию. Кое-что мне открылось, но многое все еще оставалось непонятным. Зимой 1993 года этот же проповедник приехал снова, и я опять приходила на эти встречи. Водное крещение я приняла в конце октября 1996 года. В 2001 году начала самостоятельное служение в Центре адаптации и реабилитации для лиц без определенного места жительства. Много молилась об этом. Это служение продолжалось 13 лет и 3 месяца, пока руководство центра не запретило дальнейшие встречи. Иногда со мной приезжали братья и сестры. Несколько лет мы проповедовали с верующим братом, который работал в этом центре. Контингент центра был таким: бомжи, бывшие заключенные, а также больные СПИДом, сифилисом, раком и туберкулезом. Самым тяжелым было видеть подростков из детских домов, оставшихся без помощи. В центре были бывшие учителя, воспитатели, хирург, директор школы, бизнесмен, поэт, писатель, профессиональный футболист, инженер. Я проводила духовные беседы, рассказывала о плане спасения, о жертве Христа, о покаянии. Очень многие приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Тяжелое было время, но Господь был со мной. В центр адаптации я постоянно привозила Библии и другую духовную литературу, а также одежду, обувь, очки и лекарства. Господь всегда поддерживал меня. Одна замечательная женщина много лет совершенно бесплатно отдавала одежду из своего магазина. Также в этом служении участвовали братья и сестры, даже соседи и знакомые. Огромная им всем благодарность за их жертвенность. Нужда была большой, потому что состав постоянно обновлялся. Одни уходили, другие приходили. В это же время я посещала карагандинский хоспис. Продолжалось это больше года. Было очень тяжело смотреть на смертельно больных людей. Иногда, перед самой смертью, некоторые принимали Иисуса Христа как своего Спасителя. Господь мне дал очень важное поручение – покупать и дарить людям Библии, что я и делаю до сего дня, начиная с 1999 года. Сейчас мне 78 лет. Я очень больна, но Господь дает мне силы идти и дарить Библии тем людям, которых Он мне посылает. Моему мужу 80 лет. Мы вместе прожили уже почти 58 лет. У нас остался один взрослый сын, который живет за границей. Господь нам во всем помогает. Огромная благодарность Ему. Дорогая Ширинай, вы для меня явились тем сеятелем, о котором написано: «Вот вышел сеятель сеять» Марка 4:3. Это вы посеяли в мое сердце Божье Слово, которое принесло и, хочется надеяться, принесет еще много плода. Огромная благодарность Господу за это и вам, Ширинай. Я о вас теперь постоянно молюсь. А самое главное, у меня есть прекрасная надежда быть с вами в вечности. Пусть Господь вас обильно благословит. С христианской любовью, Нина Спиридонова, Караганда, Казахстан.
2: Азы христианства. Освальд Джи Смит. О спасающей вере. Вера. Что это значит? Слово Божье говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь». Деяние 16:31. Но что значит веровать, и как именно вера спасает человека? Первое. Вера – принять Христа как дар Божий. Никому и в голову не придет платить за подарок, иначе подарок в то же самое мгновение перестанет быть подарком. Все, что надо сделать, это принять подарок и поблагодарить дарителя. Вам нет надобности отрабатывать стоимость подарка, да и вообще, вы не можете подарок ни заслужить, ни заработать. Подарок – это дар, который дают безвозмездно. То, что верно в отношении всякого дара вообще, верно и в отношении дара Божьего. Вам только следует сердцем довериться Богу и с полной верой принять Его дар – Христа. Вера – это рука, которая этот дар принимает. Примите Христа, и тогда Он станет вашим личным Спасителем. Второе. Вера – принять Христа в сердце. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему», — говорит Христос. Откровение 3:20. Иными словами, Господь стоит снаружи у замкнутой двери вашего сердца. Он никогда не применяет насилие и не входит без разрешения. Вы сами должны открыть Ему дверь своего сердца. Вы должны сами попросить Его войти к вам. И как только вы это сделаете, Он тотчас войдет. И тогда вы сможете с радостью и дерзновением открыто исповедовать, что Господь Иисус Христос вошел в ваше сердце и обитает в нем. Дорогой друг, впустите его. Вы не захотели бы быть невежей в отношении любого другого гостя, который стоял бы у порога вашего дома? Вы бы его впустили. Так почему же вы медлите и не отворите сразу же двери своего сердца для Христа, небесного гостя и Спасителя, и не впустите его? Примите его. Сделайте это, не откладывая. Третье. Вера обратиться к Христу за милостью. Именно так пришел к своему отцу евангельский блудный сын. У него не осталось ничего. Все его деньги были полностью растрачены. Он вернулся к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что недостоин быть принятым отцом. Ему оставалось только положиться на милость отца. Он пришел к нему таким, каким он был. Так должны прийти и вы, дорогой друг. Итак, не пытайтесь исправить себя собственными усилиями. Придите к Христу таким, какой вы есть, потому что в действительности вы и есть погибающий грешник. Четвертое. Уверовать, полностью довериться Христу как своему личному Спасителю. Вас можно уподобить утопающему. Вам брошен спасательный круг. Неужели вы отвернетесь от него? Неужели вы его отвергнете? Конечно, нет. Вы тотчас же ухватитесь за него и повиснете на нем всем телом. Вы положитесь на него, доверитесь ему, веритесь. Это и есть спасающая вера. Таким же образом вы должны принять Спасителя Христа и всецело верить ему себя. Дорогой друг, вы сделали это? А как это просто и легко! Почему же вы не доверитесь Христу сразу? Знаете, что одна лишь голая вера без фактической отдачи себя Христу вам не поможет. «И бесы веруют и трепещут», — говорит Слово Божье. Верить чему-то о Христе тоже не выход, это вам не поможет. Вы должны действительно верить себя Ему, довериться Ему всем сердцем. Поэтому не ищите никакого утешения внутри себя, в своих чувствах, в своем самоощущении. Якорь спасения должен быть опущен не внутри вас, а снаружи. Возложите все упование на одного лишь Христа, доверьтесь всецело Ему, и Он тотчас же спасет вас. Пятое. Вера требует ясного осознания следующих трех истин. Первое. Вы должны осознать себя грешником, притом погибающим грешником. Вы ведь не станете обращаться к врачу, пока не осознаете, что больны. Вы не будете нуждаться в спасателе, пока не убедитесь, что тонете. Вас не надо будет находить, пока вы не увидите, что заблудились, что потеряны. Точно так же вы не будете иметь нужды в спасителе, пока не осознаете, что вы погибающий грешник. Бог говорит в Своем Слове: «Все мы блуждали, как овцы,
4: совратились каждый на свою дорогу. Исаия 53:6. Потому что все согрешили. Римлянам 3:23. Итак, дорогой друг, вы грешник, погибающий грешник. Знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что о вас говорит сам Бог? Второе. Вы должны осознать, что

об этом говорит в своем слове. Третье. Вы должны осознать, что никто, кроме Господа Иисуса Христа, вас спасти не в состоянии. Ни в ком ином спасения нет. Один лишь Христос силен спасти. И наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1:21. Так говорит Слово Божье. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4:12. Итак, вас не спасут ни Магомед, ни Конфуций, ни Будда. Не спасут ни православие, ни католичество, ни протестантизм. Спасти вас может лишь одна единственная личность во всей Вселенной, и эта личность – единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Не спасают ни религиозные системы, ни доктрины, ни обряды, ни церемонии, ни дела, ни заслуги. Для получения спасения всех их недостаточно. Благодарение Богу, Господь Иисус Христос, воскресший, живой Сын Божий, может спасти всякого грешника, может спасти и вас. Осознали ли вы это? Верите ли этому всем сердцем? Что же вам остается делать? Итак, дорогой друг, все, что вам остается сделать, как скоро вы осознали вышеприведенные три истины, это верою принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Сделайте это. Это и будет спасающая вера. Откройте перед Господом свое сердце и просите Его войти в Него. Бог говорит нам в Своем Слове, а тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна 1:12. Вы, погибающий грешник, и самому вам себя не спасти. Только Христос может сделать это. Примите Его. Примите Его теперь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Истинные драгоценности. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 13 и 15 стихи. В конце 18 столетия в Трансваале были найдены богатые золотые прииски. Тысячи золотоискателей устремились туда, и скоро возле приисков образовался город.

0: город Йоханнесбург, в котором уже в 1886 году было свыше 200 тысяч жителей. В Южной Африке было открыто и месторождение алмазов. Котинтотские дети часто находили их на реке Вааль и играли с ними. Один человек привез такой алмаз в Европу и подал его за большие деньги. Вернувшись в Африку, он купил у одного готинтота еще более ценный алмаз, заплатив за него 500 овец, 12 коров и 2 лошади, а сам продал его в Европе за очень большие деньги. Весть об этом разнеслась по всему миру, и много людей устремились на реку Вааль разыскивать алмазы. Вот так люди ищут приходящие ценности, а Божьей мудростью, разумом и спасением, что ценнее и дороже всех временных земных сокровищ, пренебрегают. Библия говорит: главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Притчи, 4 глава, 7 по 9 стихи. А с каким сокровищем можно сравнить спасение Христово? Спасение – главная тема всей Библии. Спасение – главная причина Боговоплощения и главная задача вечного искупления. Достигнуть искупления собственными силами невозможно. Оно является Божьим даром, который дается по вере. Иисус Христос – единственное средство для нашего спасения. Вера во Христа Иисуса как своего личного Спасителя и жизнь в любви к Богу и к ближнему – единственный Божий путь спасения. Апостол Павел, движимый Духом Святым, сказал темничному стражу: «Веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Никогда не будешь голодным. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Псалом 36, 25 стих. «Бабушка, расскажи еще что-нибудь о том, как Бог помогал тебе», – просили внуки бабушку Настю. Бабушка, улыбаясь, обнимала мальчиков, сажала одного себе на колени, другого рядом и рассказывала. «Однажды дьявол решил сломить нашу веру в Бога и хотел, чтобы мы остались голодными. Мама работала тогда в колхозе. Когда она узнала, что воскресенье – святой день, то сказала своему начальнику: «В этот день я трудиться не буду, а свою норму постараюсь выполнить в другие дни». Начальник, конечно, в гневе рассказал об этом председателю колхоза. Тот тоже очень рассердился. «Я ей покажу, как в воскресенье не работать. Пусть тогда сидит голодной со своими детьми». После этого продукты, которые колхозники получали вместо зарплаты, стали выдавать только по воскресеньям. Но мама не побоялась остаться голодной, потому что знала, Иисус обещал заботиться о своих верных детях. По соседству с нами жила одинокая пожилая женщина. Это была тетка председателя. В тот день, когда у нас с мамой закончились продукты, соседка подскользнулась у себя во дворе и сломала руку. «Ой, Дусенька, если ты мне не поможешь, что же будет со мной, с моим хозяйством?» – причитала сквозь слезы тетка Марфа. Мама помогла ей добраться к дому племянника, чтобы он отвез ее к доктору. Потом приготовила для нее пищу, покормила кур и корову, прибрала в доме. Вечером вместе со своей тетушкой, которая поддерживала здоровой рукой больную, туго забинтованную руку, к нам в дом вошел сам председатель. За ним с мешком муки вошел его водитель, который ушел, а потом снова вернулся и занес в дом другие продукты.
2: «Прости меня, Дуся! Помолись Богу своему, чтобы у тетки Марфы поскорее зажила рука. А пока позаботься о ней, я в долгу не останусь».
1: Вот как Бог исполняет свои обещания.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

участливое сердце. Одна богатая женщина упросила его, то есть Елисея, к себе есть хлеба. 4 книга Царств, 4 глава, 8 стих. Вчера мы видели, как Бог дал пищу нуждающейся женщине, выполнившей наставление пророка Елисея. Сегодня мы видим другое проявление милостивой Божьей заботы. Женщина, любившая Бога, чье имя остается неизвестным для нас, дала пищу Елисею. Об этой щедрой женщине в разных переводах Библии говорится как о богатой, знатной и известной. У нее был дом, и она пользовалась им во славу Божию. Она открыла Елисею и двери своего дома, и своего сердца. Заметив, что пророк постоянно проходит через их город, она упросила его зайти к ней в дом и разделить с ее семьей трапезу. И всякий раз, бывая в этом городе, он заходил в этот дом. Эта женщина-сонамитянка преуспела в библейской добродетели гостеприимства, добродетели странолюбия, как называлось это в старину. Этим словом обозначался обычай принимать в свой дом странников, проявляя к ним доброту. Сонамитянка была странолюбива, без ропота. 1 Петра 4:9. Нас поражает доброта этой женщины. Она заметила, что Елисею негде остановиться в их городе, чтобы поесть. И ее щедрость, заметив это, она поспешила открыть этому страннику, чужому человеку, двери своего дома и сердца. Побуждаемая искренним гостеприимством, она сделала для Елисея все, что было в ее силах. Хотите ли и вы увидеть свое имя рядом с именами гостеприимных дочерей Божьих? Безымянной сонамитянки, Марфы и Марии, открывших свои сердца и двери своего дома для Иисуса. Луки 10:38. Или тех женщин, о которых мы читаем в первом послании к Тимофею, которые принимали странников, умывали ноги святым и помогали бедствующим. 1 Тимофея 5:10. Новый Завет увещевает нас: страннолюбия не забывайте. Евреям 13:2. Послушайте мудрые слова блаженного Августина. На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим. У нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и нуждающимся. У нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду. У нее есть уши, чтобы слышать людские вздохи и жалобы. Просите Бога, чтобы Он своей силой открыл ваше сердце для нуждающихся и вложил в него странолюбие. Молитесь о участливом сердце. Молитесь о глазах, видящих горе и нужду. Молитесь о сострадательной душе. Молитесь о достатке, позволяющем помогать ближним. Молитесь о средствах, которыми можно поделиться. Молитесь о руках, готовых подавать нуждающимся. Молитесь о силах, чтобы служить людям.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой Учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О, Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа. Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О, Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О, Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог. И Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовную борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь твоя. Хоть плохо получается, но все же ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют, цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил, Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как? Разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь, она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны, она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно, да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь, и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его. Он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет, то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровения и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Изучая уроки из жизни царя Давида, мы подошли к 17 главе 2 книги Царств. И 17 главу можно назвать этим словом, этим названием. Какой совет лучше? Перед этим вопросом оказался Авессалом. Перед этим вопросом в нашей жизни иногда каждый из нас оказывается. Многие люди любят давать советы. Жены любят давать советы своим мужьям. Особенно, когда муж за рулем. Разные советы предлагают люди. И мы часто оказываемся перед выбором, какой совет лучше, какой совет нужно выбрать, какой совет правильный. Один известный академик давал советы, как разводить кур. Когда все куры сдохли, он сказал, у меня еще осталось много нереализованных советов. Люди разные советы дают, и люди по-разному воспринимают советы. Писание говорит нам, в книге Псалтырь сказано, разумный найдет мудрые советы. Это значит, что важно искать мудрые советы, чтобы быть разумным. Вы помните, что Роваам не послушал мудрых советов старцев. Он прислушался, он советовался с молодыми людьми, и это привело к проблеме, привело к бедствию, к разделению царства. Потому что не те советы послушал, не к тем советам прислушался. И Писание говорит, что даже царь должен принимать советы. Вот в этой главе, которую мы будем сегодня исследовать, мы как раз и встречаемся с тем, что вновь образованный царь Авессалом, он оказывается перед выбором. Перед выбором, какой совет принять, какой совет лучше. В этой главе мы встречаемся с двумя советниками. С Ахитофелом и с Хусием. И каждый из них дает свой совет. И мы уже встречались с Ахитофелом до этого, и мы знаем, что советы Ахитофела, сказано в 16 главе, были таковы, что если бы кто спрашивал наставление у Бога, это был мудрый человек, он давал много верных, правильных советов, и люди понимали, что его советы – это то, что нужно принимать. Советы Ахитофела нужно использовать. Это все равно, что у Бога спросить совета. И мы видим, что это знали и Давид, это знал и Авессалом. Они все понимали, какие советы дает Ахитофел. И вот в предыдущей главе мы читали о том, что Давид убежал из Иерусалима, слыша о том, что Авессалом идет туда. Давид убежал из Иерусалима, он скрывается в пустыне, а Ахитофел, который был советником Давида, он перешел на сторону Авессалома. И мы говорили, что есть причина для этого, потому что Ахитофел был дедом Версавии. Возможно, у него был этот план как-то отомстить Давиду за то, что он сделал в отношении его внучки. И вот представьте себе, такой мудрый человек, который много давал верных, правильных советов, который имел от Бога вот эту способность давать советы, правильные, хорошие советы. И вот теперь он переходит в стан врага. Теперь он будет использовать свою мудрость для врага, для Авессалома. И, наверное, это уже говорит каждому из нас. Каждый из нас должен спросить себя, а для кого вы используете свои дары? Что Бог вам дал? Дары, способности, таланты. Вы используете это для Господа, для церкви или в какой-то ситуации для врага? Есть, к сожалению, христиане, которые много могут, но они не используют то, что им дано для Господа. Есть христиане, которые имеют прекрасную память, но используют не для Слова Божия, не для текста Писания, а для чего-то мирского, земного. Христиане, которые имеют прекрасный голос, но они не поют, не славят Господа в церкви, они используют это для чего-то другого. Здесь, в этой жизни, в этом мире. Христиане, которые имеют прекрасные познания, но почему-то используют это для врага, вместо того, чтобы использовать этот дар для Господа. И Ахитофел дает нам этот пример. Он с величайшим даром, он стал служить ни тому господину, которому он должен служить. Мы читаем, что Авессалом, он приходит в Иерусалим, он объявляет себя царем там, и вот предыдущая глава, которую мы рассматривали, 16 глава, в 20 стихе написано: «И сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать». Авессалом спрашивает совета. Он хочет знать, что ему нужно делать. На самом деле его вопрос в отношении, как мне утвердить царство мое, как мне себя поставить как царя, что мне нужно делать в этой ситуации. И мы видим, что совет Ахитофела имел две части. О первой мы говорили в прошлый раз, окончание 16 главы, когда Ахитофел дает совет войти к наложницам Давида. И вот вторая часть совета Ахитофела, она записана здесь в 17 главе. И мы читаем с вами, что совет Ахитофела, он советовал, чтобы быстро преследовать Давида, привести в страх людей и в конечном итоге убить Давида. Это был его совет. Давайте прочитаем с вами первые 4 стиха 17 главы. Вторая книга Царств, 17 глава, первые 4 стиха. «И сказал Ахитофел Авессалому, выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь. И нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх. И все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя. И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. Мы видим, что в этой ситуации все происходит очень быстро. Авессалом приближается к Иерусалиму, Давид убегает из Иерусалима, он понимает опасность, ему нужно спасаться, Авессалом приближается, он гонится. И вот мы видим, что в этом втором совете Авессалом, Ахитофел сам хочет погнаться за Давидом. Он хочет сделать это быстро, он хочет взять 12 тысяч воинов, он хочет догнать Давида, он хочет сам убить Давида. Это его совет, это его стремление. Причем в своем совете он говорит, все разбегутся в страхе, я убью только Давида одного. Это будет очень быстрое действие, будет мгновенный результат. Вот эта стремительность, внезапность, это действительно вот по его плану, по его совету, это действительно могло привести к этой быстрой победе с очень малыми потерями. То есть Ахитофел предлагал эту быструю победу, но даже без участия Авессалома. Он говорит, я сам, я возьму 12 тысяч, я сам все сделаю. И мы видим причину, почему он так планирует. Он говорит, что Давид утомлен, он с опущенными руками, все будут в страхе, и я убью Давида. Это его был план, это его желание. И мы видим в 4 стихе сказано, и понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. И нам понятно, почему это в 14 стихе, если вы посмотрите в этой главе, названо, что это был лучший совет Ахитофела. Само Писание так называет. То, что предложил Ахитофел, это по сути был лучший совет, потому что действительно можно было быстро достигнуть этого результата. Результата для того, чтобы Авессалом утвердился как царь. Читаем с вами, что даже в Новый Завет подтверждает вот этот план или результативность такого плана. Вы помните, в 26 главе Матфея написано, «Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». В этом была суть совета Ахитофела – поразить царя, и тогда весь народ рассеется. Если Давид будет поражен, тогда это легкий путь для того, чтобы Авессалом действительно стал царем над всем Израилем. Народ рассеется, есть только один царь, есть только Ахитофел. И вы помните, что даже первосвященник Каиафа, он точно пошел как бы вот по этому совету Ахитофела, когда он говорит, лучше, чтобы один человек умер, понимая, вот тот результат, к которому может привести, когда они просто убьют Иисуса, это будет один человек, а не весь народ. Убить одного главного человека. Именно поэтому вот этот совет, Он понравился Авессалому и всем старейшинам. Убрать Давида моментально. Но мы видим, что у Бога были другие планы. Это был лучший совет. Он мог достигнуть результата. Но у Бога были другие планы. И вот это поворотный момент в этой истории, в этой главе, которую мы рассматриваем. И нам кажется, что если совет Ахитофела так хорош, если он понравился Авессалому и старейшинам, то Авессалом должен был сказать, это прекрасный план, бери 12 тысяч и действуй. Но Авессалом почему-то так не поступил. Почему-то произошло все совершенно по-другому. И мы встречаемся здесь со вторым советом. Это совет Хусия. И Хусий советовал не торопиться, но собрать большую армию во главе с самим Авессаломом. Давайте прочитаем дальше 5 стих. «И сказал Авессалом, позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». Вот здесь мы встречаемся со вторым советником, с Хусием. И мы знаем уже с предыдущей главы, что Хусий – это был друг Давида. Он хотел остаться вместе с Давидом, но Давид сказал ему, лучше иди к Авессалому. Потому что если ты пойдешь к Авессалому, ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Это было желание Давида, это была просьба Давида. И мы видим, что Хусий исполняет это. Он идет к Авессалому, и он становится как бы двойным агентом. Он становится вот таким человеком, о котором одни думают одно, а на самом деле он другой. И вообще вся эта 17 глава, это как бы такая шпионская история, потому что мы смотрим, как вот все здесь происходит, как события разворачиваются. И мы прочитали в 5 стихе, Авессалом решил узнать совет Хусия. И мы не знаем, почему в этой ситуации вдруг Авессалом решил узнать другое мнение. Почему он решил узнать совет у Хусия? Может быть, он хотел проверить верность Хусия? Может быть, он сомневался немного в том, что он честен, и Хусий пришел, и вот там сказал, что я буду служить тебе, царю. Но на самом деле, скорее всего, в этом было прямое действие Божие. Бог действовал прямым путем, когда Авессалом вдруг захотел узнать мнение Хусия. И мы читаем дальше, посмотрите, 6 стих. «И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря, вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты». Казалось бы, если Авессалом просто хочет узнать второе мнение, если он просто хотел узнать совет у Хусия, ему нужно было позвать Хусия и сказать, ну скажи, что ты думаешь. Но так не происходит. И мы видим, что Авессалом зовет Хусия, и он полностью рассказывает ему тот совет, который дал Ахитофел. Он говорит, вот что сказал Ахитофел, и полностью рассказал весь этот план, все это желание Ахитофела, и он спрашивает у него, мне нужно так поступить или нет? Это хорошо, это правильно, а если нет, то ты говори. И мы опять видим, что здесь рука Божия, которая действует, воздействует на Авессалома. Когда мы смотрим на совет, который дает Хуси, мы видим, что Хуси очень разумно действует. И совет, который дает Хуси, направлен на страх Авессалома. Очень часто мудрые советы, они затрагивают, они как-то возбуждают наш страх. Когда мы не в правильном состоянии, не в правильном положении, когда мы слышим мудрый совет, у нас внутри что-то начинает происходить. Мы понимаем, что с нами что-то не так. Я читаю 7 стиха, где сказано об этом совете Хусия. «И сказал Хусия Авессалому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусий, ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, если кто пойдет при первом нападении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храб отец твой и мужественный те, которые с ним. Посмотрите, ответ Хуси, он говорит, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. Это очень мудро. То есть Хуси говорит, что советы Ахитофела, они хороши, и это все знали. Давид это знал, и Авессалом это знал. И мы видим, что и Хуси здесь говорит, что совет Ахитофела – это авторитет, это уважаемый советник. Но Хуси говорит, но не на этот раз. Всегда хорошо, но на этот раз совет Ахитофела нехорош. Все допускают ошибки, никто не совершенный. И мы видим, что Хуси, сделав это заявление, он начнет показывать, в чем же проблема совета Ахитофела. Почему совет Ахитофела вот на этот раз нехорош? Поставьте себя на место Хусия. Вы пришли в стан Авессалома. И Хуси знает, что Авессалом не уверен, предан ли Хуси или нет, потому что он действительно был другом Давида. И он знал, Хуси знал, что Авессалому и всем старейшинам понравился совет, который дал Ахитофел. Он знает, что Авессалом уверен в тех советах, в той мудрости, которую всегда давал Ахитофел. Но в данной ситуации Хуси как раз и пользуется этим. И он как бы заявляет Авессалому, я друг Давида, ты это знаешь. Но если я друг Давида, то я точно знаю, каков Давид. Я точно знаю, как будет поступать Давид. Если ты хочешь у меня совета, то я тебе дам этот совет. Я дам на основании того, как хорошо я знаю Давида. Поэтому если ты хочешь послушать меня, ты слушаешь знающего человека, который точно знает, как поступит Давид. И мы видим, что план Ахитофела был хорош вот именно в том, что он предложил очень быстро действовать, догнать Давида и без всяких больших потерь добиться результата. Но этот план мог сработать только если исполнятся вот те предположения, которые делает Ахитофел. А какие предположения он делает? Он говорит, что Давид утомлен и с опущенными руками. Это его предположение. Он думает, что это так. Если это так, тогда Давид не будет сражаться, тогда его люди разбегутся в страхе, тогда я быстро достигну результата. Это все предположение Ахитофела. А если это не так? А если это только его предположение? А если на самом деле все будет совершенно по-другому? А если Давид не в страхе? А если Давид не с опущенными руками? А если Давид уверен, и люди его захотят сражаться, тогда что будет в этой ситуации? И мы видим, что Хусий вот так вот логично разбивает все предположения Ахитофела. Он показывает другого Давида. Он показывает Давида неутомленного и не в страхе, а Давида храброго и сильно раздраженного вместе со всеми воинами, которые вместе с ним. Он скрывается, он говорит, вот он где-то скрывается в пещере. Хуси говорит, ты хочешь в эту ночь догнать Давида? Саул гонялся за ним многие годы и пытался найти его. Если сейчас Давид скрывается где-то в пещере или еще где-то, ты хочешь пойти и быстро догнать, найти его? Ты уверен, что это так легко сделать? Мы видим, что Хуси показывает, что Давид и его войско будут сражаться. И если Ахитофел пойдет навстречу, Давид человек воинственный. Восстание Авессалома нисколько не сломило дух Давида. Он будет воевать. Его воины будут воевать. Наоборот, мы видим, что Хуси говорит, он как медведица в поле, у которой отняли детей. Давид будет сражаться и будет делать это агрессивно, очень, очень воинственно. Это мнение Хуси. И мы видим, что он говорит, что как результат в страхе окажутся не воины Давида, а воины Авессалома или воины Ахитофела. Они упадут духом. Если Авессалом проиграет эту битву в самом начале своего царствования, если это будет первое вот такое поражение, это подставит под сомнение вообще Авессалома как царя во всем Израиле. То есть мы видим, что Хуси использует логику. Он вот так вот пункт за пунктом показывает, в чем нехорош на этот раз совет Ахитофела. И мы видим, что Хуси приводит Авессалома, в страх. У Авессалома 12 тысяч воинов, у Давида немного. Но то, что сказал Хуси, привело в страх Авессалома. Он начинает думать, что, а если действительно вот так произойдет? И Хуси делает это с целью. Потому что и Хуси понимал, что совет Ахитофела, он может достигнуть результата. Но Хуси понимает, Давиду нужно время. Если сейчас все быстро будет разворачиваться, если армия Авессалома с Ахитофелом погонится за Давидом, они могут достигнуть результата. Давиду нужно время, чтобы организоваться, чтобы создать лагерь, чтобы подготовиться к битве. И все, что делает Хуси, он направляет на то, чтобы выиграть это время, чтобы дать Давиду это время. Поэтому мы видим, что совет Хуси, в первую очередь, он направлен на страх, который был вызван у Авессалома его советом. Второй момент, совет Хуси направлен на гордость Авессалома. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. Хуси говорит: «Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хуси архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь

судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Мы видим, что в своем совете Хуси предлагает другой план. Это не будет быстрый план, это не будет быстрая победа. И мы видим, что здесь цель не только смерть Давида, а как бы цель – это война против всех воинов Давида. И поэтому, чтобы достигнуть этой цели, нужна достаточная армия. И Хуси предлагает, что такую армию нужно собрать, для этого нужно время, ты должен собрать всех израильтян от Дана до Версавии, то есть от севера до самого юга страны, нужно собрать эту армию. И вот этой большой армией должен управлять сам Авессалом, он должен быть во главе этой армии, и он должен пойти на Давида. И когда он достигнет этого, они добьются результата. Мы видим, что Ахитофел предлагал: давай я это сделаю, я пойду, я догоню, я убью Давида. Вы помните, что Авессалом был гордым человеком? Мы говорили об этом. 50 скороходов у него, которые показывают его величие и гордость. Волосы свои он не стриг. У него было гордое сердце. И мы видим то, что предлагает здесь Хуси, льстило ему. Потому что Хуси предложил: ты должен стать победителем. Ты должен стать во главе этой большой армии Израиля, которую мы соберем. Ты будешь во главе, и мы придем. Победа достанется тебе, ты станешь победителем, и, естественно, ты станешь царем. Это льстило его тщеславию. Посмотрите, в 11 стихе Хуси говорит: пусть соберется к тебе весь Израиль, и ты сам пойдешь посреди его. То есть Хуси подталкивает, он показывает, что это ты, Авессалом, ты достигнешь этого результата. Ты должен одержать эту великую победу. И весь Израиль должен стать свидетелем этого, что ты победил Давида. Мы видим в 13 стихе, он говорит: а если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Он даже предлагает путь, потому что в те древние времена при осаде городов применялись эти штурмовые лестницы, по которым забирались на стены. И когда эти лестницы использовались, у них были веревки с крючками. Вот эти веревки закидывались, и с их помощью люди взбирались на стены. И Хуси говорит, что если он будет в крепости, мы сделаем, мы добьемся, мы захватим этот город, мы захватим эту крепость. Хуси затрагивал гордость Авессалома. И мы видим, что этот план понравился Авессалому. И в 14 стихе написано: «И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хуси архитянина лучше совета Ахитофелова». Но план Хуси на самом деле имел другую цель. Потому что в этом бою, о котором мы будем читать в следующей главе, в этом бою, который произойдет между этой армией Авессалома и армией Давида, погибнет большое количество тех, кто пошел за Авессаломом. Сам Авессалом погибнет во время этой битвы. И план Хуси, он давал Давиду больше время, чтобы подготовиться к этой битве, чтобы быть готовым к вот этой партизанской войне в лесу. В 18 главе, в 8 стихе написано: «Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем истребил меч в тот день». Давид подготовился к этой битве. Он знал, как вести эту войну против всей этой армии в лесу. И план Хусия, он показал глупость плана Ахитофела. И ведь именно об этом молился Давид. Мы читали с вами в 15 главе, 31 стихе написано: «И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». Мы видим, что именно это произошло в этой ситуации. И в 14 стихе 17 главы мы прочитали, что когда Авессалом и весь Израиль сказали, что совет Хусия лучше совета Ахитофела, там добавлено: так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. В Псалтире сказано: Господь разрушает советы язычников. И этот текст показывает, почему Авессалом так быстро поменяет. Почему Авессалом так быстро поменял свое мнение? Почему Авессалом, которому понравился в начале совет Ахитофела, вдруг поменял здесь свое мнение и вдруг сказал: совет Хуси он лучше? Причина – это Господь.

Когда мы обращаемся к Господу, когда мы молимся к Нему, когда мы просим Его, когда мы доверяем Ему свою жизнь, Бог действует вот такой невидимой рукой. И нам кажется, это ничего не произошло. Это просто обстоятельства, это просто само по себе. Просто этот человек сказал, этот человек отвернулся, это ушел, кто-то ушел. Но здесь Бог начинает действовать. И нам важно видеть, как эта невидимая рука, она защищает нас, она охраняет, она отвращает беду, она дает нам мудрость, она ведет нас по жизни. Это Божья невидимая рука, которая действовала в жизни Давида. И нам может показаться, раз Господь так все сделал, наверное, Хусею легко было вот дать этот совет. Мы понимаем, что Хусей действительно получил мудрость от Господа. Но когда Авессалом услышал этот план, для него показалось это более лучший план. И хотя план Ахитофела, как я сказал, он был лучшим с военной точки зрения, но не был лучшим с моральной точки зрения. Потому что по плану Ахитофела он предлагал убить Давида, царя Израиля, помазанника Израиля. В этом был план Ахитофела – убить помазанника. Давид никогда так не поступал. Давид точно понимал, кто был Саул, что это помазанник, и Давид никогда не поднимал руку на него. Но совет Ахитофела был именно в этом. Мы смотрим с вами дальше, и мы видим дальше эту историю, когда верные люди сообщили Давиду о планах Авессалома, и он уходит в Маханаим. Давайте прочитаем дальше с 15 стиха. «И сказал Хусей Садоку и Авиафару священникам, так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, где Ахимаас и Анафан. И сказала им женщина, они перешли вброд реку. И искали они и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, и вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите воду, вот так и так советовал о вас Ахитофел. Встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. Мы видим, что по совету Хусея Давид получил больше времени. Но большая армия будет собираться. И более того, Хусей не уверен, а действительно ли Авессалом воспользуется его советом. А вдруг он опять поменяет мнение? А вдруг именно в эту ночь произойдет то, о чем советовал Ахитофел? И поэтому мы видим, что ему нужно срочно сообщить Давиду о плане Ахитофела, о всем происходящем. Давиду нужно уйти за Иордан и там подготовиться к битве, там приготовить свою армию. И мы видим, что Хусей дает эту информацию Садоку и Авиафару, этим священникам, которые были там. Они, в свою очередь, посылают Ахимааса и Анафана. Потом мы читаем, что их увидел отрок. В Бахуриме было, видимо, еще другой человек, который поддерживал Давида. И вот мы смотрим с вами, почему я сказал, вся эта глава как шпионская история. Мы видим, как работают вот эти люди, которые преданы Давиду. Как работала вот эта целая сеть, чтобы передать информацию. Хусей передает информацию Садоку и Анафану. Те передают служанке. Служанка Ахимаасу и Анафану возле источника. Они убегают в Бахурим, в особый дом, который тоже был предан Давиду. Там их женщина спрятала. То есть мы видим, как действует Господь. Были люди, которые были верны Давиду, которые оставались верными ему, которые все это сделали. И мы видим, что из-за этого плана, который был, сработал, Давид вовремя получает это известие, и он переходит за Иордан. Мы читаем дальше, 23 стиха. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер,

0: и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Ефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестры Саруя, матери Иава. А Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Рава Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзелий Галаадитянин из Раглима, принесли постели, блюд, глиняных сосудов и пшеницы, ячмены, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду пустыни. Мы видим результат Ахитофела. Он покончил с собой. Скорее всего, он сделал это не просто из огорчения, которое постигло его, что Авессалом не его совет послушал, а совет Хусия. Скорее всего, в этой ситуации Ахитофел понял, что не просто Авессалом избрал совет Хусия, но что по совету Хусия Авессалом будет поражен. Что Авессалом в конечном итоге проиграет эту битву. Что Авессалом не станет царем. А если Авессалом не станет царем, а Давид вернется в свое положение, то что будет с Ахитофелом? И он принимает это решение, и он покончил с собой. Кто-то сказал, что Ахитофел – это Иуда Искариот Ветхого Завета. Мы видим, что у него был тот же самый конец, как у предателя. Авессалом переходит через Иордан, и он готов в битве в лесу Ефремовом, в котором Господь в конечном итоге и предаст его. И мы прочитали, что а Давид пришел в Маханаим. Вы помните, что так этот город назвал Иаков, когда Иаков возвращался после бегства от Исава, и написано, он встретился с ангелами, и Иаков сказал, это ополчение Божие, и он нарек имя месту тому Маханаим. И вот теперь Давид в этой ситуации, он приходит сюда в Маханаим. Давид помнил эту историю с Иаковом. Он помнил эту историю, когда Бог защитил Иакова в особо трудное время. И Бог позаботился о Давиде в Маханаиме, потому что Маханаим – это была крепость. И Давид пришел в Маханаим, он пришел не просто в поле, он в крепость пришел. Он там подготовится к битве. Мы видим, что здесь были те, кто позаботились о армии Давида, позаботились о войнах. Несколько человек, которые принесли постели, принесли еду, они позаботились. Через это Господь позаботился о Давиде. Мы смотрим на всю эту историю и задаем вопрос, какой вывод мы можем сделать со всей этой истории? Мы можем сделать вывод, что в этой истории Давид понял, что Бог будет работать с ним дальше. Что Бог не просто простил Давида, как ему сказал пророк Нафан. Давид понял, что Господь не отверг его. Господь будет продолжать восстанавливать Давида. Господь будет продолжать делать свое дело через него. Когда Давид начал молиться Богу вот с этими словами «Разрушь совет Ахитофела», это был поворотный момент в жизни Давида вот во всей этой ситуации. Он обратился к Господу. Он стал взывать к Богу. Это был особый момент молитвы, к которой он обращался. И Давид знал, что если Бог ответит на его молитву, то все изменится. Тогда он получил бы уверенность, что Бог не отверг его. И мы видим, что Бог ответил на его молитву. И это нам показывает важность молитвы в момент кризиса. Мы можем относиться к молитве как к чему-то привычному. Когда тяжело, когда проблемы, когда какой-то кризис в нашей жизни, конечно, надо молиться. Конечно, это привычно, что другое нужно делать. Но эта история показывает, что молитва имеет силу. Когда мы в момент особой ситуации, мы взываем Богу, Бог отвечает на нашу молитву. Мы видим, что у Авессалома был самый мудрый советник Ахитофел, но молитва Давида, она была сильнее всех этих мудрых советов Ахитофела. То, что Бог ответил на эту молитву Давида, когда совет Ахитофела был разрушен, это дало уверенность Давиду, что Бог продолжит с ним свое дело. Бог отвечает на молитву. Бог помогает ему. Он знал, что теперь с этого момента Бог будет с ним. Бог поведет его дальше. Вот мы смотрим с вами на эту историю, чему она нас учит. Эта история учит и показывает, как Бог ограничивает зло в этой жизни. Бог не уничтожает зло, и мы живем в этом мире, который наполнен грехом, который наполнен злом, преступлением, ненавистью, насилием. Мы видим это каждый день, мы видим это в любой стране, в любом городе. Мы видим это зло, которое действует. И всегда задается вопрос, будет ли это победа над злом, над всем этим насилием, над всеми этими преступлениями. И Писание показывает, что Бог ограничивает зло. Бог не дает развитию злу, Бог сдерживает это зло. Мы видим в этой истории, как вот эта контролирующая Божья невидимая рука, она сдерживает то, что могло бы произойти с Давидом, но Бог действует в этой ситуации. Давайте посмотрим, о чем нам говорит эта история. Первый урок, который мы можем увидеть, если вы получили мудрый совет, но отказались поступать по нему, вы окажетесь в опасном положении. По сути, я сказал, что сама Библия говорит, что совет Ахитофела – это был лучший совет. Но Авессалом не принял этот совет. И мы видим, в какой ситуации он оказался. Получаем ли мы мудрые советы сегодня? Когда нам дают эти мудрые советы, Слово Божие, из проповеди, от тех братьев, сестер, которые знают Господа, которые дают нам эти мудрые, правильные, верные советы, как мы реагируем на эти советы? Если мы слышим мудрый совет и не поступаем по нему, мы обязательно окажемся в каком-то печальном, опасном положении. Помните совет, который мы находим в книге Откровения, когда Господь говорит: советую тебе купить у меня золото очищенное, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это совет, который Господь дает. Как мы принимаем мудрые советы? Готовы ли мы, понимая мудрость того совета, который из Писания приходит, поступать по этому совету, принимать этот совет? Второй урок, который мы находим, если вы хотите защитить вашу веру, имейте хорошие аргументы. Мы смотрим на то, как говорил Хусей, как аргументированно он расправился с советом Ахитофела. Нам иногда приходится защищать нашу веру. Когда мы беседуем с атеистами или с представителями других деноминаций, других течений, направлений, конфессий, если мы хотим защищать истину, если мы хотим защищать веру, у нас должны быть хорошие аргументы, мы должны знать Божье Слово. Мы должны знать, что сказать. Хусей дает нам пример, как четко и последовательно он разрушил этот совет Ахитофела. Это урок и это пример для нас. Третий момент. Посвященность Богу иногда приводит к риску для жизни. Мы смотрим на эту историю, мы видим этого смелого и храброго Хусея, который сделал свое дело. По просьбе Давида он пошел к Авессалому, там он выполнил то, что необходимо. Это смелость, это храбрость с риском для жизни. Мы смотрим с вами на Иоаннафана и Ахимаса с риском для жизни. Они, получив эту информацию, они шли, чтобы передать это. Они скрывались там в этом колодце, их искали. Они могли быть пойманы, их могли убить с риском для жизни. Но они были верными Давиду. Они выполнили то, что дело, то, что нужно было сделать. Мы смотрим на Садока и Авиафара. Они это делают там, находясь посреди этого стана Авессалома. Они даже детей своих, потому что Иоаннафан и Ахимас – это дети их. Они жертвуют детьми своими с риском для жизни, потому что у них есть посвященность Давиду. И они выполняют это. И мы смотрим, что заставило эту служанку, которая там у источника это сделала, эту женщину там в Бахуриме. Это говорит нам о том, что у них была посвященность Богу и его помазанию, царю Давиду. Это учит нас, что когда мы посвящены Богу, это может говорить даже о риске, которым мы подвергаемся. Но посвященность Богу иногда приводит к риску жизни. Когда мы знаем Господа, когда мы посвящены Его помазаннику, Иисусу Христу, Мессии. Иисус Христос – это Божий помазанник, Царь. Когда мы Ему посвящены, тогда мы выполняем то, что Он поручает, даже с риском для жизни. Наконец, последний, четвертый урок, который мы находим в этой истории. Война против Бога всегда будет проиграна. Авессалом восстал против Давида. Но на самом деле это духовный образ, потому что Давид – это образ Иисуса Христа. И всякий восстающий против Давида – это образ того, кто восстает против Иисуса Христа. И образ Авессалома – это восстание сатаны против Бога. И мы видим, смотрим на всю эту историю, мы видим, что в конечном итоге Ахитофел мертв. И в следующей главе Авессалом будет мертв. Это естественный результат тех, кто восстает против Бога. Писание говорит в 8 главе Римлянам, если Бог за нас, то кто против нас? Насколько глупо переходить на другую сторону, в другую армию, там, где сатана за нас. Насколько глупо совершать эти поступки, потому что война против Бога, она всегда будет проиграна. Там, в другой армии, там, на другой стороне, всегда будет ждать поражение и смерть. Нам нужно оставаться на этой стороне. Нам нужно оставаться там, где Бог за нас. И мы видим, что восстание Авессалома будет проиграно, как и восстание сатаны. Как и восстание сатаны против помазанника, против царя Иисуса Христа, оно будет проиграно. Вопрос, на чьей стороне мы сегодня? Чьей армии мы сегодня? За кого мы воюем? Чьи советы мы принимаем сегодня? Чей совет лучше? Это вопрос, который звучит во всей этой главе. И мы знаем, что если Хусия нет сегодня, то есть другой Хусий. Дух Святой – это ходатай. Это тот, кто был послан Иисусом Христом, чтобы руководить нами, чтобы говорить нам, чтобы направлять нас, направлять на верный путь, а верный путь – это с Иисусом Христом. Это с Ним, это в Его армии. Это верность и посвященность Иисусу Христу. Этот совет мы должны принимать. И мы знаем, что в этом мире много других советников. Сатана посылает много других советников, которые переманивают нас уйти от Господа нашего Иисуса Христа. И пусть эта история, она покажет нам верный выбор, правильный выбор – слышать голос Духа Святого. Именно этот совет – и остаться верными и посвященными Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся.
1: Господь наш, мы склоняемся перед Тобой в этот час, и мы благодарны Тебе за то, что в этом мире зла, где идет эта духовная война, мы можем быть с Тобой и в Твоей армии. Мы видим, Господь, это беззаконие, это зло, которое восстает, которое бушует. Господи, но мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который руководит нами, который наставляет, который дает эти добрые и верные советы. Помоги, Господи, нам принимать их. Помоги, Господи, нам, чтобы мы остались верными Тебе, чтобы мы были посвященными Тебе, чтобы мы служили Тебе, чего бы это ни стоило, Господи. Это самое лучшее – быть с Тобой и быть верными Тебе. И мы благодарим Тебя за эти добрые библейские уроки, которые мы находим в муже по сердцу Твоему Давиде. Помоги, Господи, брать эти уроки и в жизни нашей исполнять их. Слава Тебе за все, наш Спаситель. Аминь.

Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеровоам I. Имя Иеровоам, по мнению одних толкователей, означает «да умножится народ», а по мнению других – «борющийся с народом». Он был из колена Ефремова, отец его назывался Нават, а мать – Церуа. Родился он в Цареде, небольшом городе, который, как предполагают, находился около 20 километров на юго-запад от Сихема. Во время строительных работ, какие производил Соломон в Иерусалиме, Иеровоам находился в числе рабочих. Соломон заметил, что этот мужественный человек умеет делать дело, и поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова, то есть над обязанными приходить на царские работы. Третье царство, 11 глава, с 26 по 28 стих. Оказанное доверие и высокая должность не превратили Иеровоама в покорного слугу Соломона. В дни Иисуса Навина колено Ефремова стояло во главе всего Израиля, потому что Скиния находилась в Силоме, а центр управления в Сихеме. При Давиде же, а особенно при Соломоне, и святилище, и центр управления оказались в Иерусалиме. А потомков Иосифа, Ефремлян и Манассиян Соломон почему-то низвел на положение оброчных. Посылая людей на царские работы Иеровоаму, было печально. Однажды Иеровоама на пустынной дороге встретил пророк Ахия, тоже ефремлянин из Силома. Пророк снял свою новую верхнюю одежду, разодрал ее на 12 частей и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а 2 колена останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Далее пророк сказал Иеровоаму, что это делается в наказание Соломону за оставление служения Господа Богу и за поклонение Астарте, Хамосу и другим божествам языческим, капище для которых Соломон строил на горе Елеонской. О самом же Иеровоаме Бог так сказал через пророка: «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, и если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, —

и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, так как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Третье царство, 11 глава, с 29 по 40 стих. Случайно ли узнал Соломон об этом событии, или Иеровоам рассказал другим, а может даже и начал нечто делать для осуществления этого пророчества, в Библии сказано «поднял руку на царя». В общем, Соломон хотел умертвить Иеровоама, но тот убежал в Египет Сусакиму, иначе Шишонку, основателю 22-й династии, который занял место Соломонова тестя. По смерти Соломона Иеровоам возвратился на родину. В Сихем, как центральный город страны, прибыл Иеровоам, сын и наследник Соломонов, для признания народом его царской власти. Старейшины израильские просили Иеровоама, чтобы облегчить налоги и принудительные работы, какими обременил их Соломон. Гордый Иеровоам ответил, что не облегчит, а увеличит, и будет наказывать их строже, нежели его отец. Тогда народ объявил, что им не нужен царь из дома Давидова. Поскольку Иеровоам был известен как дерзнувший восстать против Соломона, и о котором было пророчество, что Бог ему отдает царство израильское, его воцарили над всеми израильтянами. Третье царство, 12 глава, 20 стих. Правда, Иеровоам хотел было начать войну и принудить народ к повиновению, но пророк Самей удержал его от этого. Оказавшись царем над 10 коленами, то есть больше, чем над 2/3 территории и населения, и видя исполнение Божьего обетования, что он будет царем над Израилем, Иеровоам потерял и мужество, и веру в Бога, взялся за постройку крепостей, обстроил Сихем на горе Ефремовой, за Иорданом построил Пенуэл, поселился в Сихеме, но построил дворец и в Фирце. Но и это не успокоило его. Боялся, что царство может опять перейти к дому Давидову, потому что весь народ еврейский, как из Северного или Израильского царства, так и из Южного или Иудейского царства, согласно закону Моисееву. Исход 23, 14, 17 и Второзаконие 16, 16, 17. Собирался в Иерусалим для жертвоприношений Господу и для празднования Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Посоветовавшись с подобными ему неспокойными сердцем и неверными Богу духом, Иеровоам вздумал ввести новую религию – смесь язычества с еврейским монотеизмом. Сделал два золотых тельца – символы силы и плодовитости – поставил одного в Вифиле, на юге страны, а другого в Дане, на крайнем севере, и провозгласил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Построил капище. Кроме этого, строил жертвенники на высотах, а при них ставил фигуры тельцов и козлов. Третье царство, 12 глава, с 26 по 32 стих, и 2 Паралипоменон, 11 глава, с 14 по 15 стих. Поскольку истинные священники и левиты не соглашались с этими новшествами, то Иеровоам отстранил их от служения, а поставлял священникам всякого, кто только хотел. Вместо праздника Кущей, какой праздновался и празднуется евреями в 7 месяце, Иеровоам установил подобный же праздник только в 8 месяце. Это искажение, установленной Богом религии и приспособление ее государственным интересам, называется грехом Иеровоама, сына Наватова, которого держались почти все цари израильские. Иеровоам, будучи царем, хотел быть и священником. Однажды он собирался принести жертву, как возле него оказался человек Божий, пришедший из Иудеи,
и так сказал, обратившись к жертвеннику: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на себе в жертву священника высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И тут же добавил, что этот жертвенник распадется. Услышав это, царь Иеровоам простер руку с приказом забрать дерзкого пророка. Но рука Иеровоама окаменела, а жертвенник распался. Перепуганный царь начал просить человека Божия, чтобы тот помолился об исцелении его руки. Тот помолился, и царь снова стал владеть своей рукою, но это не вразумило его. После этого тяжело заболел Авия, сын Иеровоамов. Царь велел своей жене переодеться и пойти к пророку Ахии в Силом узнать, что будет с их сыном. Не успела она войти в дом пророка, как тот, хотя и слепой от старости, но по указанию от Бога назвал ее женой Иеровоама и велел ей отнести мужу Божий приговор. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Больной же их сын Авия умрет, как только она войдет в свой город, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом. 3 Царств, 14 глава, с 1 по 18 стих. Но и это не привело Иеровоама к покаянию. 3 года спустя, по воцарении Авии, сына Иеровоамова, в Иудее началась война между Авией и Иеровоамом. У Авии было 400 тысяч воинов, а у Иеровоама 800 тысяч. Авия с вершины одной горы обратился к воинам Иеровоама с призывом не воевать против иудеев, во главе которых стоит потомок Давида, и у которых совершается богослужение по закону Моисееву, тогда как они поклоняются золотым тельцам, как их поставил Иеровоам, и священники их не из дома Ааронова. Когда Авия говорил, Иеровоам послал часть своего войска в засаду, чтобы с тыла ударить на иудеев, которые, заметивши это, воззвали к Богу, а священники затрубили трубами, и произошло нечто особенное. Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и иудеев. Из 800 тысяч только 300 тысяч спаслось бегством. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии. И поразил его Господь, и он умер. 2 Паралипоменон, 13 глава, с 1 по 20 стих. Времени царствования Иеровоама было 22 года. 3 Царств, 14 глава, 20 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширина Идосова. Богомол. Эпиграф. Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца. А потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Эдуард Осадов. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо твое. Псалом 140, стих 2. Гена Баптист работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте. Он был глубоко верующим человеком. В советское время таких не больно жаловали. Придирались, стращали, отчисляли из институтов, увольняли с работы, всякое было. Гена, несмотря на все трудности, продолжал верить, посещать все службы в доме молитвы и ни за какие коврижки не соглашался работать в воскресенье, ибо 6 дней работай, а 7-й посвяти Господу Богу твоему. Работником он был очень хорошим, но за бескомпромиссность и не нашу веру директор института недолюбливал его и обзывал богомолом. На совещаниях ученого совета в присутствии большого числа сотрудников директор подчеркнуто громко, с нескрываемым ехидством, обращался к Гене. «А что на это скажет наш богомол?» Начальник никогда не упускал случая поглумиться над Геной и его верой. Мнил себя царьком, считал, что все ему дозволено. Верно Гёте сказал: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется». Но к рабу Божьему худое не пристает. Гена был смиренным человеком, а, как известно, опущенную голову шашка не сечет. Поэт Федор Глинка писал: «Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Это помогало Гене мужественно переносить все испытания. Будучи зрелым христианином, он понимал, откуда ветер дует. Зло от сатаны, и направлено оно не на него, а на Христа. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:18-19. Гена привык к насмешкам и уже почти не обращал на них внимания, опираясь на слова Христа: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Библия ведь учит не на каждое слово обращать внимание. В народе также говорят: «Собака лает, а караван идет». Есть даже притча про льва и собаку на эту тему. Пришла собака ко льву и вызвала его на бой. Лев не обратил внимания на ее вызов. Собака обиделась и сказала: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу своим друзьям, что лев меня боится». Лев, лениво позевывая, ответил ей: «Пусть меня лучше осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражался с собакой». Мораль, которую можно извлечь: как глубокая вода не мутится, так Божий человек смиренно принимает все и понапрасну не беспокоится. Итак, институт, в котором работал Гена, занимался научными разработками для различных производств, в том числе и для шахт. Дело, о котором пойдет речь, касалось внедрения пластинчатого изгибающегося конвейера, горной машины для подъема полезных ископаемых на поверхность. Конструкторский отдел института спроектировал конвейер, а машиностроительный завод города Анжеро-Судженска в Кемеровской области изготовил его. Вот, наконец, огромная машина готова. Но прежде она должна пройти технические испытания. о запуске рапортовали высшему руководству в Москву. Тогда о любом чихе обязаны были докладывать в министерство. А уж тем более, если это касалось новых машин для производств. Таких различных министерств было пруд-пруди. И народ, памятуя о них, по сию пору эти заведения не шибко любит. Наконец, новоиспеченный агрегат спустили в шахту. Его окружили вдохновленные сотрудники института во главе с ликующим директором. Сейчас успешно пройдут испытания и на праздник. Без этого никак. Обмывать события горячительным – дело святое. Наступил торжественный момент. 1, 2, 3 – пуск. Машина загудела, и уголь по змеевику стал проворно подниматься на поверхность. Присутствующих охватила радость и, конечно же, гордость за институт и свой проект. Однако счастье длилось недолго. Неожиданно конвейер стал накаляться и перегреваться. Его нужно было немедленно выключить, чтобы он не взорвался и не разнес в щепки всю эту артель вместе с людьми. Ликование сменилось растерянностью и недоумением. Забегали все, больше всех директор. Как же теперь он будет рапортовать в министерство? Пришлось доложить все как есть. Понятное дело, его вызвали с объяснениями на ковер к министру. Ехать нужно было через неделю. Директор не сомневался, что там ему покажут Кузькину мать и где раки зимуют. Оттого ходил понурый, как мокрая курица. Свет не мил. Как решить проблему, причина которой неизвестна, как в сказке про Марью-царевну? «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сотрудники искали ошибку в проектировании, но в чертежах все было в порядке, и конвейер должен был круглосуточно работать. Однако при каждом включении он упрямо продолжал накаляться. Все начальники отделов получили приказ директора бросить прочие дела и искать зарытую собаку, причину перегрева. В шахту отправляли разных специалистов, но агрегат продолжал злобно хихикать над ними и стоял на своем. Наконец, отправили Богомола. Включив конвейер, Гена обратился к Богу. «Господи, ты открывал будущее Даниилу. А мне всего-то надо маленькую заковыку в этой железяке найти. Ты все знаешь. Открой и мне, Господи». Вдруг лампочка на шахтерской каске у Гены осветила заблестевшие, как серебро, кусочки угля. «Что это за странный блеск и откуда он?» — подумал он. И тут Геннадия осенило. «Это же масло! Оно вытекает. Значит, где-то есть трещина». Он стал искать ее. И нашел. Это был заводской брак, допущенный при литье конвейера. Маленькая незаметная трещина стала причиной остановки огромной машины. Как библейский Даниил предстал пред царем Навуходоносором и сказал: «Вот сон, скажем царю и значение его». Так и Геннадий вошел в кабинет директора и радостно объявил: «Вот где собака зарыта, есть разгадка». Богу слава! Агрегат быстро починили, он удачно прошел испытание и был утвержден для серийного производства. Окрыленный директор помчался в Москву. Вместо выговора он получил благодарность и даже премию. Секретарша министра, прознавшая о проблеме с конвейером, заговорщицки спросила директора: «И кто же будет ваш спаситель?» Тот восхищенно ответил: «Не поверите, мой Богомол». Жизнь умеет преподносить нам сюрпризы и расставлять все на свои места. Библейский царь Саул искал смерти пастушку Давиду с такой одержимостью, что с целой армией гонялся за ним. В ответ благородный Давид несколько раз спасал ему жизнь. Он так сказал: «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего». Директор института в грош не ставил Геннадия, а тот спас ему карьеру. Прилетев из Москвы, босс первым делом извинился перед Геной. Но, как говорится, орел мух не ловит, и Гена поспешил успокоить его. «Что вы, это я вам благодарен. Вы представить себе не можете, как ежедневно помогали мне переживать силу молитвы. Спасибо, а Богу слава. Кто-то красиво заметил, что прощение – это аромат, который дарит цветок, когда его топчут. Иосиф Бродский так писал. «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос». Так Гена стал героем института. Сотрудники горячо жали ему руку, обнимали и благодарили. Все по Писанию. «Смиренных возвышает Господь». Когда на банкете обмывали агрегат, один из сослуживцев сказал: «Не зря Геннадия Богомолом прозвали. Вот Гена молился Богу, он ему и помог, а заодно и всем нам. Делайте вывод, товарищи». Порой самые незначительные люди, вещи или события могут стать ключевыми. К примеру, дверь, которую мы открываем и закрываем по многу раз на день, висит на небольших петлях. Но не будь их, дверь станет непригодной. Или грузовик КАМАЗ весит около 6 тонн, а заводится от небольшого стартера. Без него машина станет грудой металлолома. Так и неприметный богомол Гена стал незаменимым человеком в истории с конвейером. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, написано в Слове Божьем. Этот мир с мнимым могуществом, важными министрами и директорами еще не улетел в тартарары только потому, что есть на свете Бог и смиренные его дети, гены-богомолы, молитвами которых осоляется наша земля. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1:27-29. По следам публикаций. Нина Спиридонова. После встречи на Арбате. Уважаемая редакция, читала статью Ширинайдосовой «Исаак и Измаил» в журнале «Вера и жизнь» номер 6 за 2019 год. И когда дошла до слов, как проповедовала на Арбате в Москве, в моей памяти четко ожило одно воспоминание. Это было в конце 1991 года, после путча. Я возвращалась из отпуска домой в Караганду. Пересадка была в Москве. Утром устроилась в гостинице аэровокзала. День у меня был свободный, так как мой рейс был утром следующего дня, и я решила поехать на Арбат. Тот, кто бывал на Арбате в те годы, возможно, догадывается, что я там могла увидеть. Это можно назвать одним словом – шабаш. Я тогда была стопроцентной атеисткой, хотя слышала, что есть такая книга Библия, но твердо верила, что никакого Бога нет. В течение дня я несколько раз обошла Арбат. Было прохладно, и мне приходилось иногда заходить в кафе погреться, перекусить и выпить кофе. И вот ближе к вечеру я увидела группу людей и женщину в черном с покрытой головой. Она проповедовала. Проповедь ее я не слышала. Заканчивая свою речь, женщина взмахнула рукой, затем сказала, что еще совсем недавно проповедовать на улицах было запрещено. После проповеди она подошла ко мне и спросила: «Хотела бы я иметь Евангелие от Иоанна?» Евангелие было издано отдельной брошюрой. Я ответила, что хотела бы. Из глаз рекой хлынули слезы, за что мне стало очень стыдно. Тогда я не знала, что это была работа Святого Духа. С Ширинай было еще две женщины в платочках, которые очень ласково побуждали меня читать Евангелие. Придя в гостиницу, я начала читать. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ничего из прочитанного я не поняла. Потом много раз еще начинала читать, но попытки оказались безуспешными. Господь усмотрел так, что в июне 1992 года к нам в Караганду приехал проповедник из Германии. Он устраивал встречи, которые я стала посещать. Там же приобрела и свою первую Библию. Кое-что мне открылось, но многое все еще оставалось непонятным. Зимой 1993 года этот же проповедник приехал снова, и я опять приходила на эти встречи. Водное крещение я приняла в конце октября 1996 года. В 2001 году начала самостоятельное служение в Центре адаптации и реабилитации для лиц без определенного места жительства. Много молилась об этом. Это служение продолжалось 13 лет и 3 месяца, пока руководство центра не запретило дальнейшие встречи. Иногда со мной приезжали братья и сестры. Несколько лет мы проповедовали с верующим братом, который работал в этом центре. Контингент центра был таким. Бомжи, бывшие заключенные, а также больные СПИДом, сифилисом, раком и туберкулезом. Самым тяжелым было видеть подростков из детских домов, оставшихся без помощи. В центре были бывшие учителя, воспитатели, хирург, директор школы, бизнесмен, поэт, писатель, профессиональный футболист, инженеры. Я проводила духовные беседы, рассказывала о плане спасения, о жертве Христа, о покаянии. Очень многие приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Тяжелое было время, но Господь был со мной. В центр адаптации я постоянно привозила Библии и другую духовную литературу, а также одежду, обувь, очки и лекарства. Господь всегда поддерживал меня. Одна замечательная женщина много лет совершенно бесплатно отдавала одежду из своего магазина. Также в этом служении участвовали братья и сестры, даже соседи и знакомые. Огромная им всем благодарность за их жертвенность. Нужда была большой, потому что состав постоянно обновлялся. Одни уходили, другие приходили. В это же время я посещала карагандинский хоспис. Продолжалось это больше года. Было очень тяжело смотреть на смертельно больных людей. Иногда, перед самой смертью, некоторые принимали Иисуса Христа как своего Спасителя. Господь мне дал очень важное поручение – покупать и дарить людям Библии, что я и делаю до сего дня, начиная с 1999 года. Сейчас мне 78 лет. Я очень больна, но Господь дает мне силы идти и дарить Библии тем людям, которых Он мне посылает. Моему мужу 80 лет. Мы вместе прожили уже почти 58 лет. У нас остался один взрослый сын, который живет за границей. Господь нам во всем помогает. Огромная благодарность Ему. Дорогая Ширинай, вы для меня явились тем сеятелем, о котором написано: «Вот вышел сеятель сеять». Марка 4:3. Это вы посеяли в мое сердце Божье Слово, которое принесло и, хочется надеяться, принесет еще много плода. Огромная благодарность Господу за это и вам, Ширинай. Я о вас теперь постоянно молюсь. А самое главное, у меня есть прекрасная надежда быть с вами в вечности. Пусть Господь вас обильно благословит. С христианской любовью, Нина Спиридонова, Караганда, Казахстан.
1: Азы христианства. Освальд Джи Смит. О спасающей вере. Вера. Что это значит? Слово Божье говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь». Деяние 16:31. Но что значит веровать, и как именно вера спасает человека? Первое. вера, принять Христа как дар Божий. Никому и в голову не придет платить за подарок, иначе подарок в то же самое мгновение перестанет быть подарком. Все, что надо сделать, это принять подарок и поблагодарить дарителя. Вам нет надобности отрабатывать стоимость подарка, да и вообще, вы не можете подарок ни заслужить, ни заработать. Подарок – это дар, который дают безвозмездно. То, что верно в отношении всякого дара вообще, верно и в отношении дара Божьего. Вам только следует сердцем довериться Богу и с полной верой принять Его дар – Христа. Вера – это рука, которая этот дар принимает. Примите Христа, и тогда Он станет вашим личным спасителем. Второе. Вера – принять Христа в сердце. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему», — говорит Христос. Откровение 3:20. Иными словами, Господь стоит снаружи у замкнутой двери вашего сердца. Он никогда не применяет насилие и не входит без разрешения. Вы сами должны открыть Ему дверь своего сердца. Вы должны сами попросить Его войти к вам. И как только вы это сделаете, Он тотчас войдет. И тогда вы сможете с радостью и дерзновением открыто исповедовать, что Господь Иисус Христос вошел в ваше сердце и обитает в нем. Дорогой друг, впустите его. Вы не захотели бы быть невежей в отношении любого другого гостя, который стоял бы у порога вашего дома, вы бы его впустили. Так почему же вы медлите и не отворите сразу же двери своего сердца для Христа, небесного гостя и Спасителя, и не впустите его? Примите его. Сделайте это, не откладывая. Третье. Вера обратиться к Христу за милостью. Именно так пришел к своему отцу евангельский блудный сын. У него не осталось ничего. Все его деньги были полностью растрачены. Он вернулся к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что недостоин быть принятым отцом. Ему оставалось только положиться на милость отца. Он пришел к нему таким, каким он был. Так должны прийти и вы, дорогой друг. Итак, не пытайтесь исправить себя собственными усилиями. Придите к Христу таким, какой вы есть, потому что в действительности вы и есть погибающий грешник. Четвертое. Уверовать, полностью довериться Христу как своему личному спасителю. Вас можно уподобить утопающему. Вам брошен спасательный круг. Неужели вы отвернетесь от него? Неужели вы его отвергнете? Конечно, нет. Вы тотчас же ухватитесь за него и повиснете на нем всем телом. Вы положитесь на него, доверитесь ему, веритесь. Это и есть спасающая вера. Таким же образом вы должны принять Спасителя Христа и всецело верить ему себя. Дорогой друг, вы сделали это? А как это просто и легко! Почему же вы не доверитесь Христу сразу? Знаете, что одна лишь голая вера без фактической отдачи себя Христу вам не поможет. «И бесы веруют и трепещут», — говорит Слово Божье. Верить чему-то о Христе тоже не выход,

Это вам не поможет. Вы должны действительно верить в себя ему, довериться ему всем сердцем. Поэтому не ищите никакого утешения внутри себя, в своих чувствах, в своем самоощущении. Якорь спасения должен быть опущен не внутри вас, а снаружи. Возложите все упование на одного лишь Христа, доверьтесь всецело Ему, и Он тотчас же спасет вас. Пятое. Вера требует ясного осознания следующих трех истин. Первое. Вы должны осознать себя грешником, притом погибающим грешником. Вы ведь не станете обращаться к врачу, пока не осознаете, что больны. Вы не будете нуждаться в спасателе, пока не убедитесь, что тонете. Вас не надо будет находить, пока вы не увидите, что заблудились, что потеряны. Точно так же вы не будете иметь нужды в спасителе, пока не осознаете, что вы погибающий грешник. Бог говорит в Своем Слове: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу» – Исаия 53:6. «Потому что все согрешили» – Римлянам 3:23. Итак, дорогой друг, вы грешник, погибающий грешник. Знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что о вас говорит сам Бог? Второе. Вы должны осознать, что сами себя спасти не в состоянии. Слово Божье говорит, что мы спасены не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Титу 3:5. Не от дел, Ефесянам 2:9. Человеку не спасти себя ни водным крещением, ни членством церкви, ни своим личным благочестием. Вам не спасти себя, друг, ни примерной жизнью, ни тем, что не будете делать другому то, чего себе не желаете, ни стараниями и усилиями соблюсти заповеди Божьи. Все эти дела никогда вас не спасут. Спасение собственными силами невозможно. Человеку самому себя не спасти, знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что сам Бог об этом говорит в Своем Слове? Третье. Вы должны осознать, что никто, кроме Господа Иисуса Христа, вас спасти не в состоянии. Ни в ком ином спасения нет. Один лишь Христос силен спасти. И наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1, 21. Так говорит Слово Божье. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4:12. Итак, вас не спасут ни Магомед, ни Конфуций, ни Будда, не спасут ни православие, ни католичество, ни протестантизм. Спасти вас может лишь одна единственная личность во всей Вселенной, и эта личность – единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Не спасают ни религиозные системы, ни доктрины, ни обряды, ни церемонии, ни дела, ни заслуги. Для получения спасения всех их недостаточно. Благодарение Богу, Господь Иисус Христос, воскресший, живой Сын Божий, может спасти всякого грешника, может спасти и вас. Осознали ли вы это? Верите ли этому всем сердцем? Что же вам остается делать? Итак, дорогой друг, все, что вам остается сделать, как скоро вы осознали вышеприведенные три истины, это верою принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Сделайте это. Это и будет спасающая вера. Откройте перед Господом свое сердце и просите Его войти в Него. Бог говорит нам в Своем Слове: «А тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими» Иоанна 1:12. Вы, погибающий грешник, и самому вам себя не спасти. Только Христос может сделать это. Примите Его. Примите Его теперь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.

Евангелие от Иоанна, глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем.
я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Евангелие от Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики Его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа. Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог, и Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю тебе, что не желаю жить без тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь твоя. Хоть плохо получается, но все же ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют, цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил, Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как, разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий.

В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно. Да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его, он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровенья и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяжения в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Без друга или обретенное счастье» читает Любовь Шпика.
2: Без друга. Глава первая. Он ни на что не годен. Спускаясь с другой стороны горы Селис, вдруг оказываешься на прекрасном зеленом лугу, раскинувшемуся почти по всему склону. Место настолько привлекательное, что невольно испытываешь искушение присоединиться к мирно пасущимся коровам и пожевать вместе с ними мягкую зеленую травку. Чистые, откормленные животные бродят вокруг под аккомпанемент перезванивающихся колокольчиков. На шее каждой коровы висел колокольчик, чтобы по звуку можно было определить, не подошла ли какая из них слишком близко к обрыву. На краю обрыва росли кусты, и неосторожный шаг мог стать роковым. За коровами наблюдала целая ватага мальчишек, но колокольчики все равно были необходимы. Их перезвон был весьма мелодичным, и без них было бы очень тоскливо. На склоне горы были разбросаны маленькие деревянные домики, а вниз бежал бурный, говорливый ручей. Ни один из домиков не стоял внизу. Создавалось впечатление, словно их бросили на склон, и там они и зацепились, потому что построить их на крутом склоне было довольно трудно. Если посмотреть с дороги, которая пробегала внизу, они выглядели очень привлекательными и веселыми. Веранды их были открыты, и извивающиеся деревянные лесенки были похожи на сказочные. Приближаясь к домикам, замечаю, что они очень отличались друг от дружки. Даже два первых дома были совершенно не похожи друг на друга. Расстояние между ними было небольшим, но держались они обособленно. Между ними пробегал самый большой ручей, который назывался «Чистый поток». В первом домике все окна были маленькими и наглухо закрытыми, даже в самые лучшие летние дни. Свежий воздух туда был недоступен, разве только через поломанные рамы, но и этого было много. Все дырки заклеивались бумагой, чтобы как-то защититься от зимних холодов. Ступеньки наружной лестницы были во многих местах поломаны. Веранда была в таком состоянии, что, казалось, бесчисленные дети, лазившие здесь вверх и вниз, обязательно ломали себе руки и ноги. Однако, несмотря на то, что дети были чумазыми, они весело перекликались. Лица их, по всей вероятности, никогда не мылись, а спутанные волосы не знали, что такое расческа. Четверо из этих маленьких отпрысков ползали тут целый день. Вечером к ним присоединились четверо постарше, три крепких парнишки и девочка. Днем они были на работе. Старших детей тоже нельзя было назвать чистыми, но они выглядели немного лучше, чем младшие, потому что они могли уже сами помыться. Маленький домик за ручьем был совсем другим. Даже не доходя до ступенек, видно было, что там все очень чисто и аккуратно. Можно было подумать, что даже земля за потоком была совершенно другая. Ступеньки выглядели так, словно их только что вычистили. На веранде стояли три горшка с цветущим душистым горошком, который все лето через открытые окна наполнял дом ароматом. Маленькое чисто вымытое окошко было открыто, чтобы впустить свежий горный воздух. Через окно можно было увидеть сильную, энергичную женщину с белоснежными волосами, видневшимися из-под черного чепчика. Она часто была занята, штопая и латая мужскую рубашку, которая была уже выцветшая и изрядно поношенная. Несмотря на это, рубашку стирали с большой осторожностью. Женщина также выглядела очень аккуратной. Платье ее было простым, но чистым, так что можно было подумать, что она в жизни не прикасалась ни к чему нечистому. Это была фрау Винсенс, мать Франца Мартина, улыбчивого, сильными руками молодого пастуха. Летом Франц жил в маленькой хижине на склоне горы. Все лето он делал сыр, а поздно осенью возвращался домой к матери. Зимой он взбивал масло в небольшом сарайчике, расположенном рядом с домом. Так как моста через ручей не было, то дома эти между собой никогда не сообщались и жили каждый сам по себе. Люди, жившие намного дальше, чем фрау Винсенс, знали о их соседях намного больше, чем она. Женщина редко бросала свой взгляд через ручей, так как вид этого домика не привлекал ее внимания. Она неодобрительно качала головой, когда видела чумазые лица и грязные лохмотья детей, тогда как целый поток чистой, свежей воды пробегал прямо перед их дверью. С наступлением сумерек она предпочитала проводить время со своими красными гвоздиками или смотрела на зеленые лужайки, которые протягивались от самого ее домика к долине внизу. Недосмотренные дети через поток были детьми «Джо – плохая трава», как его называли. Джо часто не бывал дома. Он нанимался на работу косить сено, рубить дрова или носить ношу в горы. У жены было много работы дома, и она считала, что так много детей не могут быть ухоженными в любом случае. Когда они вырастут, вот тогда пусть делают все, как хотят. И так она все пускала на самотек. На свежем чистом воздухе дети росли здоровыми и беззаботно ползали по поломанным лестницам и по земле. Летом четверо старших детей пасли коров, так как здесь, на нижних пастбищах, коров не сгоняли вместе, как в верхних районах Альп. Каждый фермер нанимал себе отдельного пастуха. Это было веселое время для мальчишек и девчонок, которые целые дни проводили вместе. Они играли в разные игры и развлекались на широких зеленых склонах. Иногда детей Джо нанимали внизу в долине полоть картошку или на другую не очень тяжелую работу. Таким образом, они все лето зарабатывали себе на жизнь и все приносили домой. Все это мать пускала в дело, так как было еще 4 маленьких рта, которые надо было кормить, да и всех нужно было одеть. Какими бы простыми и бедными ни были эти дети, каждый из них нуждался хотя бы в одной рубашке, а для старших нужна была и другая одежда. Семья была слишком бедной, чтобы приобрести хотя бы одну корову. В то же время вокруг не было ни одного фермера, даже с самым маленьким клочком земли, у которого бы не было коровы. Джо, плохая трава, получил свою кличку от своего участка, на котором росла очень плохая трава, и ее было недостаточно, чтобы прокормить даже одну корову. У него была коза и поле картофеля. С такими ресурсами жена должна была перебиваться летом и кормить 4 малышей. Иногда, когда работы было мало, к ним прибавлялись 1 или 2 старших. Зимой отец редко появлялся дома, но в семью приносил очень мало. Дом их и участок находился в больших долгах, и он не в состоянии был расплатиться в срок. Всякий раз, когда он хоть чуть-чуть зарабатывал, приходил кто-то из тех, кому он был должен, и забирал все, что было. Жене трудно было вести хозяйство, так как порядка в доме не было, и она не умела ничего делать. Она часто выходила и подолгу стояла на полуразрушенной веранде, где доски висели и готовы были совсем развалиться. Вместо того, чтобы взять молоток и приколотить их на место, она смотрела через поток на аккуратный маленький домик с чисто вымытыми окнами и с усмешкой говорила: «Конечно, хорошо ей все чистить и мыть, ей больше нечем заниматься. У меня совсем другая ситуация». Затем она сердито возвращалась в свою закрытую душную комнату и выплескивала свою злость на первого попавшегося на ее пути. Обычно это был парнишка 10 или 11 лет, который не был ее родным ребенком, но который прожил в ее доме с самого младенчества. Этого мальчика звали Глупый Руди. Он был таким худым и изможденным, что с виду ему едва ли можно было дать 8 лет. По его робкому, пугливому поведению трудно было сказать, как он на самом деле мог выглядеть. Когда с ним кто-либо разговаривал, он никогда не поднимал от пола глаз. Руди не знал своей матери. Она умерла, когда ему еще не было 2 лет. Вскоре после этого отец его, возвращаясь вечером с гор, разбился. Он косил сено высоко в горах. Возвращаясь домой, решил сократить путь. Нога у него подвернулась, и он упал в пропасть. После падения он остался хромым и не мог выполнять уже никакой работы, кроме как плести коврики, которые он продавал в большой гостинице на горе Силис. Маленький Руди никогда не видел своего отца, кроме как сидящим на низкой табуретке с соломенным ковриком на коленях. Люди называли его «Хромой Рудольф». Но вот уже 6 лет, как он умер. После смерти жены Рудольф арендовал угол в доме Джо, в котором он спал с сыном. С тех самых пор мальчик оставался в этой семье. Несколько монет, предложенных общественной организацией за Руди, были очень даже желанными для жены Джо. Место, которое освободилось после смерти Рудольфа, заняли 2 ее сына, которым долгое время негде было спать. Руди был стеснительным, спокойным мальчиком. Отец, потеряв жену и здоровье, лишился всякого источника к существованию и стал еще менее разговорчивым. Маленький Руди просиживал рядом с отцом целыми днями, не слыша ни одного слова, поэтому он стал разговаривать очень поздно. После смерти отца мальчик стал принадлежать семье Джо. Он почти никогда не разговаривал. Его все ругали и толкали, но никогда даже не думал противиться. Драка не была в его натуре. Дети поступали с ним, как хотели, и кроме их оскорблений, он должен был сносить и выговоры хозяйки, особенно когда она была в плохом настроении относительно аккуратного домика соседей. На Руди не возмущался. У него создалось впечатление, что весь мир был против него, поэтому не было смысла бороться. Во всей этой обстановке мальчик стал очень застенчивым. Казалось, что он даже не замечает, что происходит вокруг него. Обычно, когда кто-то к нему обращался, он не отвечал. Казалось, что он постоянно ищет какую-нибудь дырку, куда бы он мог спрятаться, и его больше никто бы не нашел. Видя его поведение, 4 старших Джоб, Ханс, Оля и девочка Лиси, часто говорили ему: «Какой ты глупый, Руди!» 4 младших, как только начинали разговаривать, повторяли то же самое. Руди никогда не осмеливался опровергнуть их слова. Люди к этому привыкли и думали, что это так и есть. Поэтому мальчика в округе все знали как «глупый Руди». Казалось, что Руди никогда ничего не мог делать так, как старшие дети. Если его посылали вместе со всеми пасти коров, он сразу же находил какую-нибудь пещеру или куст и прятался в них. Там он сидел, дрожа от страха, так как слышал, что все мальчишки искали его, звали, чтобы он присоединился к их игре. Игры обычно оканчивались пинками и тумаками, которых Руди всегда доставалось больше всех. Он никогда не защищался и, естественно, не мог устоять перед целой ватагой крепких ребят. И так он уходил и прятался как можно быстрее. А в это время коровы его бродили, где им вздумается, и паслись на соседних полях. Это всегда приводило к новым проблемам, и люди снова приходили к выводу, что он слишком глуп, чтобы пасти даже коров. Никто его больше не нанимал. На полях были те же проблемы. Когда ребят нанимали полоть картошку, они развлекались тем, что кидали друг в дружку цветы картофеля. От этого время проходило быстрее, и, естественно, каждый из них в ответ кидал больше, нежели получал. Только Руди никогда не участвовал в этой игре и только со страхом озирался, чтобы увидеть, кто его ударил. Это доставляло мальчишкам самое большое удовольствие. Итак, под общий хохот и выкрики они закидывали его со всех сторон, не обращая внимания, куда попадали. Пока другие между делом работали, Руди озирался и прятался за кустами картофеля. На этой работе с него тоже не было толку. Народ снова приходил к выводу, что Руди ни на что не годен. Так как он ничего не мог заработать, и в будущем не было на него надежды, то относилась к нему хозяйка соответственно. В доме едва хватало еды для его 4 малышей, и часто для Руди ничего не оставалось. В таких случаях он слышал: «Ты достаточно взрослый, найдешь себе что-нибудь». Как он еще держался на ногах, никто не знал, даже жена Джо. Он никогда не просил подаяния, но многие добросердечные женщины выносили ему кусок хлеба или картофелину, когда он, как тень голодный и изможденный, проходил мимо их двери. Руди не решался не только попросить что-либо, но даже поднять вверх голову. В своей жизни он никогда не имел достаточно пищи, но это было не так страшно, как насмешки и преследования со стороны мальчишек. По мере того, как Руди взрослел, он становился более ранимый, и его ум занимал только один вопрос, чтобы остаться незамеченным. Так как его никогда не видели играющим или работающим с другими детьми, люди думали, что он не в состоянии делать то, что делают другие. Часто слышалось, что он ото дня на день становится все глупее. Глава вторая. На верхних пастбищах. Приятным летним днем, когда мошки весело кружились, купаясь в солнечных лучах, все ребятишки горного склона возбужденно бегали, что свидетельствовало о приближении какого-то события. Джоб, старший из всех, был лидером. Когда все собрались вместе, он провозгласил, что все они пойдут к молочной хижине на верхнем пастбище. Это был сырный день. Но прежде они должны решить, кто останется внизу следить за коровами, пока остальные сходят вверх. Это был очень трудный вопрос, так как никто не намеревался пожертвовать собой ради других и остаться. Ули предложил, чтобы на этот раз оставить Руди следить за коровами, и чтобы он это сделал добросовестно, они должны его вначале хорошо поколотить. Предложение было принято всеми, и некоторые уже отправились на поиски несчастной жертвы. Неожиданно раздался крикливый голос Лиси. «Я думаю, что предложение Ули очень глупое, потому что нам всем придется расплачиваться, когда вернемся, и увидим, что все коровы разбрелись. Вы не подумали о том, что если Руди слишком глуп, чтобы следить за двумя коровами, неожиданно поумнеет и справится с 20? Мы должны бросить жребий, и трое из нас останутся здесь, чтобы пасти коров. Это единственный выход». Возражения Лиси были убедительными. Ребята приняли ее совет, и трое из них остались внизу. Ули был одним из них, так как ему выпал этот несчастный жребий. Ворча про себя, возмущаясь, он повернулся ко всем спиной и сел на землю. Рядом с ним примостились двое других. Остальные же с громкими возгласами отправились в горы, взволнованные от предвкушения предстоящих приключений. Франц Мартин всегда сообщал мальчикам о приближающемся сырном дне. В свою очередь, они никогда не забывали ему напомнить об этом дне, чтобы он не забывал. Для них это было приятное событие. В этот день Франц обрезал головки свежего сыра, после того, как они побывали под прессом. Мягкую массу он накладывал в круглые деревянные формы и придавливал прессом. Когда вес был слишком тяжелым, то часть сыра выдавливалась по краям в форме длинной белоснежной сосиски. Вот эти-то края и обрезал Франц, ломал их на кусочки и с добродушным видом раздавал их мальчишкам. Празднества раздачи сыра проводились в течение лета каждые 2 недели. Они сопровождались радостными криками и весельем. Пока дети обсуждали свои планы, Руди прятался за большим можжевеловым кустом. Он сидел тихо, не шевелясь, пока вся компания не умчалась в горы. Мальчик осторожно выглянул. Трое ребят, которым выпал жребий оставаться на месте, сидели к нему спиной с недовольным видом. Другие были уже на приличном расстоянии вверху. Внизу четко слышались их радостные возбужденные крики и смех. Руди вдруг почувствовал сильное желание присоединиться к этой веселой компании и участвовать в сырном пире. Он тихонько вышел из-за куста, бросил осторожный взгляд в сторону 3 ворчунов и затем легко и свободно стал подниматься вверх. Поднявшись на последний скалистый уступ, он оказался на небольшой зеленой лужайке, где стояла молочная хижина. Позади нее, журча, бежал вниз чистый поток. В дверях своей хижины стоял улыбающийся круглолицый Франц Мартин, смеясь над веселой ватагой мальчишек и девчонок, которые прибыли к хижине одновременно. Они толкались, пытаясь протиснуться как можно ближе к дверям, чтобы первыми получить лакомство, когда начнется раздача. «Спокойно, спокойно», — смеялся Франц. «Если вы все зайдете в хижину, то там не останется места, чтобы отрезать сыр, и вам ничего не достанется». Затем он взял большой крепкий нож и подошел к большой головке сыра, которая лежала на столе. Он быстро обрезал ее и подошел к дверям с длинной белоснежной колбаской. Отламывая от нее кусочки, он стал раздавать в разные стороны. Время от времени он протягивал руку малышам, передавая сыр через головы старших ребят, стоявших впереди. Франц хотел быть честным и справедливым даже в раздаче. Руди стоял в самом последнем ряду, и когда старался протолкнуться поближе, то получал толчки то с одной, то с другой стороны. И так он перебегал с одной стороны к другой. Но Франц его не видел, потому что старшие ребята всегда оказывались перед ним и заслоняли его. Наконец он получил такой сильный удар от большого грубого Джопа, что отлетел далеко в сторону и с трудом снова встал на ноги. Он видел, что раздача подходила к концу, и он не получил ни одной крошки сыра. Руди решил больше не напрашиваться на кулаки. Он тихонько пошел вниз по склону горы, где росли молодые елочки, и сел под ними. На самой высокой из них сидела маленькая птичка и пела веселые песенки в чистое голубое небо. Для нее больше ничего не существовало, кроме голубого неба и яркого солнышка. Руди прислушивался к радостной песенке и почти забыл все свои переживания, случившиеся несколько минут назад. Однако он не мог время от времени не бросать осторожный взгляд в сторону хижины, где продолжали слышаться веселые крики и смех. Дети гонялись друг за другом, стараясь отобрать кусочки сыра. Когда Руди видел, как они откусывают белоснежный сыр, он вздыхал и говорил про себя: «О, если бы я мог только попробовать!» Он никогда в жизни еще не пробовал сыра. Раньше он ни разу не решался пойти сюда вместе с детьми. Несмотря на то, что он собрал сегодня всю смелость, ему так ничего не перепало. Мальчик пришел к печальному заключению, что никогда в жизни он так и не узнает вкус сыра. Мысли были такие тяжелые, что он не слышал больше веселой песенки птички и безнадежно продолжал сидеть под кустом. Пир закончился, и шумная ватага бросилась вниз. Каждый старался обогнать остальных, что приводило многих к падениям на крутых уступах. Когда Хэнс пробегал мимо елей, он обнаружил там спрятавшегося Руди. «Выходи отсюда, старый мотылек! Ты должен играть с нами!» Руди знал, что можно ожидать от слов «играть». Он должен был стоять, нагнувшись, а остальные будут через него прыгать. Обычно он падал от каждого прыжка. Мальчик предпочитал остаться на месте, но он также знал, что последует, если он не подчинится их указаниям. Итак, он послушно вышел из убежища. «Сколько кусков сыра ты получил?» — угрожающе спросил Хэнс. «Ни одного», — ответил Руди. «Какой простак!» — закричал Хэнс еще громче. «Он пришел сюда специально отведать сыра и уходит, так и не попробовав». «Ты глупый, Руди!» — закричали дети со всех сторон, и старшие ребята стали прыгать через него. Он изо всех сил торопился встать на ноги сразу же, как они толкали его на землю. Иногда он катился вниз по склону с целой кучей ребят на нем. Они продолжали катиться до тех пор, пока не попадалось на их пути что-либо, что помогало им снова встать на ноги. После их благополучного спуска они разбежались в разные стороны, чтобы найти своих коров. Руди бежал подальше от всех, потому что ожидал еще худших побоев от трех оставшихся ребят за то, что он их оставил. Он сбежал с горы в небольшую пещеру и, склонившись калачиком, лег там, чтобы его невозможно было увидеть ни снизу, ни сверху. Пещера была небольшой впадины, где собиралась вода весной и осенью, превращаясь в болото. Сейчас там было довольно сухо. Это было красивое местечко, где под летними лучами солнца спела красная земляника. Руди весь дрожал, так как находился недалеко от домов, и слышал мальчишеские голоса. Они могли в любой момент обнаружить его и продолжить свои издевательства. Мальчик вздрагивал при каждом звуке и думал: «Вот они уже идут за мной». Неожиданно он вспомнил тихое местечко под елками и веселую песенку птички. Ему ужасно захотелось пойти туда, на то самое место. Изо всех сил он бросился бежать вверх в гору, ни разу не останавливаясь, пока не добежал до елок. Руди сел на то же место. Видно его было только со стороны поляны, поэтому он почувствовал себя в безопасности. Вокруг него стояла тишина. Снизу не доносилось ни звука. Маленькая птичка все еще выводила свои веселые трели. Солнце шло к закату, и остроконечные снежные вершины отражали его лучи золотыми отблесками. На бескрайние альпийские луга опускались вечерние сумерки. Руди с удивлением молча оглядывался по сторонам. Удивительное, незнакомое чувство безопасности и покоя наполнило его существо. Здесь он был в безопасности. Вокруг никого не было ни видно, ни слышно. Мальчик долго сидел молча, и казалось, что никогда не сдвинется с места, потому что никогда в жизни он не чувствовал еще себя таким счастливым. Неожиданно он услышал тяжелые шаги, направлявшиеся к нему со стороны хижины. Это был пастух. В руках он нес маленькое ведерко. Возможно, он шел к ручью, чтобы набрать воды. Мальчик замер. Он так привык, что его все ругают и воспитывают, и подумал, что пастух будет делать то же самое или, в крайнем случае, прогонит его. Он залез подальше в кусты, но в это время под ним хрустнула ветка. Франц Мартин прислушался, затем подошел и заглянул под елку. «Что ты здесь делаешь, зарывшись в землю?» — спросил пастух, улыбаясь. «Ничего», — ответил мальчик слабым, дрожащим от страха голосом. «Выходи отсюда, дитя, тебе нечего бояться, если ты не сделал ничего плохого. Почему ты прячешься? Ты спрятался сюда с кусочком сыра, чтобы съесть его спокойно?» «Нет, мне не достался сыр», — ответил Руди, все еще дрожа. «Тебе не достался? Почему же?» — спросил пастух таким тоном, которым никто еще не обращался к Руди, пробуждая в нем новое чувство доверия к человеку. «Они меня оттолкнули», — ответил мальчик, выходя из своего убежища. «Ну вот», — продолжал добродушный пастух, — «теперь я тебя хотя бы могу видеть. Подойди ко мне поближе. Почему же ты не защищался, когда они отталкивали тебя? Они все толкали друг друга, но каждый из них умудрился получить по куску. Почему же ты не получил?» «Они сильнее», — ответил Руди с таким убеждением, что Франц ничего больше не смог добавить. Теперь он хорошо разглядел мальчика, который стоял перед ним, как маленькая палка перед огромной сосной. Здоровый мужчина со страданием смотрел на жалкую маленькую фигурку, которая состояла из кожи и костей. С маленького бледного лица робко смотрели два больших глаза. «Ты чей?» — спросил пастух. «Ничей», — послышался ответ. «Но где же у тебя есть дом? Где ты живешь?» «С Джо, плохая трава». Франц Мартин начинал понимать. «Ах, так вот ты кто!» — произнес он, словно что-то вспоминая, так как часто слышал о глупом Руди. Говорили, что он ни на что не годен и слишком глуп, чтобы пасти даже коров. «Пойдем со мной», — сочувствием произнес мужчина. «Если ты живешь с Джо, то неудивительно, что ты выглядишь, как маленькая колючка. Пошли. Сырные обрезки кончились, но мы найдем что-нибудь еще». Руди не мог понять, что с ним происходит. Он последовал за Францем, потому что ему сказали, но в то же время ему казалось, что он идет к чему-то очень приятному. Для него это было совершенно новым. Франц вошел в хижину, взял с верхней полки круглую булку хлеба и отрезал от нее большой ломоть. Затем он подошел к большой чашке с маслом, которая сияла словно золото в углу, и отрезал от него большой кусок. Намазав его на хлеб, он подал его Руди. Никогда еще в жизни мальчик не пробовал ничего подобного. Он смотрел на хлеб, словно не веря, что это дали ему. «Пошли на воздух и ешь там. Я схожу за водой», — произнес Франц, наблюдая за выражением радости и удивления на лице ребенка. Руди сел на траву, и пока пастух ходил к чистому потоку, он откусил большой кусок от хлеба, потом еще и еще. Он не мог поверить, что в мире может быть такая вкуснятина, и еще остается, так как в руках у него был большой кусок. Вечерний ветерок мягко пробегал над его головой и наклонял молоденькие ели туда-сюда. Там все еще сидела маленькая птичка и пела, смотря в золотое вечернее небо. Сердечко Руди переполнилось незнакомым чувством счастья, и ему захотелось тоже запеть вместе с маленькой птичкой. В это время Франц уже несколько раз сходил к потоку. Каждый раз он некоторое время стоял возле потока и оглядывался вокруг. Горы больше не отражали вечерние лучи, вместо солнца и снежных вершин показалась яркая луна. Пастух подошел и остановился позади Руди, который все еще тихо сидел на своем месте. «Тебе нравится здесь, не правда ли?» — спросил он с улыбкой. «Я вижу, что ты закончил свой ужин. Как насчет того, чтобы идти домой? Смотри, луна вышла, чтобы осветить тебе путь домой». Руди даже не думал уходить, но теперь он понял, что это необходимо. Он поднялся, еще раз поблагодарил Франца и пошел вниз. Дойдя до елей, Руди остановился. Что-то удерживало его. Он опять оглянулся и, увидев, что пастух вошел в хижину и не видит его, быстро залез под тенистые деревья. Франц был первым человеком в мире, который отнесся к нему хорошо. Это так тронуло мальчика, что он никуда не хотел уходить. Он хотел держаться поближе к этому доброму мужчине. Спрятавшись в тени ветвей, Руди выглядывал, чтобы еще хотя бы раз увидеть своего друга.

это в тихом изумлении. Если Франц производил впечатление на всякого, кто с ним встречался, то какую любовь и восхищение вызвал он в сердце маленького Руди, ведь он был его единственным другом и защитником. Когда в хижине все стихло, Руди поднялся и изо всех сил побежал с горы вниз. Было уже поздно, и в доме не было света, но это его не смущало. Руди знал, что дверь никогда не запирается. Он как тень вошел в дом и полез на свое место, где обычно спал рядом с Ули. Парнишка крепко спал, довольный, что Руди нет, и ему будет просторнее. Какое счастье, что Руди становится таким глупым и даже не может найти свою постель. Теперь я хоть раз посплю один. Руди тихонько лег, и пока его глаза не сомкнулись, он видел Франца Мартина, стоящего перед ним в лунном сиянии со сложенными руками. Впервые в жизни мальчик уснул с радостным чувством. Глава 3. Ангел. Следующий день был воскресеньем. Все жители горного склона принадлежали единственной в том месте церкви. До церкви идти было далеко, но все дети должны были ходить в воскресную школу. Пастор следил очень строго за тем, чтобы все дети воспитывались правильно. Итак, в это воскресенье все дети, как и обычно, направились по тропинке вниз. Через время они тихо, как только могли, сидели рядочком на деревянных церковных скамейках. Люди быстро входили, пастор подождал, пока они усядутся, и начал. Он напомнил им свою прошлую проповедь о жизни после смерти, и так как его взгляд упал на Руди, он продолжал. «Так вот, Руди, я хочу тебя спросить. На что ты, конечно же, сможешь ответить, даже если мы не ожидаем от тебя много. Где будут все хорошие христиане, даже самые бедные и самые ничтожные из нас, если мы проживем хорошую жизнь? Где они не будут знать больше скорбей и будут счастливы? В хижине на горных пастбищах», — без всякого смущения ответил Руди. Услышав вокруг себя тихие смешки, он робко оглянулся. Со всех сторон смотрели на него насмешливые лица, и дети, казалось, еле сдерживали распирающий их смех. Руди нагнул голову, словно хотел в этот момент оказаться под полом. На предыдущем уроке пастора он ничего не слышал, потому что целый час подвергался безжалостным атакам сзади. Теперь он ответил на вопрос из своего собственного опыта. Пастор внимательно посмотрел на мальчика. Когда же он увидел, что Руди даже не думал смеяться, он сжался весь от страха и унижения. Он с сомнением покачал головой и сказал: «С ним ничего не поделаешь». Когда занятия закончились, вся толпа бросилась за Руди, смеясь и выкрикивая: «Руди, ты что, в воскресной школе мечтаешь о сырном пире? А почему ты не сказал о сырных колбасках?» Руди убегал от всех, как затравленный заяц, стараясь скрыться от своих последователей. Он побежал на гору, куда знал, что никто не побежит. Дети хотели провести воскресный день в деревне. Мальчик бежал в горы все выше и выше. Из всех своих переживаний он теперь имел выход. Он поднимется на верхнее пастбище и успокоится, видя дружеское лицо Мартина. Там он сможет спрятаться в своем тихом убежище далеко от своих преследователей. Руди забрался под елки, а маленькая птичка все так же напевала свои веселые песенки. Снежные вершины блестели под лучами солнца, а горные потоки сбегали, извиваясь между зелеными полянами. Оглядываясь на мирные пейзажи, Руди облегченно вздохнул. Он забыл о недавних своих преследователях. В сердце его звучало только одно желание – никогда в жизни не уходить с этого места. Время от времени он видел Франца, пристально наблюдал за ним, сжимаясь в комочек, чтобы стать как можно меньше и не быть замеченным. Он боялся, что если Франц обнаружит его, то может подумать, что он опять пришел, чтобы получить хлеб с маслом. Но он здесь только лишь потому, что Франц был единственный человек, который отнесся к нему дружелюбно. В его присутствии Руди чувствовал себя намного счастливее, чем в любом другом месте. Пастух не обнаружил присутствия мальчика, и он сидел в своем убежище до тех пор, пока на небе не появились звезды. Перед сном Франц Мартин опять вышел из своего жилища и громко произнес: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь». После этого только Руди

побежал домой. Когда он добрался до своей постели, было уже поздно, как и в прошлый вечер. Только сегодня он был голодным, с самого утра у него во рту не было ни крошки. Мальчик не очень об этом сожалел, потому что весь день находился в горах и был очень счастлив. Так прошла целая неделя. Как только Руди убеждался, что его никто не видит, он поднимался высоко в горы и прятался в своем убежище. Здесь он наблюдал за каждым движением пастуха и не выходил из своего укрытия, пока Франц не произносил своей последней фразы. «Бог да не спошлет вам спокойную ночь!» Мальчику казалось, что вечернее благословение относится к нему тоже. Дни стояли очень теплыми. Солнышко всходило на безоблачном голубом небе каждое утро и уходило с ярко-красной зарей. Пастбища были сочными, и коровы давали вкусное густое молоко, из которого получался замечательный сыр. Франц был доволен, и его счастливые посвистывания слышны были с раннего утра до позднего вечера. В эту субботу он приступил к работе раньше обычного, потому что в этот день он должен был отнести 3 или даже 4 головки сыра к озеру, а оттуда отправлял их дальше. Упаковав сыр, он привязал его себе на спину и в веселом настроении, с посохом в руке, стал спускаться с горы. За все лето это был самый жаркий день. Чем ниже он спускался, тем больше на него действовала жара. Много раз он повторял: «Как я буду рад к вечеру вернуться в свою хижину в прохладный свежий воздух! Здесь как в духовке находишься!» Франц подошел к пристани как раз в тот момент, когда причалила лодка, чтобы забрать сыр. Дела свои он закончил и остановился в раздумье. Вернуться ли ему сразу в горы или вначале что-нибудь поесть? Но аппетита у него не было. Голова была горячей и тяжелой. У него было единственное желание поскорее вернуться обратно. В этот момент кто-то коснулся его руки. Это был один из рабочих, который только что помогал ему грузить сыр. «Пошли, Франц. Сегодня такой жаркий день. Посидим в тени и выпьем по стакану вина», — проговорил мужчина, направляя пастуха к таверне, расположенной под большими деревьями. Францу было жарко, и он сильно хотел пить. Идея посидеть немного в тени деревьев ему понравилась. Залпом он выпил стакан вина и через минуту встал, сказав, что ему тяжело находиться в этом душном воздухе. Он привык к холодному молоку и воде, а не к вину. Оставив своих компаньонов, он большими шагами зашагал вверх по тропе. Никогда подъем для него не был таким тяжелым. Полдневное солнце немилосердно жгло его голову, пульс ослаб, ноги стали тяжелыми, и он переставлял их с большим трудом. Но Франц продолжал идти. Чем круче была тропа, тем длиннее становились его шаги. Он успокаивал себя мыслью, что остался всего 1 час, потом еще 1/2 часа, и потом только 1/4 часа, и его путь закончится. Он будет дома, ляжет на свежем сене и отдохнет. Вот он достигнет последнего крутого подъема. Солнце огнем жгло его голову. Неожиданно в глазах Франца потемнело, он покачнулся и, тяжело упав на землю, потерял сознание. Вечером пришел человек, который доил коров, и узнал, что Франц еще не вернулся. Он поставил молоко возле молочной хижины и ушел. Ему даже и в голову не пришло, чтобы поискать его. Но там был некто, кто ожидал Франца Мартина уже долгое время. Это был Руди.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой, в в крови врагов. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем.

Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли меня.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней –

0: Мы знаем, что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый?

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Какие бестолковые рабины!» – засмеялась она, показывая пальцем на того, который возмущался, и другого, тоже беспокойно бегающего перед верандой. «Они не понимают нашего счастья!» Билл тоже засмеялся и продолжил. «Бестолковые? Нет, они уникальные. Хочешь, расскажу о них?» «Конечно!» – ответила Нэнси и снова вспомнила своего соседа, который много рассказывал ей о птицах. «Ты назвала их бестолковыми. Некоторые считают их глупыми и неинтересными. Они не казистые, размером в половину голубя, цвета серой пыли, грудь грязно-розовая, не поют, неуклюжие. Тем не менее, эта птица, по моим наблюдениям, уникальная труженица и ответственная родительница. У нас рабины дважды за лето выводят птенцов, обучают их летать, и потом строят гнезда для следующего выводка. С рассвета до темноты, в любую погоду, родители охотятся за земляными червяками. Это настоящее мастерство, и я не устаю наблюдать за ними. Сама последи за одним из них. Видишь, он бежит по скошенной траве. Нэнси стала следить за птицей, бегущий по траве с гордо выпеченной розовой грудкой, которая неожиданно изменила направление. Потом она остановилась, забавно склонив на бок головку, и замерла, постояв какое-то время, не шевелясь. А Билл продолжил. Для нетерпеливого глаза ее поведение бестолковое и хаотичное. Но если подождать несколько секунд, то увидим... «Смотри, смотри!» Заметив, с каким восторгом он говорил это, Нэнси улыбнулась и снова посмотрела на птицу. Ее склоненная на бок голова сделала резкое движение, за которым последовал быстрый удар клюва по земле, и голова начала медленно подниматься вверх. «У рабинов уникальный слух!» – продолжил Билл. «Птица на большом расстоянии слышит, как червь движется под землей». Ты свидетельница. Она не прикладывала голову к земле. Расстояние от ее слухового отверстия до земли было свыше 15 сантиметров. Вот если бы люди были такими чувствительными друг к другу. В этом всегда помогает любовь. Снова улыбнулась Нэнси. Если она настоящая, весело сказал Билл и улыбнулся ей в ответ. Тот день прошел в сплошных наблюдениях за птицами и в разговорах о любви, о планах на будущее. Потом было знакомство с его родителями, путешествия по штату, к Белому дому и в разные музеи, ботанический сад и зоопарк. Везде и всегда его сладкое присутствие, его любезные слова и ласковые прикосновения. Они любили друг друга. Их любовь была такой нежной и трепетной, и казалось, что ничто не сможет ей помешать. Но, увы, в их трепетные и чистые чувства вмешалась смерть. Она так жестоко прервала то, что только недавно началось, то, что они так берегли и лелеяли. Как же могло так произойти? Воспоминания о прошлом были такими мучительными. Но жизнь продолжалась. Нэнси, не перевернув ни одного листа в альбоме, закрыла его и откинулась в кресле. Сердце было больно и одиноко. Почему так происходит в ее жизни? Разве недостаточно того, что в раннем детстве она потеряла своих родителей? И осталась круглой сиротой. Разве не могла она наслаждаться сполна и долго прекрасной супружеской жизнью с любимым человеком. Разве она не может рассчитывать на счастье? Разве она не имеет права на это? Почему же судьба так жестоко с ней обошлась? И вдруг ей вспомнили слова пастыря. «Мы люди, а он – Бог, всемогущий и любящий». Что может он сделать в ее жизни? Как он может изменить то, что уже произошло, что уже постигло ее? Процесс обновления? Быть сострадательным? Ей вдруг вспомнился разговор с мистером Квашневским. А разговор с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон? Этого она вовсе не могла понять. Как можно сделать то, что они ей предлагали? Как можно простить человека, который виновен в ее страданиях, став причиной смерти ее любимого мужа? Да и поможет ли все это? Ведь это никак не изменит того, что уже случилось. Процесс обновления. Звучали в ее памяти слова. Она закрыла глаза. И впервые в жизни, впервые за все время посещения церкви сказала: «Господи, я Тебя даже не знаю. Но если Ты в самом деле всемогущий, как я об этом слышала в церкви, тогда помоги мне, помоги моей страдающей душе». По щеке тихо покатилась горячая слеза. Процесс обновления начался.

Было раннее утро. Наташа приоткрыла глаза и взглянула в иллюминатор, в котором сверкнул яркий луч солнца. Над землей, которая для нее уже стала родной, просыпалось нежное майское утро. Они пролетали над штатом Луизиана. Еще немного, и их самолет приземлится в Хьюстоне. Луч солнца, отразившись от крыла самолета, будто приветствовал их, прилетевших из дальних стран. Наташа пошевелила затекшими ногами и представила свою мягкую и удобную кровать, по которой она так соскучилась. Ведь за целый месяц их пребывания в Азии ей редко доводилось спать на удобной и мягкой кровати. Обычно это была жесткая кровать, наспех приготовленная семьей, которая согласилась приютить их в своем доме. Усталость, бесконечный страх и переживания сопровождали их постоянно. И только в молитве они черпали силы и энергию. Там, в Азии, как никогда раньше, они ощущали свою зависимость от Иисуса, постоянно нуждались в Его охране и защите. Закрыв глаза, Наташа мысленно перенеслась в ту страну, которая будто затерялась среди гор, где нормальные человеческие права и цивилизация будто застряли среди высоких горных шпилей, будучи не в силах спуститься вниз, чтобы найти свое место среди людей. Каждый раз при воспоминании о мужчинах-мусульманах ее щека отзывалась болью. Она чувствовала тяжелую ладонь Шамиля. Такой миссионерской поездки у их группы еще не было. Вскоре самолет стал снижаться, и люди засуетились. Еще немного, и шасси самолета коснется земли, и Наташа встретится со своей дорогой мамой, уткнется в ее теплое и нежное плечо и почувствует, как прежний покой и мир возвращается в ее сердце, чтобы потом долго понежиться в кровати и вдоволь отоспаться.

0: Поздним вечером Наташу разбудила мама. «Доченька, с голоду помрешь!» – ласково сказала мать. «Встань, поешь что-то. Уже 10 часов вечера. Ты проспала весь день».
1: «Да ты что, мама!» – спохватилась дочь. «Как же это?»
0: «Тебе что-то снилось, наверное, не очень приятное, так как ты плакала во сне». «Ох!» – будто удивившись, ответила Наташа. Но сказанные матерью слова сразу же напомнили сюжеты ее сна. Ей снился Шамиль. Во сне она опять пережила происшедшее на городском стадионе во время евангелизационного служения. Его резкий удар, предназначавшийся его сестре, но от которого пострадала Наташа, его грубые и злобные слова. Сколько раз она видела его после этого случая и постоянно встречала тот же полный ненависти взгляд. На своей щеке она до сих пор ощущала его грубую руку. Во сне она тоже встретилась с ним еще раз. Открыв дверь на звонок, она увидела, что он снова замахнулся на нее. Поэтому она и плакала во сне. Но разве можно рассказать об этом матери, чтобы она волновалась о своей дочери? На хрупкие материнские плечи уже и так свалилось множество проблем. Она не станет добавлять свои. Все свои переживания Наташа может возложить на того, кто всегда заботится о ней, охранял ее и всю их группу в этой поездке. Ему она может открыть все. Ее мысли прервала мать. «Хочешь, принесу тебе тепленького куриного бульона и кусок слоеного пирога твоего любимого?»
1: «Спасибо тебе, мамочка! Ты такая заботливая! Помнишь о том, что я люблю?»
0: «Еще бы!» – ответила мать, с улыбкой покидая комнату. Вскоре она возвратилась, неся на подносе блюдо с бульоном и пирогом. Только когда запах дошел до ее ноздрей, Наташа поняла, как она голодна, ведь ели они вчера вечером, а утром был только кофе. Теперь уже был вечер. Наташа с аппетитом начала есть, а мать с любовью наблюдала за ней.
1: «Расскажи мне, мам, как Сережа?»
0: «Все так же», – тяжело вздохнув, ответила мать. «Иногда в нем вроде бы видны изменения с того времени, как он начал читать Библию. Но в большинстве случаев он такой же подавленный и злой. Все так же продолжает свою проигрышную войну. Жаль мне его. Ну что поделаешь? На Бога надежда». Вскоре Наташа закончила кушать и, облокотившись, продолжала слушать мать. Мать сделала то же самое, и Наташа мысленно перенеслась в то далекое беззаботное детство. Когда она была еще совсем маленькой девочкой, перед сном мать часто ложилась к ней в кровать, как и сейчас. И дочь рассказывала ей о прошедшем дне. Сегодня она хотела рассказать матери о поездке, в которой было столько нового и непонятного для нее, порой трепещущего и страшного. Наташа рассказала матери о семье, которую они посетили. В той семье было 8 детей, и все они жили в небольшом вагончике. Каждый из них заботился о другом, делился с другим тем, что получил. Вся семья преданно и верно служила Аллаху, от которого ожидали когда-то получить награду и лучшее будущее. Ведь на земле у них были только лишения и страдания, нищета и проблемы. Но сбудутся ли их желания, если они не узнают об Иисусе? Об этом и рассказали им Наташины друзья. Прощаясь, они подарили им Библию и объяснили, где находится ближайшая христианская церковь. Смогут ли они найти путь к лучшему?
1: смогут ли отыскать церковь. Наташа вздохнула. Столько разных судеб и обездоленных людей. И воспоминания потянулись одно за другим. Потом Наташа рассказала матери о том, где они жили и какие обычаи в той стране. Сколько раз им приходилось переезжать из одного города в другой, чтобы рассказать как можно большему числу людей о Божьей благодати и милости. Сколько они встречали жаждущих истины и освобождения людей, и таких, которые считали ислам самой справедливой и истинной религией. Она рассказала матери об их проводнице, девушке Назгуль, которая много претерпела от своих родственников из-за того, что приняла Иисуса в свое сердце. Мать слушала, ловя каждое слово и желая понять все, что им пришлось пережить в этой поездке. А воспоминания продолжались. «Спустя неделю нашей группе, восторженно посмотрев на мать, говорила Наташа, предстояло путешествие в один из поселков. Поселок возвышался на берегу реки. День обещал быть теплым, и это была наиболее достоверная информация, которая была у их группы. Что встретят они? Какие трудности и переживания ожидают их среди людей восточной культуры? Пребывая в этой стране уже чуть больше недели, они поняли, что многие из жителей никогда не слышали об Иисусе. Однако они верили и твердо стояли в своих мусульманских убеждениях. Изменить свою веру многие из них считали смертным грехом, который никогда нельзя искупить или исповедать. Религию их праотцев, которую исповедовали в их краях, они считали самой живой и верной. Истина, которую хотели донести им христиане, считалась религией новой, не имеющей корней, и поэтому ей нельзя было доверять. Тем не менее, христианство росло, расширялось, и число тех, которые понимали и принимали настоящую истину, увеличивалось. Это было самой большой радостью для местных христиан, главной целью их жизни. Несмотря на трудности и переживания, несмотря на проблемы, которые приходилось преодолевать. То же самое желание двигало и группой Наташи. Их путешествие в поселок продолжалось на старом фургоне. Друг за другом они зашли во много повидавший неказистый грузовик, который ничем не напоминал городской автобус, но его применяли именно так. Наташа взглянула на мать и, весело рассмеявшись, продолжила свой рассказ. «Ты бы видела, мама, этот грузовик!» Люди толкались, стараясь поскорее забраться внутрь. А мы стояли рядом и опасливо оглядывались. В самый последний миг меня словно что-то толкнуло, и я, сама того не понимая, запрыгнула в фургон. В нем не было окон и освещения. Было темно, как в подвале. Я только успела заметить, что Анна и все остальные из нашей группы тоже протолкались в фургон. Люди негромко переговаривались, шуршали одеждой и дорожным багажом, отчего фургон напоминал городскую площадь темной ночью. Она развела руками, стараясь изобразить отчаяние и передать пережитое, и продолжила рассказ о путешествии. Пока не закрыли дверь, я успела отыскать глазами Анну и нескольких парней из нашей группы. Я также успела заметить, что по периметру установлены лавки, но все места заняты. И я осталась стоять, сделав два шага вперед от дверей, уже в полной темноте, взмахивая руками и переступая ногами, как стреноженная лошадь от укусов оводов. Потом глаза чуть-чуть привыкли к темноте и уже могли различать одинокие фигуры людей, стоявших и сидевших в этом странном виде транспорта. Вокруг пахло потом и грязной одеждой. В грузовике в основном находились восточного происхождения мужчины и несколько женщин. Вот-вот должно начаться движение. И Наташа с ужасом подумала, Как она сможет устоять на ногах в этом, так сказать, комфортном автобусе? Водитель включил двигатель, и вскоре фургон тронулся. «Конечно, люди потеснились бы, если бы я смогла до них добраться», – подумала я после очередной попытки устоять на ногах. Наташа пошарила руками в темноте, в надежде уцепиться за что-нибудь, и, не найдя опоры снаружи, стала искать ее внутри себя. В это время водитель затормозил, и ее голова и верхняя часть туловища по инерции еще двигались вперед, а ноги остались позади, на притормозившем полу. Чтобы не бухнуться плашмя посередине фургона или у чьих-то ног, она с трудом сделала 3 быстрых шага вперед. В этот момент водитель включил скорость, фургон дернулся, и ноги, догнавшие голову, поехали вперед со скоростью пола, а голова и туловище резко наклонились в этот раз назад. Малейшее изменение движения фургона отзывалось в движущемся теле, и все старания стать вертикально были бесполезными. В голове вертелась одна мысль: как долго продлится такое путешествие? Не было никаких сил устоять на месте. Каждый из стоявших пассажиров просто метался в пространстве, хватаясь за воздух. Эта беготня продолжалась не больше минуты, но для многих она показалась бесконечностью. И тут произошло непредвиденное. Пробежав еще несколько шагов назад, потом направо, потом налево, Наташа в ужасе поняла, что все тщетно. Фургон дернулся вперед, тут же добавил скорость, и она шлепнулась на чьи-то колени. В тот момент, закрыв лицо руками, продолжила Наташа. Я вскрикнула, поспешно пробормотав «Простите!» и попробовала встать. Но разве можно было это сделать ведущим по ухабистой дороге, казалось, с огромной скоростью в фургоне? Мать смотрела на дочь и видела ее веселье и растерянность. Наташа знала другое. То, что казалось незавидной и даже веселой дорожной историей, позже причинило ей множество страданий и переживаний. Но она не хотела рассказывать матери о пережитых трудностях, хотя порядочность того парня сначала удивила ее. Он показался ей неплохо воспитанным, в отличие от того, как были воспитаны мужчины в восточном мире. Парень помог Наташе подняться с его колен и под насмешками других мужчин уступил Наташе свое место. Это было неслыханным событием для восточного мира. Мужчина уступил место женщине. Но это было именно так. И даже Анна могла присесть на колени Наташи и избежать того, что приключилось с ее подругой. Однако проявленное этим парнем джентльменство в автобусе и выводы, к которым пришли многие пассажиры автобуса, были кратковременными и ошибочными. Через какое-то время фургон остановился, и все шумно двинулись к выходу. «Слава Богу! Наше путешествие в этом транспорте закончилось!» – вздохнула Наташа. «Но настоящее путешествие только начиналось. Я вышла из фургона и зажмурилась. Точно из тьмы нереальности вышла на свет реального мира. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой того молодого брюнета, который уступил мне место в фургоне. И он с восточным акцентом сказал: «Девушка, давайте хоть познакомимся». Наташа замолчала, раздумывая, рассказывать матери все детали их встречи или нет. Мать же с интересом смотрела на нее и нетерпеливо спросила: «И что же дальше?» «А дальше», — сказала Наташа мечтательно, и снова прикрыв глаза, в душе прошептала молитву. Она оставит детали их встречи на потом, чтобы не беспокоить мать и не рассказывать ей всего, что пережила их группа. Она посмотрела на мать и продолжила: «Ну, мы познакомились и вскоре разошлись». «Наверное, — улыбаясь, сказала мать, — он хороший и воспитанный парень». Наташа не ответила. У нее на этот счет было совсем другое мнение об этом парне. В ее памяти сразу же всплыли его полные злости и мести глаза. Она даже со страхом взглянула на свою руку, будто заново ощутив его зверски жестокую хватку, которую причиняла ей боль. Он был хорошим парнем. Он был хорошим мусульманином. Засыпая, она снова думала об их поездке и о пощечине, которую получила от, так сказать, хорошего и воспитанного парня, каким маме показался Шамиль. Сможет ли когда-либо она рассказать матери, каким он оказался на самом деле? Сможет ли она поведать матери о боли, которую причинила ей его грубая рука? Или это останется только на невидимых страницах истории их группы? Ведь самое главное для них – донести весть и посеять семя, даже если при этом иногда случаются каверзные случаи, даже если им раздают пощечины. Но разве это самое главное?

Просыпалось долгожданное утро. Сергей встречал его с нетерпением, ведь он уже давно всматривался в темное окно, ожидая, когда посветлеет. Он провел беспокойную ночь. Вчера, возвращаясь в свою камеру после посещения врача, он увидел заключенного за чтением такой же книги, которая лежала заброшенной в углу его кровати. Человек из соседней камеры читал Библию. Сергей в этом не сомневался. Заметив любопытный взгляд Сергея, сосед даже попытался предложить ее ему, на что Сергей ответил, что такая же книга припадает пылью в его камере. Тот неодобрительно покачал головой и сказал: «Тогда приходи в комнату возле столовой в субботу вечером. Там собираются все, кто хочет читать Библию. Тюремные охранники разрешают нам это делать. И знаешь, эта книга помогает. Это точно». Сергею стало не по себе. Это он должен был сказать ему такие слова. Ведь в свое время он читал Библию, знал множество стихов наизусть, а также то, что в ней можно черпать силы и находить успокоение для души. Он это знал, но только в прошлом. Этот разговор не давал ему покоя до конца дня и ночью лишил его сна. Сергей ворочался сбоку на бок, с нетерпением дожидаясь утра, и его тревога усиливалась. Приближалось субботнее утро. Сегодня его сосед обязательно напомнит ему о встрече, о чтении Библии. К тому же, проведя бессонную ночь, он вспомнил их соседа с Киевщины, рассуждением которого тогда удивлялся, но сегодня сам был похож на него. Их сосед был православным, любил выпить и покутить, никогда не задумываясь о цели своей жизни на земле, тем более о вечности. Каждый раз, когда отец Сергея пытался поговорить с ним о загробной жизни, о том, что ждет его после смерти, тот отвечал: «Загробная жизнь? Ах, кто знает, есть ли она и какая? Но самое главное, так жили мои деды и прадеды. Так жили мои родители, так и я закончу свою жизнь». «Даже если ваш конец будет плачевным?» – не сдавался отец. «Даже если дорога заведет вас в тупик?» «Чему быть, того не миновать», – твердил дедуля. «Да нет же, можно миновать путь к погибели. Ведь Иисус предлагает вам жизнь вечную с Ним. Вам надо только покаяться и принять Его в свое сердце. Это ваш выбор». Старик, почесав затылок и покачав головой, медленно говорил: «Так это же значит... Это что получается? Что мне надо изменить в вере моих предков? Ох, нет-нет, этого я никак не могу сделать. Я верен своим убеждениям, и если в вечности мне предстоит ад,

Но готов ли он изменить свои убеждения? Он еще этого не знал. Усталый и изможденный бессонной ночью, он уснул, когда было уже довольно светло. Как только он сомкнул глаза, ему приснился сон, как они всей семьей посещали Флориду, парк Диснейленд. Сон перенес его в то далекое время, когда они гуляли все вместе в парке, посещали разные представления с участием животных, дельфинов и китов. Везде было столько прекрасного и интересного, столько веселья и смеха. Потом сон привел его в музей природы, где посетителям показали сериофильм о динозаврах. Им выдали очки, и они, усевшись на самый последний ряд, смотрели фильм. Вдалеке шли цепочки доисторических животных. Они приближались, вырастая в зубастых, клыкастых и хвостастых страшилищ. Потом что-то будто их взбудоражило, подстегнуло, и они понеслись прямо на зрителей. Картина была настолько натуральной, что Сергей от неожиданности вздрогнул, а Наташа даже вскрипнула от испуга. Откинувшись на спинки стульев, они видели, как гигантские ящеры почти рядом с ними с рычанием вонзали в противника острые, словно отточенные наждаком, зубы и грызлись очень близко от них. Два гиганта, казалось, вылезли на середину зала, вырывая куски из туловища жертвы. И в тот момент хруст и чавканье заполнили весь зал. Оглушительный рев бился в ушах. Тогда Сергей понимал, что это был стереоэффект. Но тем утром, инстинктивно закрываясь руками, он старался отгородиться от кажущейся опасности. Жертвой, раздираемой на куски страшным чудовищем, был он сам. Хруст и жадное чавканье заполняло его маленькую тюремную камеру, и он в страхе и ужасе оборонялся от чудовища, которое, схватив его, хотело раздавить и уничтожить. С истерическим криком «Помогите!» он метнулся на своей жесткой кровати, больно ударился головой об стенку и сразу же проснулся. В тот же момент он увидел возле двери своей камеры охранника, который неистовым голосом заорал. «Чего кричишь, кретин? Режут тебя, что ли?» «Нет, живьем съедают», — хотел ответить Сергей, но, оглянувшись на пустую серую камеру, в которой не было никаких чудовищ и динозавров, понял, что это был лишь сон. Страшный и такой правдоподобный, но все-таки сон. Он сел на кровать и, стараясь унять учащенное дыхание, сделал несколько глубоких вздохов. Сергей желал покоя, но в ушах звенел его собственный крик «Помогите!». Его разум кричал об опасности, невидимой опасности, давившей на него. Теперь, уже наяву, он чувствовал дьявольское ополчение на его израненную душу, которую сам добровольно отдавал на растерзание. Он ушел от источника покоя, удалился от защитника и утешителя. Весь день прошел в тяжких думах и переживаниях, но его душа оставалась черствой и закрытой. Он страдал, но продолжал сопротивляться, продолжал бороться против того, кто мог бы подарить ему покой и мир, мог бы излечить его раненую душу, мог бы ободрить даже в сырых и мрачных тюремных стенах. Но Сергей отвергал эту помощь. Он был скован цепями отчаяния и борьбы. Вечером к его двери подошел Георгий, его сосед, и спросил: «Так ты собираешься на служение? Все желающие уже идут. Пойдем, тебе понравится». Сергей отчужденно посмотрел на него и открыл

рот, чтобы сказать «нет». Но вдруг где-то в глубине его истерзанной души услышал тихий голос. «Иди, тебе не помешает. Иди». Он поднялся со своей жесткой кровати и позвал охранника. Сосед напомнил: «Библию возьми с собой». С безразличием он поднял ее с кровати и поплелся за своим товарищем по несчастью. Зайдя в комнату, он окинул взглядом сидящих и чуть улыбнулся. Картина собрания была противоположна той, которую он привык видеть. В церкви, которую он прежде посещал, были нарядно одетые люди, свободные в своих движениях и сидящие в удобных креслах. Сейчас перед ним были мужчины в серых одинаковых спецовках, с цепями на руках и ногах. Но, несмотря на необычность тюремной обстановки, на их лицах было нечто такое, чего не было на лице Сергея. Что-то было не так. Чего-то ему не доставало. Но чего? Сергей не мог понять. Он присел на свободный железный стул и взглянул на человека, который стоял перед ними. Тот был одет по-другому и без цепей. «Значит, извне», — подумал Сергей. Вскоре мужчина, который представился Виктором Алексеевичем, предложил всем помолиться. А после все начали петь. «Буду жить под защитой твоих крыл. Буду я под охраной твоей. Ночь настанет, но я не устрашусь, когда я под защитой твоих крыл». Песня звучала не очень мелодично, иногда в разных тональностях, но каждый старался петь с чувством. Сергей посмотрел на них и улыбнулся. «Буду жить под охраной твоей». «Божией? Какой абсурд! Ведь здесь они были под тюремной охраной. Ночь не была им страшна. Вот тюремные драки и потасовки порой донимали. В этой ситуации даже крылья Божьей защиты не помогут». Георгий прервал его рассуждение, толкнув его в бок. «Пой с нами!» Сергей взглянул на слова и уже хотел запеть, но тут же остановился, а песня продолжала звучать мелодичнее и радостней. «Я спасен под защитою твоей! Мой покой под защитою твоей!» О, нет! Такие слова он не мог петь. Он не спасен, и его покой не под защитой Божьих крыл. У него даже нет покоя. Ему вспомнился кошмарный сон прошлой ночи. Перед ним будто опять стояли страшные чудовища, желающие поглотить и уничтожить его. А в ушах звучало их противное чавканье и хруст ломающихся костей. Его тело пронзила легкая дрожь, и он поерзал на стуле, будто стараясь отгородить себя от невидимых страшилищ, давивших его душу. От его резких движений на стуле звякнула цепь на его руках, как бы издавая заключительный аккорд песни. Мелодия смолкла, и Виктор Алексеевич пригласил открыть Евангелие от Матфея. Сергей нехотя открыл Библию на указанном месте и про себя начал читать из 14 главы. В четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи! Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу.
но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Чего не хватало Петру, чтобы он смог дойти до Иисуса? Виктор Алексеевич задал присутствующим вопрос и сразу же ответил: «Веры! Веры ему не хватало!» Многие из вас могут быть похожими на Петра. «Иисус мне не может помочь. Где? В тюрьме? О, нет! Здесь все живет и действует по тюремным законам, законам силы и власти, злости и отрешенности. Но Иисус и в неволе, и вне тюрьмы все тот же, друзья. Он одинаково любит и вас, злостных и беспощадных преступников, и тех, кто живет на свободе и радуется жизни. Одно только надо. И тому, кто на свободе, и вам здесь, пригласить его в свое сердце. Пригласить и позволить жить вместе с вами в сырой и тесной тюремной камере, как это уже сделали многие. И тогда теснота и неудобства не будут так давить на душу. Тогда неуютный и печальный вид камеры изменится. Не правда ли?» Несколько человек, радостно улыбаясь, закивали утвердительно головами. При этом раздался шум звякающих цепей. И тогда сознание Сергея пронзила мысль: «Вот чего на твоем лице нет. Радости. Радости спасения. Радости жизни». «А чему мне здесь радоваться?» Вопреки здравой мысли прозвучал собственный вопрос Сергея. «Ведь я забытый и оставленный Богом, пренебреженный и преданный. Какая радость? Радость жизни? Моя жизнь закончилась давно, когда он, немилосердный и нелюбящий, забрал у меня моего любимого отца. Мой мир, моя жизнь закончились тогда же». Тяжелые и жестокие мысли терзали его сердце, вопреки тому, что ведущий приводил примеры из жизни, когда в самых тяжелых ситуациях люди не отчаивались и продолжали надеяться на Бога. Сергей не слышал его доводов и примеров. Его мысли были заняты только одним – он оставлен и забыт Богом. Уже зазвучала очередная песнь, а Сергей продолжал выставлять претензии и доводы тому, на кого был зол. Претензии всемогущему Богу. Вскоре все оживились, подходили друг к другу и делились мнениями, высказывая пожелания и благодарность ведущему. Лишь Сергей одиноко сидел на стуле. Ему не хотелось ни с кем общаться или говорить. Он только устало смотрел на дверь, ожидая, когда ее откроют, чтобы каждого отвести в его маленькое душное одиночество, в жуткий мирок тюремной камеры. Ему было настолько все равно и безразлично все происходящее вокруг него, что он даже не заметил, как Виктор Алексеевич подошел к нему и, положив руку на плечо, спросил: «Друг, для чего ты пришел?» Слова мужчины вдруг заострили его внимание на давнем сюжете из прошлого. Он точно помнил это событие из Библии. Эти слова были сказаны Иисусом Иуде, когда тот пришел его предать, когда беспечно решил выдать его воинам с помощью знака любви. Эти слова точно были сказаны Иуде-предателю. Неужели его собеседник думает о нем как о предателе, как о ничтожестве, неспособном разобраться,
какой поступок правильный и какой жест справедливый. Может быть, ему стоило сейчас вытащить меч своей защиты и доказать, чтоб отверженным оказался он. О, если бы этот человек все знал, тогда он понял бы, что тот, который с любовью исцелил отрезанное ухо, равнодушно отвернулся от разбитого сердца. Нет, любящий и справедливый Бог не может так поступать. Он не мог, не имел права отобрать у него отца. В душе Сергея бушевала буря, и он презрительно, глянув на Виктора Алексеевича, ответил: «Я знаю, для чего сюда пришел. Но вы не знаете того, почему я сюда пришел, так и того, кто я». В этот момент щелкнул замок, и дверь открылась, чему Сергей был очень рад. Он не мог больше находиться в этом помещении. Все увиденное и услышанное здесь раздражало его. И как только ему представилась возможность уйти, он быстро покинул помещение, дав себе обещание больше никогда не приходить на подобные общения. Они причиняли ему боль, бередили его незажившую рану. А Сергей меньше всего хотел этого. Лучше он будет одиноким в своей удушливой камере, чем сидеть здесь на общении и удивляться непонятной радости на лицах заключенных. Лучше он будет сражаться со страшными чудовищами, чем терзать свою душу. Он сам управляет своей жизнью, сам делает выбор и принимает решения в своей жизни. В конце концов, ему решать, где конечный пункт его вечности. И это на самом деле зависело только от него. Он шел по коридору, и по звяканию цепи мучительно отбивалось в его сознании словами: «Можешь ли ты, дзынь-дзынь, сражаться со мной, дзынь-дзынь?» Сергей ускорил шаг. От этого звяканье стало еще громче. Ему надо было быстрее добраться до своей камеры, чтобы там, щелчком дверного замка, отгородить себя от всего, что он слышал на общении и что так назойливо твердило ему сознание с каждым ударом цепи об цемент. Он зашел в камеру и, сев на кровать, зажал уши руками. Он должен, он сможет отгородиться от всего того, что не давало ему покоя. Кровь болезненно стучала в висках, и он, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал. В отчаянии он стукнул кулаком по кровати так, что Библия, лежащая рядом, упала на пол. Он нагнулся, чтобы достать ее, и его взгляд упал на раскрывшееся место книги Иова. «Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Сергей сердито закрыл Библию и, бросив ее на кровать, закричал, как израненный, попавший в капкан зверек. В изнеможении, падая на кровать, он сильно ударился головой о стенку и безбожный скверно выругался. Жизнь на самом деле завела его в тупик.

0: Нэнси ехала домой. Монотонный шум двигателя успокаивал ее. Всю эту неделю она была на судебном заседании в другом городе. И чтобы скоротать время в поездке, она обычно слушала музыку. Но сегодня она была усталой и грустной, и ей хотелось тишины. Горная дорога на две полосы была проложена по самым крутым склонам гор. Наверное, полвека тому. Блистающая и подсвеченная заходящим солнцем, она змейкой виляла с одной вершины на другую, приближая Нэнси к дому. Слева вдоль дороги высились серые скалы. Справа, почти в метре от края, шел крутой обрыв. Если бы эта дорога была ей незнакома, то казалась бы утомительной. Но для Нэнси она была как родная. Она хорошо знала эту местность. Тем не менее, облегченно вздохнула, когда выехала на широкую оживленную автостраду. День еще боролся за свои права, хотя солнце неотвратимо склонялось к горизонту. Ландшафт за окном машины изменился. Покрытые лесом горы сменила равнина с редким кустарником. Потому и дорога стала другой. Она стелилась под колесами гладкими, чистыми, серыми полосами, размеченными белыми и желтыми линиями. Машины шли сплошным потоком, и тишину в кабине нарушал шум мелькающих встречных машин. Погода располагала к прогулке. И, подъезжая к родному городу, Нэнси решила остановиться возле озера и полюбоваться гусями и лебедями, которых там было бесчисленное множество. Она любила приходить сюда, когда особенно нуждалась в покое и тишине.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

помощь себе Иисус Христос выбрал 12 бедняков, чтобы шли вместе с Ним и учили народ. Этих 12 называют апостолы или ученики. И выбрал Он их из бедных людей, чтобы бедняки навсегда, на все грядущие годы запомнили, что небо создано для них так же, как и для богатых, и что Бог не делает различий между теми, кто носит хорошую одежду, и теми, кто ходит в лохмотьях и босой. Самые жалкие, некрасивые и убогие, если только они были добрыми на земле, будут светлыми ангелами на небе. Не забывайте об этом, когда станете взрослыми, мои дорогие. Не гордитесь и будьте добры к любому бедняку, мужчину то, женщину или ребенка. Если они дурны, думайте о том, что они были бы лучше, будь у них добрые друзья и хорошие семьи, и если бы их лучше учили. Старайтесь исправить их добрым убеждением и участием. И если сумеете, всегда старайтесь учить их и помогать им. И если кто-то станет плохо говорить о бедных и несчастных, думайте о том, что Христос жил среди них и учил их, и считал, что они достойны Его забот. И всегда жалейте их, и думайте о них как можно лучше.

Имена 12 апостолов были Симон Петр, Андрей, Иаков, сын Завидеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, сын Алфеев, Левий, Симон и Иуда Искариот. Иуда Искариот впоследствии предал Христа, о чем вы позже узнаете. Первые четыре апостола были бедными рыбаками. Раз сидели они в своих лодках у берега и чинили сети, а Христос шел мимо. Он остановился и, войдя в лодку Симона Петра, спросил его, много ли рыбы тот поймал. Петр ответил, нет, они ловили сетями всю ночь, но ничего не поймали. И Христос сказал, закиньте сеть снова. Они закинули, и сеть тотчас переполнилась рыбой. Рыбы было так много, что пришлось позвать на помощь других рыбаков. И даже тогда они вытащили ее с превеликим трудом. Это было еще одно чудо, сотворенное Христом. Иисус тогда сказал, идите со мной. И они тотчас пошли. И с тех пор 12 учеников или апостолов были всегда с Ним. Поскольку люди толпами следовали за Иисусом и просили, чтобы Он учил их, Он поднялся на гору и проповедовал им, и дал им из собственных уст молитву, начинающуюся словами «Отче наш, сущий на небесах», которую вы читаете каждый вечер. Ее называют молитвой Господней, ибо первым ее произнес Иисус и велел своим ученикам так молиться. Когда же он спустился с горы, к нему подошел человек с ужасной болезнью, которую называют проказой. В те дни она была очень распространена, и тех, кто болел этой болезнью, называли прокаженными. Прокаженный пал к ногам Христа и сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить». Иисус, всегда полный сострадания, простер руку и сказал, «Хочу, исцелись». Проказа тотчас сошла, и больной исцелился. Куда бы ни шел Христос, за ним всегда следовали толпы. И вот он зашел вместе со своими учениками в один дом отдохнуть. Пока он сидел там, пришли люди и принесли больного, расслабленного, который весь дрожал и не мог ни двигаться, ни стоять. Однако в дверях и возле окон так много столпилось народа, что они не могли приблизиться к Христу. И тогда поднялись на крышу дома, которая была невысока, и, разобрав кровлю, спустили постель, на которой лежал больной, в ту комнату, где был Христос. Увидев его, Иисус, полный жалости, сказал, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И человек встал и ушел совсем здоровый, благословляя его и благодаря Бога. А в другой раз подошел к нему сотник или начальник над солдатами и сказал, «Господи, слуга мой лежит дома и очень страдает». Христос ответил, «Я приду и исцелю его». Сотник же сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи только слово, и я знаю, выздоровеет слуга мой». Обрадовался Христос, что сотник так истинно в него верует, и сказал, «Да будет так». И слуга выздоровел в тот же час. Но из всех, кто приходил к нему, ни один так не плакал, как некоторый судья. Он ломал руки и говорил, «Господи, моя дочь, моя прекрасная, добрая, невинная девочка умерла. О, приди к ней, возложи на нее свою благословенную руку. И я знаю, она воскреснет, вернется снова к жизни и осчастливит меня и свою мать. Господи, мы так ее любим, так любим». А она умерла. Иисус пошел с ним, а вместе с ним пошли и ученики. И они вошли в дом судьи, где лежала в комнате бедная умершая девочка. А над ней плакали друзья и соседи, и играла тихая музыка. Так всегда было в те дни, когда кто-то умирал. Христос, глядя с печалью на девочку, сказал, чтобы утешить ее бедных родителей, «Она не умерла, она спит». И велел всем, кто был в комнате, выйти, и, подойдя к мертвой девочке, взял ее за руку. И она встала, совсем здоровая, словно после сна.
Вот верно, весело было смотреть, как родители обнимали, целовали ее и благодарили Бога и Сына Его Иисуса Христа за такую великую милость. Впрочем, он всегда был добрым и милостивым. Он делал столько добра и учил стольких людей, как любить Бога и как надеяться попасть после смерти на небо, что его назвали «Спаситель».

0: Даффа. Яркое солнце нещадно палило. Казалось, что все живое ожидает момента, когда светило скроется за горизонтом и наступит прохладный вечер. По тихой деревенской улице, глубинке Эфиопии, торопливо шел чернокожий мальчик лет 12. Звали его Даффа. Он подошел к старому зданию школы и замедлил шаг. Из открытого окна доносился громкий голос учителя. Неслышно ступая, Даффа подошел к самому окну и сел на землю. Учитель диктовал слова, и дети старательно записывали их на грифельных досках. Даффа встал на цыпочки и заглянул в класс. «Интересно, как быстро они пишут?» – подумал он, с интересом разглядывая учеников. Целый месяц уже Даффа приходил сюда и сидел под окном, прислушиваясь к голосу учителя. Он не мог зайти в класс и учиться, как другие мальчики, потому что у его мамы не было денег заплатить за учебу. Школы в Эфиопии были платными. Папа Даффы умер несколько лет назад. Даффа помогал маме тем, что пас коз богатого человека. Даффа очень хотел научиться читать и писать. Но самостоятельно выучить алфавит он не мог. В нем было больше 200 знаков. Поэтому с наступлением вечера Даффа спешил к школе. Забыв об осторожности, мальчик приподнялся, чтобы лучше рассмотреть класс. В этот момент его заметил учитель. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил он, подойдя к окну. От неожиданности Даффа не знал, что сказать. Учителю стало жаль мальчика, и он с теплотой в голосе еще раз спросил. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» «Я очень хочу научиться читать и писать, но мне нечем платить за учебу в школе», — тихо произнес Даффа и умоляюще посмотрел на учителя. «Можно я буду приходить сюда каждый вечер и слушать ваши уроки?» «Приходи», — разрешил учитель, подумав. «О, если бы мои ученики тоже так сильно хотели учиться!» С тех пор Даффа каждый вечер спешил на занятия в школе. Он садился под окном и внимательно слушал. Грифельной доски у него не было, и он писал палочкой прямо на песке. Его усердие не прошло бесследно. Через некоторое время он знал весь алфавит и неплохо писал. Теперь Даффе хотелось приобрести какую-нибудь книгу. Но где ее взять? Однажды хозяин, у которого работал Даффа, послал его на рынок продать козу. На рынке было пыльно и шумно. Продавцы приглашали покупателей и громко расхваливали свой товар. Овцы и козы, выставленные на продажу, жалобно блеяли. То тут, то там раздавался звон монет. Даффа быстро продал козу и на обратном пути с интересом смотрел по сторонам. Увидев прилавок с книгами, Даффа остановился. «Как много!» – прошептал он. Перед Даффой лежали книги. Большие и маленькие, толстые и тонкие. Особенно ему понравилась одна книга с картинками. Она стоила ровно столько, сколько Даффа заработал за целую неделю. Ему очень хотелось купить эту книгу. В его кармане лежали деньги за проданную козу. Несколько минут Даффа колебался. «Можно ли взять их?» «Мой хозяин добрый», — подумал Даффа. «Он не будет ругать меня, а я обязательно верну ему деньги». Даффа отсчитал несколько монет и заплатил за книгу. С огромной радостью он поспешил домой, крепко прижимая к груди свое сокровище. Хозяин на самом деле не поругал трудолюбивого пастушка, который в конце недели вернул свой долг. На следующий день Дафа нашел хорошее пастбище. Козы мирно паслись, а Дафа открыл книгу, посмотрел несколько рисунков и принялся читать по слогам, как учили в школе. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода?» Дафа купил Евангелие. Перед мысленным взором мальчика стали появляться удивительные картины. В какой-то далекой стране родился необычный младенец – Иисус. В день его рождения радовались ангелы, небесные жители. Их восторженное пение слышали пастухи на поле. Позже необыкновенному мальчику поклонились мудрецы. Они принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Дафа сильно переживал, когда читал о злом Ироде, который хотел убить Иисуса. Сколько же детей он погубил? Как хорошо, что родители Иисуса узнали о коварном плане царя и убежали в другую страну. Чтение так увлекло Дафу, что он не заметил, как наступил вечер. Прохладный ветерок напомнил о том, что пора возвращаться домой. С нетерпением пастушок ждал следующего дня. Он горел желанием читать драгоценную книгу дальше. «Если бы Иисус жил у нас, Он исцелил бы моего отца, и он не умер бы. Я ходил бы в школу, как все дети, и не чувствовал бы себя таким одиноким», — думал Дафа, прочитав половину книги. Узнав о смерти Иисуса, Дафа сильно расстроился. Несколько дней он не открывал книгу. Почему же такое случилось? Как могли люди распять на кресте такого хорошего учителя? И лишь когда Дафа все же дочитал книгу до конца, он узнал, что Иисус воскрес. Это же настоящее чудо! Прошли годы. Дафе исполнилось 16 лет. Однажды в деревню, где жил Дафа, приехали белые люди. Это были миссионеры. Они приехали в Эфиопию, чтобы рассказать неграм о Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Узнав об этом, Дафа сильно обрадовался. «Иисус Христос — это тот человек, о котором написано в его книге. Наконец Дафа узнает о нем больше». От соседа Дафа узнал, что белые люди приглашают на работу желающих строить дома. Мама разрешила Дафе пойти к ним на работу, и он с радостью стал трудиться у миссионеров. Вместе с другими неграми Дафа жил в палатке рядом со стройкой. Каждый вечер белый человек проводил собрания для своих работников. Дафа внимательно слушал и старался запомнить все, что говорил проповедник. Его сердце чуть не разорвалось от радости, когда он узнал, что Иисус Христос пришел на землю спасти грешников, что Он любит всех людей, и Дафу тоже. Однажды вечером миссионер проходил мимо палатки чернокожих работников и услышал чей-то громкий голос. Миссионер прислушался. Затем он подошел ближе и осторожно заглянул в палатку. Он не поверил своим глазам. Дафа читал вслух Евангелие. Миссионер поспешил поделиться своей радостью с женой. «Представь себе, Дафа читает Евангелие своим друзьям». На следующий день миссионеры пригласили Дафу на беседу. Они попросили его рассказать, как он узнал о Христе и где взял Евангелие. Сначала робко, а потом увереннее Дафа рассказал, как научился читать и как купил книгу. Миссионеры не переставали удивляться. Сколько они переживали и молились о том, чтобы суметь донести до чернокожих людей весть о Христе, о Его любви И Бог удивительным образом приготовил путь для принятия Евангелия. Дафа искренно попросил у Бога прощения за свои грехи и стал усердно молить, помогать миссионерам. Он очень хотел, чтобы его народ обратился от идолов к истинному Богу. Бог благословил ревностного труженика и доверил Дафе большой труд – благовествовать Евангелие среди африканцев. Многие мальчики и девочки тоже мечтают трудиться на Божьей ниве, когда станут взрослыми. Но все ли задумываются о том, что готовиться к труду надо с самого детства? Подготовка к большому служению несложная, но требует усердия и постоянства. Прилежная учеба в школе, послушание родителям, почтение к старшим, заучение текстов Священного Писания поможет вам не только посвятить себя Богу, но и успешно служить Ему в том деле, на которое Он позовет вас.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать шестую главу книги пророка Иезекииля. В ней Бог предсказывает суровое наказание для жителей Иудеи. Как вы, должно быть, помните, в начале этой главы Бог через своего пророка пообещал навести на иудейскую землю меч и разрушить высоты, где идолопоклонники приносили свои жертвы. А в стихах 4 и 5 Бог продолжает обращаться к непокорным представителям своего народа с грозным предостережением и говорит им: «Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Остается только сожалеть, что евреи, которые жили в Германии, не прочли книгу Иезекииля с должным вниманием. Они предпочли подчиниться такому диктатору, как Гитлер, вместо того, чтобы обратиться к Богу живому. И в результате им пришлось узнать, что Бог наказывает своих непокорных детей. Друзья мои, с Богом шутить нельзя. Его суд над грехами людей неизбежен. Америка старается вести мирную политику, но ее проблемы не решаются.

сопровождающий это движение огонь и ветер, напоминает о суде Бога над землей, на которой мы живем. Может быть, вам грустно думать о Боге подобным образом, но горькая пилюля, которую прописывает нам доктор, помогает нам выздороветь. И вам придется проглотить эту горькую пилюлю. Наш Бог свят, и Он не ошибается. Это мы можем ошибаться. И когда мы ошибаемся, нарушая установленные Господом законы, нам приходится платить. Готовы ли вы признать это? Итак, Бог говорит: «Я буду судить Израиль, и мой суд будет ужасен». Однако Израилю совсем не хотелось признавать свои ошибки. Но даже в то суровое время всеобщего отступничества находились люди, которые оставались верны Богу. Послушайте стих 8. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Хотя народ в основном отошел от Бога, среди жителей Иудеи остались верующие люди. То же самое можно сказать и о сегодняшней церкви. Либерализм в ней процветает, но среди прихожан остались и те, кто хранит верность Богу. И Бог никогда не забывает таких людей. Читаем далее, послушайте 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен». Что будут делать эти уцелевшие? Они будут свидетельствовать о Боге. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Эти люди принадлежат Богу, но изменили ему, совершили духовное прелюбодеяние. Омертвевшая и закосневшая в своем фарисействе церковь, которая останется на земле после того, как Христос заберет к себе истинную церковь, сравнивается с блудницей в 17 главе Откровения. Это самая пугающая глава в Слове Божьем. В ней описана ужасная картина. Грешники к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Таким был результат суда над Иудеей. Но сегодня мы не видим этого результата. Это значит, что того суда для людей оказалось недостаточно. И землю ждет новый суд в период великой скорби. Тогда люди молча предстанут перед Божьим судом. Может быть, вы думаете, что в этот скорбный момент они наконец-то покаются? Но этого не будет. Во времена Иезекииля нашлись люди, которые почувствовали отвращение сами к себе. И они искренне покаялись, потому что их сердца были по-прежнему близки к Богу. И такие люди находятся среди народа Божьего всегда. Если вы ненавидите себя за то, что когда-то послужили дьяволу, значит, вы принадлежите к народу Божьему. Обратите внимание на 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. И узнают, что я Господь». Эта фраза повторяется в 6 главе Иезекииля трижды. «Таков результат суда». Опять же, мы не замечаем этого результата в наши дни. Люди не признают руки Божьей. Они не хотят замечать Божьего наказания в виде обрушивающихся на них бедствий и говорят, будто Бог тут ни при чем. Они говорят, что если Бог существовал бы, то Он, наоборот, помогал бы людям во всем, что те делают. Но, друзья мои, откуда вы это взяли? Бог установил свои законы не для того, чтобы их постоянно нарушали.

и он осудит грешников. Людям это не нравится. Им не нравится Бог-судья. Они, конечно, могут сами сотворить себе Бога по собственному подобию, если хотите, но святой Бог все равно существует. Может быть, вам хотелось бы, чтобы он исчез, но он не исчезнет. И он будет судить нас за содеянные грехи. Послушайте далее 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Я знаю, что многие замечательные иудеи пришли к Богу благодаря гонениям Гитлера. Многие в Европе стали верующими из-за этого. Мы нередко забываем об этом результате, и совершенно зря. Однажды я получил письмо от чудесной девушки, чьи родители погибли в газовой камере. Она писала, что именно это ужасное событие и привело ее к спасению. Через смерть родителей она признала необходимость полагаться на Бога, который имеет власть над земными силами, и обратилась к Нему с покаянием. Мы должны признать, что все происходит по воле Божьей, потому что Он свят. И если уж Бог не пощадил родного сына, но отдал его на смерть ради нашего спасения, то непонятно, почему грешники считают возможным уклониться от наказания? В прочитанном только что стихе есть такие слова. «Пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме». Бог объясняет нам, за что Он осудит эту страну. Друзья мои, суд над землей Израиля продолжается. Многие говорят об Израиле так, словно там текут молочные реки с кисельными берегами. Но не обманывайтесь, жизнь там вовсе не мед. И народ израильский пока еще не вернулся к Богу, а Бог по-прежнему намерен судить эту землю. Послушайте 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Я не знаю, как выглядит пустыня Дивлав, но не так давно я проезжал между Иерихоном и Иерусалимом, и мне не хотелось бы покупать там земельный участок. Мне кажется, что если бы израильтянам не было нужно убежище, то они вернули бы эту землю арабам прямо сейчас. Кроме того, обратите внимание, что в прочитанном тексте еще раз звучит фраза «И узнают, что я Господь», указывающая на смысл и предназначение Божьего суда. В следующей, 7 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, записано второе послание Бога о суде над всей землей Израиля. Напоминаю, что в 5 главе Иезекииля речь шла о разрушении Иерусалима, но теперь в 6 и 7 главах пророчество касается уже всей страны. Иерусалим еще не разрушен, и хотя многие иудеи уже угнаны в рабство, достаточно большая часть народа Божия все еще живет на родине. Однако происшедшее не заставило их вернуться к Богу. Послушайте начало 7 главы, 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». Иезекииль передает народу Израиля то, что сказал ему Бог. Первое послание, записанное в 6 главе, начинается точно так же. «Землю ждет суд, и этот суд, конечно же, касается живущих на этой земле людей. Земля Израиля и его народ всегда были взаимосвязаны в Слове Божьем».
Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новый важный элемент – пророчество об окончательном уничтожении страны и города Иерусалима. Народ будет изгнан из страны, а город разрушен. Послушайте третий стих. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». На еврейском языке эти слова звучат как чудесные стихи и производят довольно сильное впечатление. Бог говорит Израилю: «Буду судить тебя по путям твоим». То есть суд Бога будет соответствовать преступлениям народа. Перед тем, как продолжить чтение, я должен задать вам один вопрос. Как вы думаете, насколько серьезно это преступление, когда люди только на словах свидетельствуют о Боге, но не верят в Него? Достойно ли наказание ходить в церковь, но не быть спасенным? Возможно, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и вы отмахивались от него, как от надоедливой мухи. Но я хотел бы со всей ответственностью заявить вам, что это ужасное преступление. Я много раз говорил, что предпочел бы быть пигмеем из самого глухого африканского селения и молиться идолу, чем сидеть на богослужении в церкви, называть себя христианином, но при этом не знать Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Я не стану с вами спорить относительно того, как поступит Бог с этим пигмеем. Я знаю только, что даже в отношении этого человека у Господа есть свой, неведомый мне замысел. Но меня больше волнуют те члены церкви, которые на самом деле не спасены. Именно о такой ситуации пророчествует Иезекииль. И пророк со всей определенностью утверждает, что ответственность такого человека очень велика, потому что он слышал Слово Божье и отвернулся от него. Чем больше человек слышал, тем больше ответственность. Я уверяю вас в этом. Послушайте, далее я прочту вам стихи с 4 по 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебя, и мерзости твои с тобою будут. И узнаете, что я Господь-каратель». Осмелюсь предположить, что это потрясающее место Писания знакомо очень немногим сегодняшним верующим. Кто-то скажет: «Но это же Ветхий Завет, это совсем другое дело. В Новом Завете все по-другому». Друзья мои, книга Иезекииля звучит еще очень мягко по сравнению с Откровением и словами Господа Иисуса Христа в 25 главе Евангелия от Матфея. Слова Иезекииля здесь не сравнить со многими более суровыми местами Нового Завета. И этим лишний раз подтверждается простой и непреложный факт. Бог Нового Завета тот же самый, что Бог Ветхого Завета. И Он в любом случае накажет грешников. В своей прошлой беседе я упоминал об одном юном еврейском рабби, который доказывал, что Бога нет, потому что никак по-другому не мог объяснить смерть 6 миллионов евреев в гитлеровских концлагерях.
Я же хочу сказать прямо противоположное. Смерть 6 миллионов евреев должна быть предостережением для нашей церкви сегодня. Будет ли Бог судить нас? Да, будет. И неудивительно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11, написал такие слова. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Продолжаем чтение 7 главы, послушайте стихи с 10 по 14. «Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день». Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Эти люди протестовали, они были пацифистами и не хотели воевать. Они отказывались сражаться за правое дело. И в результате их настиг суд. Пришли враги, и народ иудейский поневоле вынужден был отказаться от мысли о пацифизме. Честертон говорил, что наш век — это век пацифизма, но вовсе не век мира. И действительно, сегодня люди устали от войны, но пока не очистятся человеческие сердца, невозможен никакой мир. Бог говорит, что грешники не будут жить в мире. Исаия повторял это неоднократно в своих пророчествах. И пророк Иезекииль тоже говорит о том же самом. Послушайте 19 стих. «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». Граждане Америки слишком часто считают, будто всемогущий доллар способен решить все их проблемы. Они потратили миллиарды долларов на то, чтобы добиться мира во всем мире. В результате они ничего не добились, только очень много потратили. Конечно, удобно, когда у тебя есть деньги на карманные расходы. Однако проблемы таким образом не решить. Бог говорит здесь народу Израиля, что накопленное ими богатство не спасет их. И оно их действительно не спасло. В заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи с 20 по 22. «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его». Да, друзья мои, таково ужасное описание Божьего суда. Но если вы хотите прочесть о несравненно более ужасающих временах, которые потрясут этот мир, откройте 18 и 19 главы Откровения. Там описывается разрушение центра всемирной торговли, символом которой был Вавилон. Кроме того, в этих главах рассказывается о времени, когда люди будут верить в один только большой бизнес и полагаться на одну только свою игру на бирже. В те дни аккуратные ребята в серых костюмах будут успешно вести свои дела, и правительство будет убеждать людей, что в стране все идет как надо.
Но когда наступит установленный Богом срок, дела пойдут совсем не так, как надо. И когда этой стране понадобится избавление от бедствий последнего времени, ее не спасут никакие деньги. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля на сегодня. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширина Идосова. Богомол. Эпиграф. Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца. А потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Эдуард Осадов. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо твое. Псалом 140, стих 2. Гена Баптист работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте. Он был глубоко верующим человеком. В советское время таких не больно жаловали. Придирались, стращали, отчисляли из институтов, увольняли с работы, всякое было. Гена, несмотря на все трудности, продолжал верить, посещать все службы в доме молитвы и ни за какие коврижки не соглашался работать в воскресенье, ибо 6 дней работай, а 7-й посвяти Господу Богу твоему. Работником он был очень хорошим, но за бескомпромиссность и не нашу веру директор института недолюбливал его и обзывал богомолом. На совещаниях ученого совета в присутствии большого числа сотрудников директор подчеркнуто громко, с нескрываемым ехидством, обращался к Гене. «А что на это скажет наш богомол?» Начальник никогда не упускал случая поглумиться над Геной и его верой. Мнил себя царьком, считал, что все ему дозволено. Верно Гёте сказал: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется». Но к рабу Божьему худое не пристает. Гена был смиренным человеком, а, как известно, опущенную голову шашка не сечет. Поэт Федор Глинка писал: «Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Это помогало Гене мужественно переносить все испытания. Будучи зрелым христианином, он понимал, откуда ветер дует. Зло от сатаны, и направлено оно не на него, а на Христа. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:18-19. Гена привык к насмешкам и уже почти не обращал на них внимания, опираясь на слова Христа: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Библия ведь учит не на каждое слово обращать внимание. В народе также говорят: «Собака лает, а караван идет». Есть даже притча про льва и собаку на эту тему. Пришла собака ко льву и вызвала его на бой. Лев не обратил внимания на ее вызов. Собака обиделась и сказала: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу своим друзьям, что лев меня боится». Лев, лениво позевывая, ответил ей: «Пусть меня лучше осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражался с собакой». Мораль, которую можно извлечь: как глубокая вода не мутится, так Божий человек смиренно принимает все и понапрасну не беспокоится. Итак, институт, в котором работал Гена, занимался научными разработками для различных производств, в том числе и для шахты. Дело, о котором пойдет речь, касалось внедрения пластинчатого изгибающегося конвейера, горной машины для подъема полезных ископаемых на поверхность. Конструкторский отдел института спроектировал конвейер, а машиностроительный завод города Анжеро-Судженска в Кемеровской области изготовил его. Вот, наконец, огромная машина готова. Но прежде она должна пройти технические испытания.
3: о запуске рапортовали высшему руководству в Москву. Тогда о любом чихе обязаны были докладывать в министерство. А уж тем более, если это касалось новых машин для производств. Таких различных министерств было пруд-пруди. И народ, памятуя о них, по сию пору эти заведения не шибко любит. Наконец, новоиспеченный агрегат спустили в шахту. Его окружили вдохновленные сотрудники института во главе с ликующим директором. Сейчас успешно пройдут испытания и на праздник. Без этого никак. Обмывать события горячительным – дело святое. Наступил торжественный момент. 1, 2, 3 – пуск. Машина загудела, и уголь по змеевику стал проворно подниматься на поверхность. Присутствовавших охватила радость и, конечно же, гордость за институт и свой проект. Однако счастье длилось недолго. Неожиданно конвейер стал накаляться и перегреваться. Его нужно было немедленно выключить, чтобы он не взорвался и не разнес в щепки всю эту артель вместе с людьми. Ликование сменилось растерянностью и недоумением. Забегали все, больше всех директор. Как же теперь он будет рапортовать в министерство? Пришлось доложить все как есть. Понятное дело, его вызвали с объяснениями на ковер к министру. Ехать нужно было через неделю. Директор не сомневался, что там ему покажут Кузькину мать и где раки зимуют. Оттого ходил понурый, как мокрая курица. Свет не мил. Как решить проблему, причина которой неизвестна, как в сказке про Марью-царевну? «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сотрудники искали ошибку в проектировании, но в чертежах все было в порядке, и конвейер должен был круглосуточно работать. Однако при каждом включении он упрямо продолжал накаляться. Все начальники отделов получили приказ директора бросить прочие дела и искать зарытую собаку, причину перегрева. В шахту отправляли разных специалистов, но агрегат продолжал злобно хихикать над ними и стоял на своем. Наконец, отправили Богомола. Включив конвейер, Гена обратился к Богу. «Господи, ты открывал будущее Даниилу. А мне всего-то надо маленькую заковыку в этой железяке найти. Ты все знаешь. Открой и мне, Господи». Вдруг лампочка на шахтерской каске у Гены осветила заблестевшие, как серебро, кусочки угля. «Что это за странный блеск и откуда он?» — подумал он. И тут Геннадия осенило. «Это же масло! Оно вытекает. Значит, где-то есть трещина». Он стал искать ее. И нашел. Это был заводской брак, допущенный при литье конвейера. Маленькая незаметная трещина стала причиной остановки огромной машины. Как библейский Даниил предстал пред царем Навуходоносором и сказал: «Вот сон, скажем царю и значение его». Так и Геннадий вошел в кабинет директора и радостно объявил: «Вот где собака зарыта, есть разгадка». Богу слава! Агрегат быстро починили, он удачно прошел испытание и был утвержден для серийного производства. Окрыленный директор помчался в Москву. Вместо выговора он получил благодарность и даже премию. Секретарша министра, прознавшая о проблеме с конвейером, заговорщицки спросила директора: «И кто же будет ваш спаситель?» Тот восхищенно ответил: «Не поверите, мой Богомол». Жизнь умеет преподносить нам сюрпризы и расставлять все на свои места. Библейский царь Саул искал смерти пастушку Давиду с такой одержимостью, что с целой армией гонялся за ним. В ответ благородный Давид несколько раз спасал ему жизнь. Он так сказал: «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего». Директор института в грош не ставил Геннадия, а тот спас ему карьеру. Прилетев из Москвы, босс первым делом извинился перед Геной. Но, как говорится, орел мух не ловит, и Гена поспешил успокоить его. «Что вы, это я вам благодарен. Вы представить себе не можете, как ежедневно помогали мне переживать силу молитвы. Спасибо, а Богу слава. Кто-то красиво заметил, что прощение — это аромат, который дарит цветок, когда его топчут. Иосиф Бродский так писал. «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос». Так Гена стал героем института. Сотрудники горячо жали ему руку, обнимали и благодарили. Все по Писанию. Смиренных возвышает Господь. Когда на банкете обмывали агрегат, один из сослуживцев сказал: «Не зря Геннадия Богомолом прозвали. Вот Гена молился Богу, он ему и помог, а заодно и всем нам. Делайте вывод, товарищи». Порой самые незначительные люди, вещи или события могут стать ключевыми. К примеру, дверь, которую мы открываем и закрываем по многу раз на день, висит на небольших петлях, но не будь их, дверь станет непригодной. Или грузовик КАМАЗ весит около 6 тонн, а заводится от небольшого стартера. Без него машина станет грудой металлолома. Так и неприметный богомол Гена стал незаменимым человеком в истории с конвейером. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста», написано в Слове Божьем. Этот мир с мнимым могуществом, важными министрами и директорами еще не улетел в тартарары только потому, что есть на свете Бог и смиренные его дети, гены-богомолы, молитвами которых осоляется наша земля. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1:27-29. По следам публикаций. Нина Спиридонова. После встречи на Арбате. Уважаемая редакция, читала статью Ширинайдосовой «Исаак и Измаил» в журнале «Вера и жизнь» номер 6 за 2019 год. И когда дошла до слов, как проповедовала на Арбате в Москве, в моей памяти четко ожило одно воспоминание. Это было в конце 1991 года, после путча. Я возвращалась из отпуска домой в Караганду. Пересадка была в Москве. Утром устроилась в гостинице аэровокзала. День у меня был свободный, так как мой рейс был утром следующего дня, и я решила поехать на Арбат. Тот, кто бывал на Арбате в те годы, возможно, догадывается, что я там могла увидеть. Это можно назвать одним словом — шабаш. Я тогда была 100-процентной атеисткой, хотя слышала, что есть такая книга Библия, но твердо верила, что никакого Бога нет. В течение дня я несколько раз обошла Арбат. Было прохладно, и мне приходилось иногда заходить в кафе погреться, перекусить и выпить кофе. И вот ближе к вечеру я увидела группу людей и женщину в черном с покрытой головой. Она проповедовала. Проповедь ее я не слышала. Заканчивая свою речь, женщина взмахнула рукой, затем сказала, что еще совсем недавно проповедовать на улицах было запрещено. После проповеди она подошла ко мне и спросила: «Хотела бы я иметь Евангелие от Иоанна?» Евангелие было издано отдельной брошюрой. Я ответила, что хотела бы. Из глаз рекой хлынули слезы, за что мне стало очень стыдно. Тогда я не знала, что это была работа Святого Духа. С Ширинай было еще 2 женщины в платочках, которые очень ласково побуждали меня читать Евангелие. Придя в гостиницу, я начала читать. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ничего из прочитанного я не поняла. Потом много раз еще начинала читать, но попытки оказались безуспешными. Господь усмотрел так, что в июне 1992 года к нам в Караганду приехал проповедник из Германии. Он устраивал встречи, которые я стала посещать. Там же приобрела и свою первую Библию. Кое-что мне открылось, но многое все еще оставалось непонятным. Зимой 1993 года этот же проповедник приехал снова, и я опять приходила на эти встречи. Водное крещение я приняла в конце октября 1996 года. В 2001 году начала самостоятельное служение в Центре адаптации и реабилитации для лиц без определенного места жительства. Много молилась об этом. Это служение продолжалось 13 лет и 3 месяца, пока руководство центра не запретило дальнейшие встречи. Иногда со мной приезжали братья и сестры. Несколько лет мы проповедовали с верующим братом, который работал в этом центре. Контингент центра был таким: бомжи, бывшие заключенные, а также больные СПИДом, сифилисом, раком и туберкулезом. Самым тяжелым было видеть подростков из детских домов, оставшихся без помощи. В центре были бывшие учителя, воспитатели, хирург, директор школы, бизнесмен, поэт, писатель, профессиональный футболист, инженер. Я проводила духовные беседы, рассказывала о плане спасения, о жертве Христа, о покаянии. Очень многие приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Тяжелое было время, но Господь был со мной. В центр адаптации я постоянно привозила Библии и другую духовную литературу, а также одежду, обувь, очки и лекарства. Господь всегда поддерживал меня. Одна замечательная женщина много лет совершенно бесплатно отдавала одежду из своего магазина. Также в этом служении участвовали братья и сестры, даже соседи и знакомые. Огромная им всем благодарность за их жертвенность. Нужда была большой, потому что состав постоянно обновлялся. Одни уходили, другие приходили. В это же время я посещала карагандинский хоспис. Продолжалось это больше года. Было очень тяжело смотреть на смертельно больных людей. Иногда, перед самой смертью, некоторые принимали Иисуса Христа как своего Спасителя. Господь мне дал очень важное поручение – покупать и дарить людям Библии, что я и делаю до сего дня, начиная с 1999 года. Сейчас мне 78 лет. Я очень больна, но Господь дает мне силы идти и дарить Библии тем людям, которых Он мне посылает. Моему мужу 80 лет. Мы вместе прожили уже почти 58 лет. У нас остался один взрослый сын, который живет за границей. Господь нам во всем помогает. Огромная благодарность Ему. Дорогая Ширинай, вы для меня явились тем сеятелем, о котором написано: «Вот вышел сеятель сеять» Марка 4:3. Это вы посеяли в мое сердце Божье Слово, которое принесло и, хочется надеяться, принесет еще много плода. Огромная благодарность Господу за это и вам, Ширинай. Я о вас теперь постоянно молюсь. А самое главное, у меня есть прекрасная надежда быть с вами в вечности. Пусть Господь вас обильно благословит. С христианской любовью, Нина Спиридонова, Караганда, Казахстан.
1: Азы христианства. Освальд Джи Смит. О спасающей вере. Вера. Что это значит? Слово Божье говорит: веруй в Господа Иисуса Христа и спасен будешь. Деяния 16:31. Но что значит веровать и как именно вера спасает человека? Первое. Вера – принять Христа как дар Божий. Никому и в голову не придет платить за подарок, иначе подарок в то же самое мгновение перестанет быть подарком. Все, что надо сделать, это принять подарок и поблагодарить дарителя. Вам нет надобности отрабатывать стоимость подарка, да и вообще, вы не можете подарок ни заслужить, ни заработать. Подарок – это дар, который дают безвозмездно. То, что верно в отношении всякого дара вообще, верно и в отношении дара Божьего. Вам только следует сердцем довериться Богу и с полной верой принять Его дар – Христа. Вера – это рука, которая этот дар принимает. Примите Христа, и тогда Он станет вашим личным спасителем. Второе. Вера – принять Христа в сердце. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему», — говорит Христос. Откровение 3:20. Иными словами, Господь стоит снаружи у замкнутой двери вашего сердца. Он никогда не применяет насилие и не входит без разрешения. Вы сами должны открыть Ему дверь своего сердца. Вы должны сами попросить Его войти к вам. И как только вы это сделаете, Он тотчас войдет. И тогда вы сможете с радостью и дерзновением открыто исповедовать, что Господь Иисус Христос вошел в ваше сердце и обитает в нем. Дорогой друг, впустите его. Вы не захотели бы быть невежей в отношении любого другого гостя, который стоял бы у порога вашего дома, вы бы его впустили. Так почему же вы медлите и не отворите сразу же двери своего сердца для Христа, небесного гостя и Спасителя, и не впустите его? Примите его. Сделайте это, не откладывая. Третье. Вера обратится к Христу за милостью. Именно так пришел к своему отцу евангельский блудный сын. У него не осталось ничего. Все его деньги были полностью растрачены. Он вернулся к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что недостоин быть принятым отцом. Ему оставалось только положиться на милость отца. Он пришел к нему таким, каким он был. Так должны прийти и вы, дорогой друг. Итак, не пытайтесь исправить себя собственными усилиями. Придите к Христу таким, какой вы есть, потому что в действительности вы и есть погибающий грешник. Четвертое. Уверовать, полностью довериться Христу, как своему личному спасителю. Вас можно уподобить утопающему. Вам брошен спасательный круг. Неужели вы отвернетесь от него? Неужели вы его отвергнете? Конечно, нет. Вы тотчас же ухватитесь за него и повиснете на нем всем телом. Вы положитесь на него, доверитесь ему, веритесь. Это и есть спасающая вера. Таким же образом вы должны принять Спасителя Христа и всецело верить ему себя. Дорогой друг, вы сделали это? А как это просто и легко! Почему же вы не доверитесь Христу сразу? Знаете, что одна лишь голая вера без фактической отдачи себя Христу вам не поможет. «И бесы веруют и трепещут», — говорит Слово Божье. Верить чему-то о Христе тоже не выход, это вам не поможет. Вы должны действительно верить себя Ему, довериться Ему всем сердцем. Поэтому не ищите никакого утешения внутри себя, в своих чувствах, в своем самоощущении. Якорь спасения должен быть опущен не внутри вас, а снаружи. Возложите все упование на одного лишь Христа, доверьтесь всецело Ему, и Он тотчас же спасет вас. Пятое. Вера требует ясного осознания следующих трех истин. Первое. Вы должны осознать себя грешником, притом погибающим грешником. Вы ведь не станете обращаться к врачу, пока не осознаете, что больны. Вы не будете нуждаться в спасателе, пока не убедитесь, что тонете. Вас не надо будет находить, пока вы не увидите, что заблудились, что потеряны. Точно так же вы не будете иметь нужды в спасителе, пока не осознаете, что вы погибающий грешник. Бог говорит в Своем Слове: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу» — Исаия 53:6. «Потому что все согрешили» — Римлянам 3:23. Итак, дорогой друг, вы грешник, погибающий грешник. Знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что о вас говорит сам Бог? Второе. А вы должны осознать, что сами себя спасти не в состоянии. Слово Божье говорит, что мы спасены не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Титу 3:5. Не от дел, Ефесянам 2:9. Человеку не спасти себя ни водным крещением, ни членством церкви, ни своим личным благочестием. Вам не спасти себя, друг, ни примерной жизнью, ни тем, что не будете делать другому то, чего себе не желаете, ни стараниями и усилиями соблюсти заповеди Божьи. Все эти дела никогда вас не спасут. Спасение собственными силами невозможно. Человеку самому себя не спасти, знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что сам Бог об этом говорит в Своем Слове? Третье. Вы должны осознать, что никто, кроме Господа Иисуса Христа, вас спасти не в состоянии. Ни в ком ином спасения нет. Один лишь Христос силен спасти. И наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их. Матфея 1:21. Так говорит Слово Божье. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4:12. Итак, вас не спасут ни Магомед, ни Конфуций, ни Будда, не спасут ни православие, ни католичество, ни протестантизм. Спасти вас может лишь одна единственная личность во всей Вселенной, и эта личность – единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Не спасают ни религиозные системы, ни доктрины, ни обряды, ни церемонии, ни дела, ни заслуги. Для получения спасения всех их недостаточно. Благодарение Богу, Господь Иисус Христос, воскресший, живой Сын Божий, может спасти всякого грешника, может спасти и вас. Осознали ли вы это? Верите ли этому всем сердцем? Что же вам остается делать? Итак, дорогой друг, все, что вам остается сделать, как скоро вы осознали вышеприведенные три истины, это верою принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Сделайте это. Это и будет спасающая вера. Откройте перед Господом свое сердце и просите Его войти в него. Бог говорит нам в Своем Слове, а тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна 1:12. Вы, погибающий грешник, и самому вам себя не спасти. Только Христос может сделать это. Примите Его. Примите Его теперь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Истинные драгоценности. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 13 и 15 стихи. В конце 18 столетия в Трансваале были найдены богатые золотые прииски. Тысячи золотоискателей устремились туда, и скоро возле приисков образовался город Йоханнесбург, в котором уже в 1886 году было свыше 200 тысяч жителей. В Южной Африке было открыто и месторождение алмазов. Котинтотские дети часто находили их на реке Вааль и играли с ними. Один человек привез такой алмаз в Европу и продал его за большие деньги. Вернувшись в Африку, он купил у одного готинтота еще более ценный алмаз, заплатив за него 500 овец, 12 коров и 2 лошади, а сам продал его в Европе за очень большие деньги. Весть об этом разнеслась по всему миру, и много людей устремились на реку Вааль разыскивать алмазы. Вот так люди ищут приходящие ценности, а Божьей мудростью, разумом и спасением, что ценнее и дороже всех временных земных сокровищ, пренебрегают. Библия говорит: главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Притчи, 4 глава, 7 по 9 стихи. А с каким сокровищем можно сравнить спасение Христова? Спасение – главная тема всей Библии. Спасение – главная причина Бога воплощения и главная задача вечного искупления. Достигнуть искупления собственными силами невозможно. Оно является Божьим даром, который дается по вере. Иисус Христос – единственное средство для нашего спасения. Вера во Христа Иисуса как своего личного Спасителя и жизнь в любви к Богу и к ближнему – единственный Божий путь спасения. Апостол Павел, движимый Духом Святым, сказал темничному стражу: «Веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Никогда не будешь голодным. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Псалом 36, 25 стих. «Бабушка, расскажи еще что-нибудь о том, как Бог помогал тебе», – просили внуки бабушку Настю. Бабушка, улыбаясь, обнимала мальчиков, сажала одного себе на колени, другого рядом и рассказывала. «Однажды дьявол решил сломить нашу веру в Бога и хотел, чтобы мы остались голодными. Мама работала тогда в колхозе. Когда она узнала, что воскресенье – святой день, то сказала своему начальнику: «В этот день я трудиться не буду, а свою норму постараюсь выполнить в другие дни». Начальник, конечно, в гневе рассказал об этом председателю колхоза. Тот тоже очень рассердился. «Я ей покажу, как в воскресенье не работать. Пусть тогда сидит голодной со своими детьми». После этого продукты, которые колхозники получали вместо зарплаты, стали выдавать только по воскресеньям. Но мама не побоялась остаться голодной, потому что знала, Иисус обещал заботиться о своих верных детях. По соседству с нами жила одинокая пожилая женщина. Это была тетка председателя. В тот день, когда у нас с мамой закончились продукты, соседка подскользнулась у себя во дворе и сломала руку. «Ой, Дусенька! Если ты мне не поможешь, что же будет со мной, с моим хозяйством?» – причитала сквозь слезы тетка Марфа. Мама помогла ей добраться к дому племянника, чтобы он отвез ее к доктору. Потом приготовила для нее пищу, покормила кур и корову, прибрала в доме. Вечером вместе со своей тетушкой, которая поддерживала здоровой рукой больную, туго забинтованную руку, к нам в дом вошел сам председатель. За ним с мешком муки вошел его водитель, который ушел, а потом снова вернулся и занес в дом другие продукты.
2: «Прости меня, Дуся! Помолись Богу своему, чтобы у тетки Марфы поскорее зажила рука. А пока позаботься о ней, я в долгу не останусь».
1: Вот как Бог исполняет свои обещания.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Участливое сердце. Одна богатая женщина упросила его, то есть Елисея, к себе есть хлеба. 4 книга Царств, 4 глава, 8 стих. Вчера мы видели, как Бог дал пищу нуждающейся женщине, выполнившей наставление пророка Елисея. Сегодня мы видим другое проявление милостивой Божьей заботы. Женщина, любившая Бога, чье имя остается неизвестным для нас, дала пищу Елисею. Об этой щедрой женщине в разных переводах Библии говорится как о богатой, знатной и известной. У нее был дом, и она пользовалась им во славу Божию. Она открыла Елисею и двери своего дома, и своего сердца. Заметив, что пророк постоянно проходит через их город, она упросила его зайти к ней в дом и разделить с ее семьей трапезу. И всякий раз, бывая в этом городе, он заходил в этот дом. Эта женщина-сынамитянка преуспела в библейской добродетели гостеприимства, добродетели странолюбия, как называлось это в старину. Этим словом обозначался обычай принимать в свой дом странников, проявляя к ним доброту. Санамитянка была странолюбива, без ропота. 1 Петра 4:9. Нас поражает доброта этой женщины. Она заметила, что Елисею негде остановиться в их городе, чтобы поесть. И ее щедрость, заметив это, она поспешила открыть этому страннику, чужому человеку, двери своего дома и сердца. Побуждаемая искренним гостеприимством, она сделала для Елисея все, что было в ее силах. Хотите ли и вы увидеть свое имя рядом с именами гостеприимных дочерей Божьих? Безымянной санамитянки, Марфы и Марии, открывших свои сердца и двери своего дома для Иисуса. Луки 10:38. Или тех женщин, о которых мы читаем в первом послании к Тимофею, которые принимали странников, умывали ноги святым и помогали бедствующим. 1 Тимофея 5:10. Новый Завет увещевает нас: «Страннолюбия не забывайте» Евреям 13:2. Послушайте мудрые слова блаженного Августина. На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим. У нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и нуждающимся. У нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду. У нее есть уши, чтобы слышать людские вздохи и жалобы. Просите Бога, чтобы Он своей силой открыл ваше сердце для нуждающихся и вложил в него странолюбие. Молитесь о участливом сердце. Молитесь о глазах, видящих горе и нужду. Молитесь о сострадательной душе. Молитесь о достатке, позволяющем помогать ближним. Молитесь о средствах, которыми можно поделиться. Молитесь о руках, готовых подавать нуждающимся. Молитесь о силах, чтобы служить людям.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа! Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог, и Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю тебе, что не желаю жить без тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь твоя. Хоть плохо получается, но все же ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают, и сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасение хочет, и вечное прощение Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют, цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил, Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как, разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь. Она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны. Она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там,

Сердце способности ближних любить, любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры, и только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно. Да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь. И поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути ведь вся моя жизнь подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его, он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет, то ракурсом взгляда, то силой воды, то, как он морозом стекло украшает, то, как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровения и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды и сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Изучая уроки из жизни царя Давида, мы подошли к 17 главе 2 книги Царств. И 17 главу можно назвать этим словом, этим названием. Какой совет лучше? Перед этим вопросом оказался Авессалом. Перед этим вопросом в нашей жизни иногда каждый из нас оказывается. Многие люди любят давать советы. Жены любят давать советы своим мужьям. Особенно, когда муж за рулем. Разные советы предлагают люди. И мы часто оказываемся перед выбором, какой совет лучше, какой совет нужно выбрать, какой совет правильный. Один известный академик давал советы, как разводить кур. Когда все куры сдохли, он сказал, у меня еще осталось много нереализованных советов. Люди разные советы дают, и люди по-разному воспринимают советы. Писание говорит нам, в книге Псалтырь сказано, разумный найдет мудрые советы. Это значит, что важно искать мудрые советы, чтобы быть разумным. Вы помните, что Раваам не послушал мудрых советов старцев. Он прислушался, он советовался с молодыми людьми, и это привело к проблеме, это привело к бедствию, к разделению царства. Потому что не те советы послушал, не к тем советам прислушался. И Писание говорит, что даже царь должен принимать советы. Вот в этой главе, которую мы будем сегодня исследовать, мы как раз и встречаемся с тем, что вновь образованный царь Авессалом, он оказывается перед выбором. Перед выбором, какой совет принять, какой совет лучше. В этой главе мы встречаемся с двумя советниками. С Ахитофелом и с Хусием. И каждый из них дает свой совет. И мы уже встречались с Ахитофелом до этого, и мы знаем, что советы Ахитофела, сказано в 16 главе, были таковы, что если бы кто спрашивал наставление у Бога, это был мудрый человек, он давал много верных, правильных советов, и люди понимали, что его советы – это то, что нужно принимать. Советы Ахитофела нужно использовать. Это все равно, что у Бога спросить совета. И мы видим, что это знали и Давид, это знал и Авессалом. Они все понимали, какие советы дает Ахитофел. И вот в предыдущей главе мы читали о том, что Давид убежал из Иерусалима, слыша о том, что Авессалом идет туда. Давид убежал из Иерусалима, он скрывается в пустыне, а Ахитофел, который был советником Давида, он перешел на сторону Авессалома. И мы говорили, что есть причина для этого, потому что Ахитофел был дедом Версавии. Возможно, у него был этот план как-то отомстить Давиду за то, что он сделал в отношении его внучки. И вот представьте себе, такой мудрый человек, который много давал верных, правильных советов, который имел от Бога вот эту способность давать советы, правильные, хорошие советы. И вот теперь он переходит в стан врага. Теперь он будет использовать свою мудрость для врага, для Авессалома. И, наверное, это уже говорит каждому из нас. Каждый из нас должен спросить себя, а для кого вы используете свои дары? Что Бог вам дал? Дары, способности, таланты. Вы используете это для Господа, для церкви или в какой-то ситуации для врага? Есть, к сожалению, христиане, которые много могут, но они не используют то, что им дано для Господа. Есть христиане, которые имеют прекрасную память, но используют не для Слова Божия, не для текста Писания, а для чего-то мирского, земного. Христиане, которые имеют прекрасный голос, но они не поют, не славят Господа в церкви, они используют это для чего-то другого. Здесь, в этой жизни, в этом мире, христиане, которые имеют прекрасные познания, но почему-то используют это для врага, вместо того, чтобы использовать этот дар для Господа. И Ахитофел дает нам этот пример. Он с величайшим даром, он стал служить ни тому господину, которому он должен служить. Мы читаем, что Авессалом, он приходит в Иерусалим, он объявляет себя царем там, и вот предыдущая глава, которую мы рассматривали, 16 глава, в 20 стихе написано: «И сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать». Авессалом спрашивает совета. Он хочет знать, что ему нужно делать. На самом деле его вопрос в отношении, как мне утвердить царство мое, как мне себя поставить как царя, что мне нужно делать в этой ситуации. И мы видим, что совет Ахитофела имел две части. О первой мы говорили в прошлый раз, окончание 16 главы, когда Ахитофел дает совет войти к наложницам Давида. И вот вторая часть совета Ахитофела, она записана здесь, в 17 главе. И мы читаем с вами, что совет Ахитофела, он советовал, чтобы быстро преследовать Давида, привести в страх людей и в конечном итоге убить Давида. Это был его совет. Давайте прочитаем с вами первые 4 стиха 17 главы. Вторая книга Царств, 17 глава, первые 4 стиха. «И сказал Ахитофел Авессалому, выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх. И все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя. И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. Мы видим, что в этой ситуации все происходит очень быстро. Авессалом приближается к Иерусалиму, Давид убегает из Иерусалима, он понимает опасность, ему нужно спасаться, Авессалом приближается, он гонится. И вот мы видим, что в этом втором совете Авессалом, Ахитофел сам хочет погнаться за Давидом. Он хочет сделать это быстро, он хочет взять 12 тысяч воинов, он хочет догнать Давида, он хочет сам убить Давида. Это его совет, это его стремление. Причем в своем совете он говорит, все разбегутся в страхе, я убью только Давида одного. Это будет очень быстрое действие, будет мгновенный результат. Вот эта стремительность, внезапность, это действительно вот по его плану, по его совету, это действительно могло привести к этой быстрой победе с очень малыми потерями. То есть Ахитофел предлагал эту быструю победу, но даже без участия Авессалома. Он говорит, я сам, я возьму 12 тысяч, я сам все сделаю. И мы видим причину, почему он так планирует. Он говорит, что Давид утомлен, он с опущенными руками, все будут в страхе, и я убью Давида. Это его был план, это его желание. И мы видим, в 4 стихе сказано, и понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. И нам понятно, почему это в 14 стихе, если вы посмотрите в этой главе, названо, что это был лучший совет Ахитофела. Само Писание так называет. То, что предложил Ахитофел, это по сути был лучший совет, потому что действительно можно было быстро достигнуть этого результата. Результата для того, чтобы Авессалом утвердился как царь. Читаем с вами, что даже в Новый Завет подтверждает вот этот план или результативность такого плана. Вы помните, в 26 главе Матфея написано, «Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». В этом была суть совета Ахитофела – поразить царя, и тогда весь народ рассеется. Если Давид будет поражен, тогда это легкий путь для того, чтобы Авессалом действительно стал царем над всем Израилем. Народ рассеется, есть только один царь, есть только Ахитофел. И вы помните, что даже первосвященник Каиафа, он точно пошел как бы вот по этому совету Ахитофела, когда он говорит, лучше, чтобы один человек умер, понимая, вот тот результат, которому может привести, когда они просто убьют Иисуса, это будет один человек, а не весь народ. Убить одного главного человека. Именно поэтому вот этот совет, Он понравился Авессалому и всем старейшинам. Убрать Давида моментально. Но мы видим, что у Бога были другие планы. Это был лучший совет. Он мог достигнуть результата, но у Бога были другие планы. И вот это поворотный момент в этой истории, в этой главе, которую мы рассматриваем. И нам кажется, что если совет Ахитофела так хорош, если он понравился Авессалому и старейшинам, то Авессалом должен был сказать, это прекрасный план, бери 12 тысяч и действуй. Но Авессалом почему-то так не поступил. Почему-то произошло все совершенно по-другому. И мы встречаемся здесь со вторым советом. Это совет Хусия. И Хусий советовал не торопиться, но собрать большую армию во главе со самим Авессаломом. Давайте прочитаем дальше 5 стих. «И сказал Авессалом, позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». Вот здесь мы встречаемся со вторым советником, с Хусием. И мы знаем уже с предыдущей главы, что Хусий – это был друг Давида, он хотел остаться вместе с Давидом, но Давид сказал ему, лучше иди к Авессалому, потому что если ты пойдешь к Авессалому, ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Это было желание Давида, это была просьба Давида. И мы видим, что Хусий исполняет это, он идет к Авессалому, и он становится как бы двойным агентом. Он становится вот таким человеком, о котором одни думают одно, а на самом деле он другой. И вообще вся эта 17 глава, это как бы такая шпионская история, потому что мы смотрим, как вот все здесь происходит, как события разворачиваются. И мы прочитали в 5 стихе, Авессалом решил узнать совет Хусия. И мы не знаем, почему в этой ситуации вдруг Авессалом решил узнать другое мнение. Почему он решил узнать совет у Хусия? Может быть, он хотел проверить верность Хусия? Может быть, он сомневался немного в том, что он честен, и Хусий пришел, и вот там сказал, что я буду служить тебе, царю. Но на самом деле, скорее всего, в этом было прямое действие Божие. Бог действовал прямым путем, когда Авессалом вдруг захотел узнать мнение Хусия. И мы читаем дальше, посмотрите, 6 стих. «И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря, вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты». Казалось бы, если Авессалом просто хочет узнать второе мнение, если он просто хотел узнать совет у Хусия, ему нужно было позвать Хусия и сказать, ну скажи, что ты думаешь. Но так не происходит. И мы видим, что Авессалом зовет Хусия, и он полностью рассказывает ему тот совет, который дал Ахитофел. Он говорит, вот что сказал Ахитофел, и полностью рассказал весь этот план, все это желание Ахитофела, и он спрашивает у него, мне нужно так поступить или нет? Это хорошо, это правильно, а если нет, то ты говори. И мы опять видим, что здесь рука Божия, которая действует, воздействует на Авессалома. Когда мы смотрим на совет, который дает Хусий, мы видим, что Хусий очень разумно действует. И совет, который дает Хусий, направлен на страх Авессалома. Очень часто мудрые советы, они затрагивают, они как-то возбуждают нас в страх. Когда мы не в правильном состоянии, не в правильном положении, когда мы слышим мудрый совет, у нас внутри что-то начинает происходить. Мы понимаем, что с нами что-то не так. Я читаю 7 стиха, где сказано об этом совете Хусия. «И сказал Хусия Авессалому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусий, ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. Если кто пойдет при первом нападении на них и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храб отец твой и мужественный те, которые с ним. Посмотрите, ответ Хуси, он говорит, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. Это очень мудро. То есть Хуси говорит, что советы Ахитофела, они хороши, и это все знали. Давид это знал, и Авессалом это знал. И мы видим, что и Хуси здесь говорит, что совет Ахитофела – это авторитет, это уважаемый советник. Но Хуси говорит, но не на этот раз. Всегда хорошо, но на этот раз совет Ахитофела нехорош. Все допускают ошибки, никто не совершенный. И мы видим, что Хуси, сделав это заявление, он начнет показывать, в чем же проблема совета Ахитофела. Почему совет Ахитофела вот на этот раз нехорош? Поставьте себя на место Хусия. Вы пришли в стан Авессалома. И Хуси знает, что Авессалом не уверен, предан ли Хуси или нет, потому что он действительно был другом Давида. И он знал, Хуси знал, что Авессалому и всем старейшинам понравился совет, который дал Ахитофел. Он знает, что Авессалом уверен в тех советах, в той мудрости, которую всегда давал Ахитофел. Но в данной ситуации Хуси как раз и пользуется этим. И он как бы заявляет Авессалому, я друг Давида, ты это знаешь. Но если я друг Давида, то я точно знаю, каков Давид. Я точно знаю, как будет поступать Давид. Если ты хочешь у меня совета, то я тебе дам этот совет. Я дам на основании того, как хорошо я знаю Давида. Поэтому если ты хочешь послушать меня, ты слушаешь знающего человека, который точно знает, как поступит Давид. И мы видим, что план Ахитофела был хорош вот именно в том, что он предложил очень быстро действовать, догнать Давида и без всяких больших потерь добиться результата. Но этот план мог сработать только если исполнятся вот те предположения, которые делает Ахитофел. А какие предположения он делает? Он говорит, что Давид утомлен и с опущенными руками. Это его предположение. Он думает, что это так. Если это так, тогда Давид не будет сражаться, тогда его люди разбегутся в страхе, тогда я быстро достигну результата. Это все предположение Ахитофела. А если это не так? А если это только его предположение? А если на самом деле все будет совершенно по-другому? А если Давид не в страхе? А если Давид не с опущенными руками? А если Давид уверен, и люди его захотят сражаться, тогда что будет в этой ситуации? И мы видим, что Хуси вот так вот логично разбивает все предположения Ахитофела. Он показывает другого Давида. Он показывает Давида неутомленного и не в страхе, а Давида храброго и сильно раздраженного вместе со всеми воинами, которые вместе с ним. Он скрывается, он говорит, вот он где-то скрывается в пещере. Хуси говорит, ты хочешь в эту ночь догнать Давида? Саул гонялся за ним многие годы и пытался найти его. И если сейчас Давид скрывается где-то в пещере или еще где-то, ты хочешь пойти и быстро догнать, найти его? Ты уверен, что это так легко сделать? Мы видим, что Хуси показывает, что Давид и его войско будут сражаться. И если Ахитофел пойдет навстречу, Давид человек воинственный. Восстание Авессалома нисколько не сломило дух Давида. Он будет воевать. Его воины будут воевать. Наоборот, мы видим, что Хуси говорит, он как медведица в поле, у которой отняли детей. Давид будет сражаться и будет делать это агрессивно, очень, очень воинственно. Это мнение Хуси. И мы видим, что он говорит, что как результат в страхе окажутся не воины Давида, а воины Авессалома или воины Ахитофела. Они упадут духом. Если Авессалом проиграет эту битву в самом начале своего царствования, если это будет первое вот такое поражение, это подставит под сомнение вообще Авессалома как царя во всем Израиле. То есть мы видим, что Хуси использует логику. Он вот так вот пункт за пунктом показывает, в чем нехорош на этот раз совет Ахитофела. И мы видим, что Хуси приводит Авессалома в страх. У Авессалома 12 тысяч воинов, у Давида немного. Но то, что сказал Хуси, привело в страх Авессалома. Он начинает думать, что а если действительно вот так произойдет? И Хуси делает это с целью. Потому что и Хуси понимал, что совет Ахитофела, он может достигнуть результата. Но Хуси понимает, Давиду нужно время. Если сейчас все быстро будет разворачиваться, если армия Авессалома с Ахитофелом погонится за Давидом, они могут достигнуть результата. Давиду нужно время, чтобы организоваться, чтобы создать лагерь, чтобы подготовиться к битве. И все, что делает Хуси, он направляет на то, чтобы выиграть это время, чтобы дать Давиду это время. Поэтому мы видим, что совет Хуси, в первую очередь, он направлен на страх, который был вызван у Авессалома его советом. Второй момент, совет Хуси направлен на гордость Авессалома. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. Хуси говорит, посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Мы видим, что в своем совете Хуси предлагает другой план. Это не будет быстрый план. Это не будет быстрая победа. И мы видим, что здесь цель не только смерть Давида, а как бы цель – это война против всех воинов Давида. И поэтому, чтобы достигнуть этой цели, нужна достаточная армия. И Хуси предлагает, что такую армию нужно собрать, для этого нужно время, ты должен собрать всех израильтян от Дана до Версавии, то есть от севера до самого юга страны, нужно собрать эту армию. И вот этой большой армией должен управлять сам Авессалом, он должен быть во главе этой армии, и он должен пойти на Давида. И когда он достигнет этого, они добьются результата. Мы видим, что Ахитофел предлагал, давай я это сделаю. Я пойду, я догоню, я убью Давида. Вы помните, что Авессалом был гордым человеком? Мы говорили об этом. 50 скороходов у него, которые показывают его величие и гордость. Волосы свои он не стриг. У него было гордое сердце. И мы видим то, что предлагает здесь Хуси, льстило ему. Потому что Хуси предложил, ты должен стать победителем. Ты должен стать во главе этой большой армии Израиля, которую мы соберем. Ты будешь во главе, и мы придем. Победа достанется тебе. Ты станешь победителем, и, естественно, ты станешь царем. Это льстило его тщеславию. Посмотрите, в 11 стихе Хуси говорит, пусть соберется к тебе весь Израиль, и ты сам пойдешь посреди его. То есть Хуси подталкивает, он показывает, что это ты, Авессалом, ты достигнешь этого результата. Ты должен одержать эту великую победу. И весь Израиль должен стать свидетелем этого, что ты победил Давида. Мы видим в 13 стихе, он говорит, а если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Он даже предлагает путь, потому что в те древние времена при осаде городов применялись эти штурмовые лестницы, по которым забирались на стены. И когда эти лестницы использовались, у них были веревки с крючками. Вот эти веревки закидывались, и с их помощью люди взбирались на стены. И Хуси говорит, что если он будет в крепости, мы сделаем, мы добьемся, мы захватим этот город, мы захватим эту крепость. Хуси затрагивал гордость Авессалома. И мы видим, что этот план понравился Авессалому. И в 14 стихе написано, и сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хуси Архитянина лучше совета Ахитофелова. Но план Хуси на самом деле имел другую цель. Потому что в этом бою, о котором мы будем читать в следующей главе, в этом бою, который произойдет между этой армией Авессалома и армией Давида, погибнет большое количество тех, кто пошел за Авессаломом. Сам Авессалом погибнет во время этой битвы. И план Хусия, он давал Давиду больше время, чтобы подготовиться к этой битве, чтобы быть готовым к вот этой партизанской войне в лесу. В 18 главе, в 8 стихе написано: «Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем истребил меч в тот день». Давид подготовился к этой битве. Он знал, как вести эту войну против всей этой армии в лесу. И план Хусия, он показал глупость плана Ахитофела. И ведь именно об этом молился Давид. Мы читали с вами в 15 главе, 31 стихе написано: «И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». Мы видим, что именно это произошло в этой ситуации. И в 14 стихе 17 главы мы прочитали, что когда Авессалом и весь Израиль сказали, что совет Хусия лучше совета Ахитофела, там добавлено: «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». В Псалтире сказано: «Господь разрушает советы язычников». И этот текст показывает, почему Авессалом так быстро поменял свое мнение. Почему Авессалом, которому понравился в начале совет Ахитофела, вдруг поменял здесь свое мнение и вдруг сказал: совет Хусия он лучше? Причина – это Господь. Бог действовал в этой ситуации, Бог изменил мысли Авессалома, Бог в своем плане сделал все, чтобы разрушить это восстание против Давида, чтобы привести Давида к исполнению своих обетований, чтобы достигнуть того, что Господь обещал Давиду. Во всей этой ситуации, во всей этой истории мы видим эту невидимую руку Божью, который действовал вот так незаметно, но очень удивительно. Это действие Божие было написано, чтобы навести бедствие на Авессалома. Оно не было явным, оно не было открытым, оно не было, что Бог ангелов послал, и они стали сражаться с Авессаломом. Вот часто Бог действует так в нашей жизни. Вот эту невидимую руку Божию нам очень важно видеть в своей жизни. Когда мы обращаемся к Господу, когда мы молимся к Нему, когда мы просим Его, когда мы доверяем Ему свою жизнь, Бог действует вот такой невидимой рукой. И нам кажется, это ничего не произошло. Это просто обстоятельства, это просто само по себе. Просто этот человек сказал, этот человек отвернулся, это ушел, кто-то ушел. Но здесь Бог начинает действовать. И нам важно видеть, как эта невидимая рука, она защищает нас, она охраняет, она отвращает беду, она дает нам мудрость, она ведет нас по жизни. Это Божья невидимая рука, которая действовала в жизни Давида. И нам может показаться, раз Господь так все сделал, наверное, Хусию легко было вот дать этот совет. Мы понимаем, что Хусий действительно получил мудрость от Господа. Но когда Авессалом услышал этот план, для него показалось это более лучший план. И хотя план Ахитофела, как я сказал, он был лучшим с военной точки зрения, но не был лучшим с моральной точки зрения. Потому что по плану Ахитофела он предлагал убить Давида, царя Израиля, помазанника Израиля. В этом был план Ахитофела – убить помазанника. Давид никогда так не поступал. Давид точно понимал, кто был Саул, что это помазанник, и Давид никогда не поднимал руку на него. Но совет Ахитофела был именно в этом. Мы смотрим с вами дальше, и мы видим дальше эту историю, когда верные люди сообщили Давиду о планах Авессалома, и он уходит в Маханаим. Давайте прочитаем дальше с 15 стиха. «И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам: так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида. ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, где Ахимаас и Анафан? И сказала им женщина, они перешли вброд реку. И искали они и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, и вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите воду, вот так и так советовал о вас Ахитофел. Встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан, к рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. Мы видим, что по совету Хусия Давид получил больше времени, но большая армия будет собираться. И более того, Хусий не уверен, а действительно ли Авессалом воспользуется его советом. А вдруг он опять поменяет мнение? А вдруг именно в эту ночь произойдет то, о чем советовал Ахитофел? И поэтому мы видим, что ему нужно срочно сообщить Давиду о плане Ахитофела, о всем происходящем. Давиду нужно уйти за Иордан и там подготовиться к битве, там приготовить свою армию. И мы видим, что Хуси дает эту информацию Садоку и Авиафару, этим священникам, которые были там. Они, в свою очередь, посылают Ахимааса и Анафана. Потом мы читаем, что их увидел отрок. В Бахуриме было, видимо, еще другой человек, который поддерживал Давида. И вот мы смотрим с вами, почему я сказал, вся эта глава как шпионская история. Мы видим, как работают вот эти люди, которые преданы Давиду. Как работала вот эта целая сеть, чтобы передать информацию. Хусий передает информацию Садоку и Анафану, те передают служанке, служанка Ахимаасу и Анафану возле источника, они убегают в Бахурим, в особый дом, который тоже был предан Давиду. Там их женщина спрятала. То есть мы видим, как действует Господь. Были люди, которые были верны Давиду, которые оставались верными ему, которые все это сделали. И мы видим, что из-за этого плана, который был, сработал, Давид вовремя получает это известие, и он переходит за Иордан. Мы читаем дальше, 23 стиха. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам, и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Ефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестры Саруя, матери Иава. А Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Рава Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзелий Галаадитянин из Раглима принесли постели, блюд, глиняных сосудов и пшеницы, и ячмены, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду пустыни». Мы видим результат Ахитофела. Он покончил с собой. Скорее всего, он сделал это не просто из огорчения, которое постигло его, что Авессалом не его совет послушал, а совет Хусия. Скорее всего, в этой ситуации Ахитофел понял, что не просто Авессалом избрал совет Хусия, но что по совету Хусия Авессалом будет поражен, что Авессалом в конечном итоге проиграет эту битву, что Авессалом не станет царем. А если Авессалом не станет царем, а Давид вернется в свое положение, то что будет с Ахитофелом? И он принимает это решение, и он покончил с собой. Кто-то сказал, что Ахитофел – это Иуда Искариот Ветхого Завета. Мы видим, что у него был тот же самый конец, как у предателя. Авессалом переходит через Иордан, и он готов в битве в лесу Ефремовом, в котором Господь в конечном итоге и предаст его. И мы прочитали, что Давид пришел в Маханаим. Вы помните, что так этот город назвал Иаков, когда Иаков возвращался после бегства от Исава, и написано, он встретился с ангелами, Иаков сказал, это ополчение Божие, и он нарек имя месту тому Маханаим. И вот теперь Давид в этой ситуации, он приходит сюда Маханаим. Давид помнил эту историю с Иаковом. Он помнил эту историю, когда Бог защитил Иакова в особо трудное время. И Бог позаботился о Давиде в Маханаиме, потому что Маханаим – это была крепость. И Давид пришел в Маханаим, он пришел не просто в поле, он в крепость пришел. Он там подготовится к битве. Мы видим, что здесь были те, кто позаботились о армии Давида, позаботились о войнах. Несколько человек, которые принесли постели, принесли еду, они позаботились. Через это Господь.

Давида вот во всей этой ситуации, он обратился к Господу. Он стал взывать к Богу. Это был особый момент молитвы, к которой он обращался. И Давид знал, что если Бог ответит на его молитву, то все изменится. Тогда он получил бы уверенность, что Бог не отверг его. И мы видим, что Бог ответил на его молитву. И это нам показывает важность молитвы в момент кризиса. Мы можем относиться к молитве как к чему-то привычному. Когда тяжело, когда проблемы, когда какой-то кризис в нашей жизни, конечно, надо молиться. Конечно, это привычно, что другое нужно делать. Но эта история показывает, что молитва имеет силу. Когда мы в момент особой ситуации, мы взываем Богу, Бог отвечает на нашу молитву. Мы видим, что у Авессалома был самый мудрый советник Ахитофел, но молитва Давида, она была сильнее всех этих мудрых советов Ахитофела. То, что Бог ответил на эту молитву Давида, когда совет Ахитофела был разрушен, это дало уверенность Давиду, что Бог продолжит с ним свое дело. Бог отвечает на молитву. Бог помогает ему. Он знал, что теперь с этого момента Бог будет с ним, Бог поведет его дальше. Вот мы смотрим с вами на эту историю, чему она нас учит. Эта история учит и показывает, как Бог ограничивает зло в этой жизни. Бог не уничтожает зло, и мы живем в этом мире, который наполнен грехом, который наполнен злом, преступлением, ненавистью, насилием. Мы видим это каждый день, мы видим это в любой стране, в любом городе. Мы видим это зло, которое действует. И всегда задается вопрос, будет ли это победа над злом, над всем этим насилием, над всеми этими преступлениями. И Писание показывает, что Бог ограничивает зло. Бог не дает развитию злу, Бог сдерживает это зло. Мы видим в этой истории, как вот эта контролирующая Божья невидимая рука, она сдерживает то, что могло бы произойти с Давидом, но Бог действует в этой ситуации. Давайте посмотрим, о чем нам говорит эта история. Первый урок, который мы можем увидеть, если вы получили мудрый совет, но отказались поступать по нему, вы окажетесь в опасном положении. По сути, я сказал, что сама Библия говорит, что совет Ахитофела – это был лучший совет. Но Авессалом не принял этот совет. И мы видим, в какой ситуации он оказался. Получаем ли мы мудрые советы сегодня? Когда нам дают эти мудрые советы, Слово Божие, из проповеди, от тех братьев, сестер, которые знают Господа, которые дают нам эти мудрые, правильные, верные советы, как мы реагируем на эти советы? Если мы слышим мудрый совет и не поступаем по нему, мы обязательно окажемся в каком-то печальном, опасном положении. Помните совет, который мы находим в книге Откровения, когда Господь говорит: советую тебе купить у меня золото очищенное, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это совет, который Господь дает. Как мы принимаем мудрый совет? Готовы ли мы, понимая мудрость того совета, который из Писания приходит, поступать по этому совету, принимать этот совет? Второй урок, который мы находим, если вы хотите защитить вашу веру, имейте хорошие аргументы. Мы смотрим на то, как говорил Хусей, как аргументированно он расправился с советом Ахитофела. Нам иногда приходится защищать нашу веру. Когда мы беседуем с атеистами или с представителями других деноминаций, других течений, направлений, конфессий, если мы хотим защищать истину, если мы хотим защищать веру, у нас должны быть хорошие аргументы, мы должны знать Божье Слово. Мы должны знать, что сказать. Хусей дает нам пример, как четко и последовательно он разрушил этот совет Ахитофела. Это урок и это пример для нас. Третий момент. Посвященность Богу иногда приводит к риску для жизни. Мы смотрим на эту историю, мы видим этого смелого и храброго Хусея, который сделал свое дело. По просьбе Давида он пошел к Авессалому, там он выполнил то, что необходимо. Это смелость, это храбрость с риском для жизни. Мы смотрим с вами на Иоаннафана и Ахимаса с риском для жизни. Они, получив эту информацию, они шли, чтобы передать это.

0: и скрывались там в этом колодце, их искали. Они могли быть пойманы, их могли убить с риском для жизни, но они были верными Давиду. Они выполнили то, что дело, то, что нужно было сделать. Мы смотрим на Садока и Авиафара. Они это делают там, находясь посреди этого стана Авесолома. Они даже детей своих, потому что и Анафан, и Ахимис – это дети их. Они жертвуют детьми своими с риском для жизни, потому что у них есть посвященность Давиду. Они выполняют это. И мы смотрим, что заставило эту служанку, которая там у источника это сделала, эту женщину там в Бахуриме. Это говорит нам о том, что у них была посвященность Богу и его помазанию, царю Давиду. Это учит нас, что когда мы посвящены Богу, это может говорить даже о риске, которым мы подвергаемся. Но посвященность Богу иногда приводит к риску жизни. Когда мы знаем Господа, когда мы посвящены Его помазаннику, Иисусу Христу, Мессии, Иисус Христос – это Божий помазанник, Царь, когда мы Ему посвящены, тогда мы выполняем то, что Он поручает, даже с риском для жизни. Наконец, последний, четвертый урок, который мы находим в этой истории. Война против Бога всегда будет проиграна. Авесолом восстал против Давида, но на самом деле это духовный образ, потому что Давид – это образ Иисуса Христа. И всякий восстающий против Давида – это образ того, кто восстает против Иисуса Христа. И образ Авесолома – это восстание сатаны против Бога. И мы видим, смотрим на всю эту историю, мы видим, что в конечном итоге Ахитофел мертв. И в следующей главе Авесолом будет мертв. Это естественный результат тех, кто восстает против Бога. Писание говорит в 8 главе Римлянам, если Бог за нас, то кто против нас? Насколько глупо переходить на другую сторону, в другую армию, там, где сатана за нас. Насколько глупо совершать эти поступки, потому что война против Бога, она всегда будет проиграна. Там, в другой армии, там, на другой стороне, всегда будет ждать поражение и смерть. Нам нужно оставаться на этой стороне. Нам нужно оставаться там, где Бог за нас. И мы видим, что восстание Авесолома будет проиграно, как и восстание сатаны. Как и восстание сатаны против помазанника, против царя Иисуса Христа, оно будет проиграно. Вопрос, на чьей стороне мы сегодня? Чьей армии мы сегодня? За кого мы воюем? Чьи советы мы принимаем сегодня? Чей совет лучше? Это вопрос, который звучит во всей этой главе. И мы знаем, что если Хусия нет сегодня, то есть другой Хусий. Дух Святой – это ходатай. Это тот, кто был послан Иисусом Христом, чтобы руководить нами, чтобы говорить нам, чтобы направлять нас, направлять на верный путь, а верный путь – это с Иисусом Христом. Это с Ним, это в Его армии. Это верность и посвященность Иисусу Христу. Этот совет мы должны принимать. И мы знаем, что в этом мире много других советников. Сатана посылает много других советников, которые переманивают нас уйти от Господа нашего Иисуса Христа. И пусть эта история, она покажет нам верный выбор, правильный выбор, слышать голос Духа Святого. Именно этот совет и остаться верными и посвященными Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся.
1: Господь наш, мы склоняемся перед Тобой в этот час, и мы благодарны Тебе за то, что в этом мире зла, где идет эта духовная война, мы можем быть с Тобой и в Твоей армии. Мы видим, Господь, это беззаконие, это зло, которое восстает, которое бушует. Господи, но мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который руководит нами, который наставляет, который дает эти добрые и верные советы. Помоги, Господи, нам принимать их. Помоги, Господи, нам, чтобы мы остались верными Тебе, чтобы мы были посвященными Тебе, чтобы мы служили Тебе, чего бы это ни стоило, Господи. Это самое лучшее – быть с Тобою и быть верными Тебе. И мы благодарим Тебя за эти добрые библейские уроки, которые мы находим в муже по сердцу Твоему Давиде. Помоги, Господи, брать эти уроки и в жизни нашей исполнять их. Слава Тебе за все, наш Спаситель. Аминь.

Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеровоам I. Имя Иеровоам, по мнению одних толкователей, означает «да умножится народ», а по мнению других – «борющийся с народом». Он был из колена Ефремова, отец его назывался Нават, а мать – Церуа. Родился он в Цареле, небольшом городе, который, как предполагают, находился около 20 километров на юго-запад от Сихема. Во время строительных работ, какие производил Соломон в Иерусалиме, Иеровоам находился в числе рабочих. Соломон заметил, что этот мужественный человек умеет делать дело, и поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова, то есть над обязанными приходить на царские работы. Третье царство, 11 глава, с 26 по 28 стих. Оказанное доверие и высокая должность не превратили Иеровоама в покорного слугу Соломона. В дни Иисуса Навина колено Ефремова стояло во главе всего Израиля, потому что Скиния находилась в Силоме, а центр управления в Сихеме. При Давиде же, а особенно при Соломоне, и святилище, и центр управления оказались в Иерусалиме. А потомков Иосифа, Ефремлян и Манассиян Соломон почему-то низвел на положение оброчных. Посылая людей на царские работы Иеровоаму, было печально. Однажды Иеровоама на пустынной дороге встретил пророк Ахия, тоже ефремлянин из Силома. Пророк снял свою новую верхнюю одежду, разодрал ее на 12 частей и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а 2 колена останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Далее пророк сказал Иеровоаму, что это делается в наказание Соломону за оставление служения Господа Богу и за поклонение Астарте, Хамосу и другим божествам языческим, капище для которых Соломон строил на горе Елеонской. О самом же Иеровоаме Бог так сказал через пророка: «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, и если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, так как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Третье царство, 11 глава, с 29 по 40 стих. Случайно ли узнал Соломон об этом событии, или Иеровоам рассказал другим, а может даже и начал нечто делать для осуществления этого пророчества, в Библии сказано «поднял руку на царя». В общем, Соломон хотел умертвить Иеровоама, но тот убежал в Египет Сусакиму, иначе Шишонку, основателю 22-й династии, который занял место Соломонова тестя. По смерти Соломона Иеровоам возвратился на родину. В Сихем, как центральный город страны, прибыл Иеровоам, сын и наследник Соломонов, для признания народом его царской власти. Старейшины израильские просили Иеровоама, чтобы облегчить налоги и принудительные работы, какими обременил их Соломон. Гордый Иеровоам ответил, что не облегчит, а увеличит, и будет наказывать их строже, нежели его отец. Тогда народ объявил, что им не нужен царь из дома Давидова. Поскольку Иеровоам был известен как дерзнувший восстать против Соломона, и о котором было пророчество, что Бог ему отдает царство израильское, его воцарили над всеми израильтянами, 3 Царств, 12 глава, 20 стих. Правда, Раваам хотел было начать войну и принудить народ к повиновению, но пророк Самей удержал его от этого. Оказавшись царем над 10 коленами, то есть больше, чем над 2/3 территории и населения, и видя исполнение Божьего обетования, что он будет царем над Израилем, Иеровоам потерял и мужество, и веру в Бога, взялся за постройку крепостей, обстроил Сихем на горе Ефремовой, за Иорданом построил Пенуэл, поселился в Сихеме, но построил дворец и в Фирце. Но и это не успокоило его. Боялся, что царство может опять перейти к дому Давидову, потому что весь народ еврейский, как из Северного или Израильского царства, так и из Южного или Иудейского царства, согласно закону Моисееву. Исход 23:14-17 и Второзаконие 16:16-17. Собирался в Иерусалим для жертвоприношения Господу и для празднования Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Посоветовавшись с подобными ему неспокойными сердцем и неверными Богу духом, Иеровоам вздумал вести новую религию –

11 глава, с 14 по 15 стих. Поскольку истинные священники и левиты не соглашались с этими новшествами, то Иеровоам отстранил их от служения, а поставлял священникам всякого, кто только хотел. Вместо праздника кущей, какой праздновался и празднуется евреями в седьмом месяце, Иеровоам установил подобный же праздник только в восьмом месяце. Это искажение, установленной Богом религии и приспособление ее государственным интересам, называется грехом Иеровоама, сына Наватова, которого держались почти все цари израильские. Иеровоам, будучи царем, хотел быть и священником. Однажды он собирался принести жертву, как возле него оказался человек Божий, пришедший из Иудеи. И так сказал, обратившись к жертвеннику: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на себе в жертву священника высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И тут же добавил, что этот жертвенник распадется. Услышав это, царь Иеровоам простер руку с приказом забрать дерзкого пророка. Но рука Иеровоама окаменела, а жертвенник распался. Перепуганный царь начал просить человека Божия, чтобы тот помолился об исцелении его руки. Тот помолился, и царь снова стал владеть своей рукою, но это не вразумило его. После этого тяжело заболел Авия, сын Иеровоамов. Царь велел своей жене переодеться и пойти к пророку Ахии в Силом узнать, что будет с их сыном. Не успела она войти в дом пророка, как тот, хотя и слепой от старости, но по указанию от Бога назвал ее женой Иеровоама и велел ей отнести мужу Божий приговор. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Больной же их сын Авия умрет, как только она войдет в свой город, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом. Третье царств, 14 глава, с 1 по 18 стих. Но и это не привело Иеровоама к покаянию. 3 года спустя, по воцарении Авии, сына Иеровоамова, в Иудее началась война между Авией и Иеровоамом. У Авии было 400 тысяч воинов, а у Иеровоама 800 тысяч. Авия с вершины одной горы обратился к воинам Иеровоама с призывом не воевать против иудеев, во главе которых стоит потомок Давида, и у которых совершается богослужение по закону Моисееву, тогда как они поклоняются золотым тельцам, каких поставил Иеровоам, и священники их не из дома Ааронова. Когда Авия говорил, Иеровоам послал часть своего войска в засаду, чтобы с тыла ударить на иудеев, которые, заметивши это, воззвали к Богу, а священники затрубили трубами. И произошло нечто особенное. Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и иудеев. Из 800 тысяч только 300 тысяч спаслось бегством. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии. И поразил его Господь, и он умер. 2 Паралипоменон, 13 глава, с 1 по 20 стих. Времени царствования Иеровоама было 22 года. 3 Царств, 14 глава, 20 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширина Идосова. Богомол. Эпиграф. Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца. А потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Эдуард Осадов. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо твое. Псалом 140, стих 2. Гена Баптист работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте. Он был глубоко верующим человеком. В советское время таких не больно жаловали. Придирались, стращали, отчисляли из институтов, увольняли с работы, всякое было. Гена, несмотря на все трудности, продолжал верить, посещать все службы в доме молитвы и ни за какие коврижки не соглашался работать в воскресенье, ибо 6 дней работай, а 7-й посвяти Господу Богу твоему. Работником он был очень хорошим, но за бескомпромиссность и не нашу веру директор института недолюбливал его и обзывал богомолом. На совещаниях ученого совета в присутствии большого числа сотрудников директор подчеркнуто громко, с нескрываемым ехидством, обращался к Гене. «А что на это скажет наш богомол?» Начальник никогда не упускал случая поглумиться над Геной и его верой. Мнил себя царьком, считал, что все ему дозволено. Верно Гёте сказал: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется». Но к рабу Божьему худое не пристает. Гена был смиренным человеком, а, как известно, опущенную голову шашка не сечет. Поэт Федор Глинка писал: «Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Это помогало Гене мужественно переносить все испытания. Будучи зрелым христианином, он понимал, откуда ветер дует. Зло от сатаны, и направлено оно не на него, а на Христа. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:18-19. Гена привык к насмешкам и уже почти не обращал на них внимания, опираясь на слова Христа: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Библия ведь учит не на каждое слово обращать внимание. В народе также говорят: «Собака лает, а караван идет». Есть даже притча про льва и собаку на эту тему. Пришла собака ко льву и вызвала его на бой. Лев не обратил внимания на ее вызов. Собака обиделась и сказала: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу своим друзьям, что лев меня боится». Лев, лениво позевывая, ответил ей: «Пусть меня лучше осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражался с собакой». Мораль, которую можно извлечь: как глубокая вода не мутится, так Божий человек смиренно принимает все и понапрасну не беспокоится. Итак, институт, в котором работал Гена, занимался научными разработками для различных производств, в том числе и для шахт. Дело, о котором пойдет речь, касалось внедрения пластинчатого изгибающегося конвейера, горной машины для подъема полезных ископаемых на поверхность. Конструкторский отдел института спроектировал конвейер, а машиностроительный завод города Анжеро-Судженска в Кемеровской области изготовил его. Вот, наконец, огромная машина готова. Но прежде она должна пройти технические испытания. О запуске рапортовали высшему руководству в Москву. Тогда о любом чихе обязаны были докладывать в министерство. А уж тем более, если это касалось новых машин для производств. Таких различных министерств было пруд-пруди. И народ, памятуя о них, по сию пору эти заведения не шибко любит. Наконец, новоиспеченный агрегат спустили в шахту. Его окружили вдохновленные сотрудники института во главе с ликующим директором. Сейчас успешно пройдут испытания и на праздник. Без этого никак. Обмывать события горячительным – дело святое. Наступил торжественный момент. 1, 2, 3 – пуск. Машина загудела, и уголь по змеевику стал проворно подниматься на поверхность. Присутствующих охватила радость и, конечно же, гордость за институт и свой проект. Однако счастье длилось недолго. Неожиданно конвейер стал накаляться и перегреваться. Его нужно было немедленно выключить, чтобы он не взорвался и не разнес в щепки всю эту артель вместе с людьми. Ликование сменилось растерянностью и недоумением. Забегали все, больше всех директор. Как же теперь он будет рапортовать в министерство? Пришлось доложить все как есть. Понятное дело, его вызвали с объяснениями на ковер к министру. Ехать нужно было через неделю. Директор не сомневался, что там ему покажут Кузькину мать и где раки зимуют. Оттого ходил понурый, как мокрая курица. Свет не мил. Как решить проблему, причина которой неизвестна, как в сказке про Марью-царевну? «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сотрудники искали ошибку в проектировании, но в чертежах все было в порядке, и конвейер должен был круглосуточно работать. Однако при каждом включении он упрямо продолжал накаляться. Все начальники отделов получили приказ директора бросить прочие дела и искать зарытую собаку, причину перегрева. В шахту отправляли разных специалистов, но агрегат продолжал злобно хихикать над ними и стоял на своем. Наконец, отправили Богомола. Включив конвейер, Гена обратился к Богу. «Господи, ты открывал будущее Даниилу. А мне всего-то надо маленькую заковыку в этой железяке найти. Ты все знаешь. Открой и мне, Господи». Вдруг лампочка на шахтерской каске у Гены осветила заблестевшее, как серебро, кусочки угля. «Что это за странный блеск и откуда он?» — подумал он. И тут Геннадия осенило. «Это же масло! Оно вытекает. Значит, где-то есть трещина». Он стал искать ее. И нашел. Это был заводской брак, допущенный при литье конвейера. Маленькая незаметная трещина стала причиной остановки огромной машины. Как библейский Даниил предстал пред царем Навуходоносором и сказал: «Вот сон, скажем царю и значение его». Так и Геннадий вошел в кабинет директора и радостно объявил: «Вот где собака зарыта, есть разгадка». Богу слава! Агрегат быстро починили, он удачно прошел испытание и был утвержден для серийного производства. Окрыленный директор помчался в Москву. Вместо выговора он получил благодарность и даже премию. Секретарша министра, прознавшая о проблеме с конвейером, заговорщицки спросила директора: «И кто же будет ваш спаситель?» Тот восхищенно ответил: «Не поверите, мой Богомол». Жизнь умеет преподносить нам сюрпризы и расставлять все на свои места. Библейский царь Саул искал смерти пастушку Давиду с такой одержимостью, что с целой армией гонялся за ним. В ответ благородный Давид несколько раз спасал ему жизнь. Он так сказал: «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего». Директор института в грош не ставил Геннадия, а тот спас ему карьеру. Прилетев из Москвы, босс первым делом извинился перед Геной. Но, как говорится, орел мух не ловит, и Гена поспешил успокоить его. «Что вы, это я вам благодарен. Вы представить себе не можете, как ежедневно помогали мне переживать силу молитвы. Спасибо, а Богу слава. Кто-то красиво заметил, что прощение — это аромат, который дарит цветок, когда его топчут. Иосиф Бродский так писал: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос». Так Гена стал героем института. Сотрудники горячо жали ему руку, обнимали и благодарили. Все по Писанию. «Смиренных возвышает Господь». Когда на банкете обмывали агрегат, один из сослуживцев сказал: «Не зря Геннадия Богомолом прозвали. Вот Гена молился Богу, он ему и помог, а заодно и всем нам. Делайте вывод, товарищи». Порой самые незначительные люди, вещи или события могут стать ключевыми. К примеру, дверь, которую мы открываем и закрываем по многу раз на день, висит на небольших петлях. Но не будь их, дверь станет непригодной. Или грузовик КАМАЗ весит около 6 тонн, а заводится от небольшого стартера. Без него машина станет грудой металлолома. Так и неприметный богомол Гена стал незаменимым человеком в истории с конвейером. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, написано в Слове Божьем. Этот мир с мнимым могуществом, важными министрами и директорами еще не улетел в тартарары только потому, что есть на свете Бог и смиренные его дети, гены-богомолы, молитвами которых осоляется наша земля. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1:27-29. По следам публикаций. Нина Спиридонова. После встречи на Арбате. Уважаемая редакция, читала статью Ширинайдосовой «Исаак и Измаил» в журнале «Вера и жизнь» номер 6 за 2019 год. И когда дошла до слов, как проповедовала на Арбате в Москве, в моей памяти четко ожило одно воспоминание. Это было в конце 1991 года, после путча. Я возвращалась из отпуска домой в Караганду. Пересадка была в Москве. Утром устроилась в гостинице аэровокзала. День у меня был свободный, так как мой рейс был утром следующего дня, и я решила поехать на Арбат. Тот, кто бывал на Арбате в те годы, возможно, догадывается, что я там могла увидеть. Это можно назвать одним словом — шабаш. Я тогда была 100-процентной атеисткой, хотя слышала, что есть такая книга Библия, но твердо верила, что никакого Бога нет. В течение дня я несколько раз обошла Арбат. Было прохладно, и мне приходилось иногда заходить в кафе погреться, перекусить и выпить кофе. И вот ближе к вечеру я увидела группу людей и женщину в черном с покрытой головой. Она проповедовала. Проповедь ее я не слышала. Заканчивая свою речь, женщина взмахнула рукой, затем сказала, что еще совсем недавно проповедовать на улицах было запрещено. После проповеди она подошла ко мне и спросила: «Хотела бы я иметь Евангелие от Иоанна?» Евангелие было издано отдельной брошюрой. Я ответила, что хотела бы. Из глаз рекой хлынули слезы, за что мне стало очень стыдно. Тогда я не знала, что это была работа Святого Духа. С Ширинай было еще 2 женщины в платочках, которые очень ласково побуждали меня читать Евангелие. Придя в гостиницу, я начала читать. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ничего из прочитанного я не поняла. Потом много раз еще начинала читать, но попытки оказались безуспешными. Господь усмотрел так, что в июне 1992 года к нам в Караганду приехал проповедник из Германии. Он устраивал встречи, которые я стала посещать. Там же приобрела и свою первую Библию. Кое-что мне открылось, но многое все еще оставалось непонятным. Зимой 1993 года этот же проповедник приехал снова, и я опять приходила на эти встречи. Водное крещение я приняла в конце октября 1996 года. В 2001 году начала самостоятельное служение в Центре адаптации и реабилитации для лиц без определенного места жительства. Много молилась об этом. Это служение продолжалось 13 лет и 3 месяца, пока руководство центра не запретило дальнейшие встречи. Иногда со мной приезжали братья и сестры. Несколько лет мы проповедовали с верующим братом, который работал в этом центре. Контингент центра был таким: бомжи, бывшие заключенные, а также больные СПИДом, сифилисом, раком и туберкулезом. Самым тяжелым было видеть подростков из детских домов, оставшихся без помощи. В центре были бывшие учителя, воспитатели, хирург, директор школы, бизнесмен, поэт, писатель, профессиональный футболист, инженеры. Я проводила духовные беседы, рассказывала о плане спасения, о жертве Христа, о покаянии. Очень многие приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Тяжелое было время, но Господь был со мной. В центр адаптации я постоянно привозила Библии и другую духовную литературу, а также одежду, обувь, очки и лекарства. Господь всегда поддерживал меня. Одна замечательная женщина много лет совершенно бесплатно отдавала одежду из своего магазина. Также в этом служении участвовали братья и сестры, даже соседи и знакомые. Огромная им всем благодарность за их жертвенность. Нужда была большой, потому что состав постоянно обновлялся. Одни уходили, другие приходили. В это же время я посещала карагандинский хоспис. Продолжалось это больше года. Было очень тяжело смотреть на смертельно больных людей. Иногда, перед самой смертью, некоторые принимали Иисуса Христа как своего Спасителя. Господь мне дал очень важное поручение – покупать и дарить людям Библии, что я и делаю до сего дня, начиная с 1999 года. Сейчас мне 78 лет. Я очень больна, но Господь дает мне силы идти и дарить Библии тем людям, которых Он мне посылает. Моему мужу 80 лет. Мы вместе прожили уже почти 58 лет. У нас остался один взрослый сын, который живет за границей. Господь нам во всем помогает. Огромная благодарность Ему. Дорогая Ширинай, вы для меня явились тем сеятелем, о котором написано: «Вот вышел сеятель сеять». Марка 4:3. Это вы посеяли в мое сердце Божье Слово, которое принесло и, хочется надеяться, принесет еще много плода. Огромная благодарность Господу за это и вам, Ширинай. Я о вас теперь постоянно молюсь. А самое главное, у меня есть прекрасная надежда быть с вами в вечности. Пусть Господь вас обильно благословит. С христианской любовью, Нина Спиридонова, Караганда, Казахстан.
1: Азы христианства. Освальд Джи Смит. О спасающей вере. Вера. Что это значит? Слово Божье говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь». Деяние 16:31. Но что значит веровать, и как именно вера спасает человека? Первое. вера, принять Христа как дар Божий. Никому и в голову не придет платить за подарок, иначе подарок в то же самое мгновение перестанет быть подарком. Все, что надо сделать, это принять подарок и поблагодарить дарителя. Вам нет надобности отрабатывать стоимость подарка, да и вообще, вы не можете подарок ни заслужить, ни заработать. Подарок – это дар, который дают безвозмездно. То, что верно в отношении всякого дара вообще, верно и в отношении дара Божьего. Вам только следует сердцем довериться Богу и с полной верой принять Его дар – Христа. Вера – это рука, которая этот дар принимает. Примите Христа, и тогда Он станет вашим личным спасителем. Второе. Вера – принять Христа в сердце. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему», – говорит Христос. Откровение 3:20. Иными словами, Господь стоит снаружи у замкнутой двери вашего сердца. Он никогда не применяет насилие и не входит без разрешения. Вы сами должны открыть Ему дверь своего сердца. Вы должны сами попросить Его войти к вам. И как только вы это сделаете, Он тотчас войдет. И тогда вы сможете с радостью и дерзновением открыто исповедовать, что Господь Иисус Христос вошел в ваше сердце и обитает в нем. Дорогой друг, впустите Его. Вы не захотели бы быть невежий в отношении любого другого гостя, который стоял бы у порога вашего дома, вы бы его впустили. Так почему же вы медлите и не отворите сразу же двери своего сердца для Христа, небесного гостя и Спасителя, и не впустите его? Примите его. Сделайте это, не откладывая. Третье. Вера обратиться к Христу за милостью. Именно так пришел к своему отцу евангельский блудный сын. У него не осталось ничего. Все его деньги были полностью растрачены. Он вернулся к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что недостоин быть принятым отцом. Ему оставалось только положиться на милость отца. Он пришел к нему таким, каким он был. Так должны прийти и вы, дорогой друг. Итак, не пытайтесь исправить себя собственными усилиями. Придите к Христу таким, какой вы есть, потому что в действительности вы и есть погибающий грешник. Четвертое. Уверовать, полностью довериться Христу, как своему личному спасителю. Вас можно уподобить утопающему. Вам брошен спасательный круг. Неужели вы отвернетесь от него? Неужели вы его отвергнете? Конечно, нет. Вы тотчас же ухватитесь за него и повиснете на нем всем телом. Вы положитесь на него, доверитесь ему, веритесь. Это и есть спасающая вера. Таким же образом вы должны принять Спасителя Христа и всецело верить Ему себя. Дорогой друг, вы сделали это? А как это просто и легко! Почему же вы не доверитесь Христу сразу? Знаете, что одна лишь голая вера без фактической отдачи себя Христу вам не поможет. «И бесы веруют и трепещут», — говорит Слово Божье. Верить чему-то о Христе тоже не выход, это вам не поможет. Вы должны действительно верить себя Ему, довериться Ему всем сердцем. Поэтому не ищите никакого утешения внутри себя, в своих чувствах, в своем самоощущении. Якорь спасения должен быть опущен не внутри вас, а снаружи. Возложите все упование на одного лишь Христа, доверьтесь всецело Ему, и Он тотчас же спасет вас. Пятое. Вера требует ясного осознания следующих трех истин. Первое. Вы должны осознать себя грешником, притом погибающим грешником. Вы ведь не станете обращаться к врачу, пока не осознаете, что больны. Вы не будете нуждаться в спасателе, пока не убедитесь, что тонете. Вас не надо будет находить, пока вы не увидите, что заблудились, что потеряны. Точно так же вы не будете иметь нужды в спасителе, пока не осознаете, что вы погибающий грешник. Бог говорит в Своем Слове: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу» – Исаия 53:6. «Потому что все согрешили» – Римлянам 3:23. Итак, дорогой друг, вы грешник, погибающий грешник. Знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что о вас говорит сам Бог? Второе. А вы должны осознать, что сами себя спасти не в состоянии. Слово Божье говорит, что мы спасены не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Титу 3:5. Не от дел, Ефесянам 2:9. Человеку не спасти себя ни водным крещением, ни членством церкви, ни своим личным благочестием. Вам не спасти себя, друг, ни примерной жизнью, ни тем, что не будете делать другому то, чего себе не желаете, ни стараниями и усилиями соблюсти заповеди Божьи. Все эти дела никогда вас не спасут. Спасение собственными силами невозможно. Человеку самому себя не спасти, знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите ли вы тому, что сам Бог об этом говорит в Своем Слове? Третье. Вы должны осознать, что никто, кроме Господа Иисуса Христа, вас спасти не в состоянии. Ни в ком ином спасения нет. Один лишь Христос силен спасти. И наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1:21. Так говорит Слово Божье. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4.12. Итак, вас не спасут ни Магомед, ни Конфуций, ни Будда. Не спасут ни православие, ни католичество, ни протестантизм. Спасти вас может лишь одна единственная личность во всей Вселенной, и эта личность – единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Не спасают ни религиозные системы, ни доктрины, ни обряды, ни церемонии, ни дела, ни заслуги. Для получения спасения всех их недостаточно. Благодарение Богу, Господь Иисус Христос, воскресший живой Сын Божий, может спасти всякого грешника, может спасти и вас. Осознали ли вы это? Верите ли этому всем сердцем? Что же вам остается делать? Итак, дорогой друг, все, что вам остается сделать, как скоро вы осознали вышеприведенные три истины, это верою принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Сделайте это. Это и будет спасающая вера. Откройте перед Господом свое сердце и просите Его войти в Него. Бог говорит нам в Своем Слове, а тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна 1:12. Вы погибающий грешник, и самому вам себя не спасти. Только Христос может сделать это. Примите Его. Примите Его теперь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у Меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека,
который сказал мне все, что я сделала? Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Евангелие от Иоанна, глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни,
а делавшее зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Действительно, вечная слава – это только нашему Господу Иисусу Христу. И никому и ничему больше. Знаете, друзья, мы живем в таком мире, где царствует вот обман, ложь, суета. И как хорошо, что мы можем вот приходить на это святое место, читать из Священного Писания и понимать, что есть Царство Небесное, которое грядет и которое уже в сердцах наших царствует. Дали бы мы только ему достаточно простора и места. В продолжении служения мы будем читать Евангелие от Матфея, 3 главу, мы ее всю прочитаем. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». До сего места. Как брат Александр Валентинович сказал в начале, сегодня день, когда мы вспоминаем вот это событие в жизни Иисуса Христа, Его крещение. И если мы посмотрим так, то это был выход нашего Господа на служение. Он долгое время провел с родителями в родительском доме, около 30 лет, и вот настал момент. Настал момент, когда пришел и Иоанн Креститель, все события говорили о том, что вот Христос должен прийти и исполнить то, что было заповедано Богом. И знаете, братья и сестры, вот если так посмотреть, то крещение Господне, оно вызывает очень много споров и много таких неправильных толкований, отклонений. И давайте мы сегодня с вами посмотрим, какое же должно быть крещение, как оно должно проходить, что оно означает для человека, можно ли крестить детей, да, можно ли еще что-то делать и так далее, и так далее. Много есть толкований, и почему мы будем об этом говорить? Потому что мы сегодня живем в таком религиозном мире и в окружении многих людей, которые говорят, что они христиане, но в то же время у нас есть одни очень такие отличительные особенности, которые делают нас, ну, какими-то не такими, как все остальные. И когда мы будем говорить об этом, давайте помнить о том, что ни в коем мере мы не будем осуждать или как-то укорять, ну, другие конфессии, другие деноминации. Нет, мы просто будем разбирать Слово Божие и смотреть, а что делали действительно Иисус Христос, что делал Иоанн Креститель, как все происходило. И правильно ли мы идем за Христом, правильно ли мы вот проповедуем и говорим о крещении Господнем? Вообще, конечно, все, что делал Христос на этой земле, Он делал, соответственно, воле Божией. И даже вот этот момент, когда Он пришел к Иоанну, и Иоанн преподал Ему крещение, это было исполнением пророчества, которое сказал, которое было записано еще в Ветхом Завете, где написано: «Немного умолил ты его пред ангелами». И знаете, вот Иоанн Креститель был своего рода ангел, как и написано, что послал ангела пред лицом твоим, чтобы он приготовил путь. И вот то, что Иоанн его крестил, это было умоление. С одной стороны, может быть, кто-то скажет, что унижение, но это далеко не так. Это был сознательный шаг Иисуса Христа в смирении, в исполнении Слова Господня. И вот в чем же особенность крещения? Когда мы читаем, мы видим, что вообще Иоанн Креститель, он проповедовал, и мы видим, что люди шли к нему. Я думаю, что он не говорил это сразу, не было крещения, а была какая-то подготовка. Был какой-то период времени, когда Иоанн Креститель, он говорил к людям, где-то осуждал, где-то призывал к покаянию. Но факт остается фактом, что он был тем человеком, который должен был взбудоражить сердца людей. Он говорил: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное», и он говорил все как есть. И знаете, друзья, вот если мы немножко остановимся на образе Иоанна Крестителя, мы увидим, что он довольно-таки неординарная личность. Он, написано, был исполнен Духа Святого еще от чрева матери. Мы видим, какая его необычная жизнь, его необычное рождение, его необычный вообще образ существования, какая его одежда. Все говорило о том, что он не от мира сего. Его понятие, его восприятие, даже его пища, да, я не знаю, почему вот детям особенно нравится, как-то им интересно, как это он кушал кузнечиков, да, такая саранча съедобная и дикий мед. Вот. И для нас это, я думаю, удивительно. Я думаю, если бы сейчас кто-то из проповедников приехал, ему бы узнали, чем он питается, ему бы сказали: странный. Но на самом деле вот образ Иоанна Крестителя, он до глубины души был пронизан идеей о том, что скоро придет Небесное Царство, абсолютно отличное от того, что здесь на земле. И мы видим его проповедь, она была жаждой очищения Израиля, израильского народа от всего того, что уже вот за все эти многие века накопилось. Он видел храм, он видел то, что творилось, но у него не было дерзновения, да и власти у него не было такой, чтобы очистить этот храм. Но все, что он мог делать, это проповедовать людям и призывать их к покаянию. И вот смотрите результат его проповеди, можно так сказать. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». В чем же особенность крещения этих обстоятельств? В первую очередь, это сознательный выбор человека. «Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». То есть люди, осознавая свою греховность, они шли, они понимали, что нужно что-то поменять. Для нас, как-то мы привыкли к тому, что мы живем в такой атмосфере евангельских понятий и евангельских вероучения и образа крещения. Но на самом деле мы окружены людьми, которые говорят, что это не так. Например, католицизм, католики, православные, пресвитериане и лютеране, которые называют себя евангельскими христианами, они практикуют детокрещение. Они приносят детей и крестят их. Но когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что это неправильно. Это неправильно. Человек должен быть в своем сознательном возрасте и сознательно посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И мы видим, к сожалению, какие плачевные результаты такого неправильного крещения. Когда, может быть, ребенку внушают, что ты был крещен и ты уже христианин, но на самом деле он неверующий. Да, против его воли какой-то обряд совершили, но это не его воля. И когда он вырастает, и все мы это знаем, как много людей таких, которые окружают нас, мы сталкиваемся на работе, если кто-то слушает нас на другой стороне земного шара, Украина, Россия, мы знаем, какие судьбы страшные, ужасные поступки совершают люди, которые несознательно посвятили жизнь Христу, просто им сказали, а на самом деле их воля порабощена греху. Мормоны, которые нас окружают, они как-то ушли еще дальше в своем отклонении. Они даже крестятся за мертвых. и как-то читал статью в России, значит, ну, когда открылись границы, и мормоны начали ходить под заведением ЗАГСы, где там списки умерших, учет умерших, и они начали выкупать целые картотеки. И потом, ну, как-то власти посхватили, зачем вам, ну, списки умерших? И оказалось, они просто берут списки и там крестятся за умерших людей. Просто там берут имя, и я крещусь там за такого-то. И они как бы объясняют, что он спасается. Друзья, то есть мы видим, что абсолютно неверно, заблуждение, просто заблуждение. И знаете, друзья, как важно нам помнить о том, как должно быть крещение, что человек должен быть в сознательном возрасте, чтобы делать вот этот поступок, совершить вот этот шаг посвящения Богу. Следующее – это добровольное. Никто не гнал. Никто не знал жителей Иерусалима, жителей Иудеи и других окрестных городов. Они делали это сами. Почему я это говорю? Потому что, к сожалению, я думаю, сейчас есть такие эпизоды в истории христианства, когда крещение, если можно это назвать крещением, было насильным. Вот взять даже страну, откуда мы вышли, крещение Руси. Как было крещение к Руси? Вот сейчас мы видим, как-то проповедники идут, говорят, люди задумываются о жизни, каются, а тогда было совсем не так. История говорит, что просто-напросто князь Владимир собрал огромное войско, еще больше согнал жителей всего города, Киева, по-моему, и все. И говорит, все в реку, загнали всех в реку, ну, кто не соглашался, ему помогали мечом, все, окунались, все, все, теперь вы христиане. Правильно это? Нет, друзья, это неправильно. Крещение должно быть добровольным. Взять Южную Америку, немножко ближе к нашей стране, да, то же самое. Когда мы историю читаем конкистадоров, когда Испания, Португалия делили Южную Америку на части, мы видим, как происходило крещение. Вот, я думаю, особенно молодежи, детям, подросткам будет это интересно. Просто сделайте ресерч. Как приходили, то же самое. Загоняли всех индейцев в реку и говорили, все, теперь вы принадлежите к Святой Католической Церкви. Ну и мы видим, какие плачевные результаты. Знаете, друзья, огромное количество невозрожденных людей просто обманутых. И почему нам это важно знать? Потому что у нас есть хороший шанс сказать таким людям. А ты знаешь, вот Матфея 3 глава описывается совсем по-другому. И просто заставить задуматься людей, а какая их жизнь? Было ли вот сознательное посвящение своей жизни Иисусу Христу? Также мы видим, что крещение должно проходить с чистым сердцем. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. Друзья, вот достойный плод покаяния, он очень важен в нашей жизни. Хотелось бы обратиться вот к детям, подросткам. То, что вы родились в семье верующих родителей, это великое счастье. Но если вы жизнь свою не посвятите Христу, это еще будет большим несчастьем. Вы, может быть, думаете, что у меня хорошая мама, хороший папа, и это действительно так. Но придет момент, когда вы должны сами сказать, Иисус, я за тобой хочу идти. Не за друзьями, не за карьерой. Я за тебе хочу жизнь посвятить. И это очень важно. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы это тоже не было упущено в нашей жизни. Когда люди приходили, они крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, исповедание. Я думаю, большим упущением в нашей жизни, вот, и в нашем братстве, является то, что как-то исповедание ушло из нашей практики. А ведь это очень важно. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что люди приходили, открывали свои дела и исповедовали. То есть есть такие вещи, которые нужно открывать. Нет, не обязательно в собрании, не обязательно при народе, да, но со служителем беседовать необходимо. И, возможно, бывают такие моменты, когда нам кажется вроде, да ничего, это и не грех там, или еще что-то. А вот брат, опытный служитель, он может сказать, а это нужно открыть. В этом нужно покаяться, и, возможно, нужно наладить отношения с другим человеком, чтобы не было препятствий в молитве и в жизни христианской. Следующий момент, братья и сестры, если мы посмотрим просто на то, как это все происходило, мы видим, что крещение происходило погружением. Матфея 3:16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». В другом месте написано, что Иоанн крестил в том месте, где было много воды. Мы видим, что человек должен быть погружен полностью. То есть не так, как в других конфессиях, там святой водой побрызгают или еще что-то. Бывает, вообще там лоб помажут и считают, крестился. Нет, друзья, в сознательном возрасте человек должен быть погружен полностью. Интересно, когда вот христианство начало распространяться и где-то в Риме даже стало официальной религией, для того, чтобы римские воины могли идти на войну, на какую уловку пошло правительство, они говорят: «Вы креститесь, только не до конца». И как им преподавали крещение? Их погружали в воду, но их правая рука оставалась сухой. А зачем правая рука? Правой рукой они брали меч и шли убивать людей. Друзья, вот такая уловка, знаете, и кажется, почему, для чего? И сохранил бы нас Господь, чтобы у нас не было никаких вот каких-то уловок таких, да, чтобы мы не полностью посвятили свою жизнь. Знаете, друзья, погружение – это означает полное посвящение Богу. Все, абсолютно. Наши глаза, наше физическое тело, наша душа, наши чувства, органы чувств – все посвящено Богу. И знаете, братья и сестры, это тоже важно. Ничем нельзя пренебрегать. Почему? Потому что вот эти маленькие вещи, они могут делать большую разницу в жизни человека. Когда мы читаем другое Евангелие, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. Давайте мы вместе откроем. Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. Тоже описывается момент крещения нашего Господа Иисуса Христа. 21. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И Иисус, крестившись, молился. Подобно тому, как когда рождается ребенок, первым признаком его жизни – хорошего рождения является его крик, так и Христос после крещения молился. Молитва очень важна. Друзья, молитва – это посвящение и откровенный, можно так сказать, диалог с Богом, начало. Что мы скажем Христу в начале? И мы знаем, слава Богу, что и мы это делаем, когда мы собираемся здесь, в молитвенном доме, и те, кто заключил завет с Богом, они говорят Христу, что они хотят, как они посвящают свою жизнь Всевышнему Отцу. Знаете, друзья, хотелось бы, чтобы и мы об этом помнили. Никто не может помолиться неосознанно, да, как мы говорили. Ребенок не может помолиться, младенец тем более, но наши сердца, когда они получают возрождение, мы должны говорить о том, что нужна молитва. Если мы перейдем к другому моменту о том, как проходило крещение, мы увидим, что в таком как бы небольшом промежутке времени собрана очень большая информация для нас, и постулаты веры мы берем вот именно с этого момента. Второй момент, о котором бы хотелось говорить, это сошествие Духа Святого. Друзья, опять же, когда мы видим, смотрим вокруг, то мы увидим, что о Духе Святом сейчас очень много мнений, очень много учений, вплоть там до вообще абсолютной ереси. Но мы видим, что Дух Святой – это часть Бога, это представитель Троицы. Знаете, друзья, когда мы читаем о том, как Дух Святой сошел, мы видим, что в этом Господь хотел показать, кто именно был Сын Божий. Почему я об этом говорю? 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Если мы посмотрим на Иоанна Крестителя, мы вспомним слова от его характеристики, что люди думали о нем. Многие люди думали, что он есть Христос. Многие думали, что он есть Мессия обещанный. И более того, тот факт, что Иисус Христос и Иоанн Креститель были родственники, возможно, они даже внешне были похожи друг на друга. И знаете, Господь, чтобы исключить какую-либо вообще возможность даже неправильного толкования, в виде духа, в виде голубя Дух Святой спустился, и он не просто завис, да, как мы видим на картинках, он не просто завис над Христом, он именно опустился на Сына Божия, Иисуса Христа. И таким образом нет никакого сомнения, что именно тот человек был Иисусом Христом. Ни Иоанн Креститель, ни кто-то еще другой. И знаете, друзья, это тоже для нас большой урок о том, чтобы мы осознавали, во-первых, то, что это было свидетельство для народа, что именно тот человек был Иисусом Христом. Во-вторых, это свидетельство для самого Иоанна Крестителя. Ему было сказано, на кого увидишь Духа сходящего в виде голубя, тот и есть. В-третьих, это было свидетельство для самого Иисуса Христа, подтверждение отцовской любви, когда небеса открылись, и сам Господь Бог сказал: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И, наконец, это свидетельство о триединстве Бога. Вот это непонятное и порой загадочное для нас понятие, но тем не менее здесь, именно в этом моменте жизни Иисуса Христа, мы видим, когда все три личности Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, были в присутствии и было очевидно для всех людей. То есть люди могли видеть Иисуса Христа, люди могли видеть снисходящего Духа Святого, и люди могли слышать голос свыше. Друзья, это тоже для нас важно. Почему? Потому что много сейчас конфессий и христианских, или псевдохристианских, которые говорят о том, что нету Троицы, о том, что Бог один, и отвергают даже личность Иисуса Христа. Братья и сестры, мы должны это помнить, о том, что Господь наш триедин. Следующий момент – слова самого Бога, Отца. «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, в другом Евангелии написано: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И то, и другое верно. Почему для нас это важно? От этого зависит наше спасение, друзья. Если мы не принимаем Иисуса Христа как Сына Божия, то практически все Евангелие теряет свою актуальность. Все, что говорится о Царстве Небесном, оно все тщетно. Почему? Потому что написано, что Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И мы видим, что, если так уж взять, то есть доказательства от противного. Мы, когда если будем читать дальше, мы видим, что сам сатана хочет посеять сомнение в сердце Христа словами: «Если ты Сын Божий». И знаете, друзья, вот это сомнение, если ты Сын Божий, оно протянулось и до наших дней. Опять же, не то, что критикуя или укоряя, взять огромное количество людей, тех же мормонов, да, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. Взять свидетелей, или как говорят, свидетелей сторожевой башни или иеговистов, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. И знаете, друзья, не будем обольщаться, потому что часто можно слышать: ну, это хорошие люди, они хорошо живут и так далее. Друзья, они Христа не признают. Причем тут жизнь? Конечно, мы можем взять какие-то уроки, да, быть более как-то открытыми к благовестию, но в то же время мы не должны сами себя обманывать и других обманывать. Мы должны говорить, что Христос – это Сын Бога Живого. Мы видим, что эти же слова повторяют фарисеи, когда Христос висел на кресте, и они, искушая Его, говорили: «Если ты Сын Божий». Почему? Друзья, потому что вот это сыновство, оно драгоценно пред Богом. И если бы нарушилась эта связь, то весь мир бы не был спасен. Друзья, и давайте бодрствовать, помня о том, что и сегодня есть люди, говорят, что он не Сын Божий. Они уже не говорят сомнения или еще что-то, это их вероучение. Они прикрываются именем христиан, но на самом деле это не так. Важно нам научить наших детей, нам нужно говорить окружающим нас людям об истине, о крещении. Поэтому, друзья, правду необходимо знать. И вот этот день крещения, пусть он будет нам напоминанием о том, что крещение – это не просто какой-то обряд. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Крещение – это оставление и полное посвящение себя Богу. Крещение – это исполнение Божьей заповеди. И вот как Христос сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он говорит не мне, он говорит нам исполнить всякую правду. Это и мы с вами, дорогие друзья. Мы должны исполнять, не кто-то за нас. Никто за нас не исполнит. И если мы не будем исполнять правду, никто этой правды не исполнит. Поэтому благословил бы нас Господь, чтобы мы это помнили, этому учили и это практиковали. Аминь. Мы помолимся.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа «Без друга или обретенное счастье», читает Любовь Шпика.
2: Солнце огнем жгло его голову. Неожиданно в глазах Франца потемнело, он покачнулся и, тяжело упав на землю, потерял сознание. Вечером пришел человек, который доил коров, и узнал, что Франц еще не вернулся. Он поставил молоко возле молочной хижины и ушел. Ему даже и в голову не пришло, чтобы поискать его. Но там был некто, кто ожидал Франца Мартина уже долгое время. Это был Руди. Мальчик сидел в своем убежище уже несколько часов. Он знал каждый шаг, который должен был сделать пастух, и как он выполнял свои обязанности. Он удивился, увидев, что так долго стоит молоко на улице. Обычно пастух сразу же разливает его в разные сосуды. То, что шло на масло, наливал он в большие круглые кастрюли и оставлял, пока не поднимутся все сливки. Остальное он выливал в сырный котелок. Все это Руди видел ежедневно через открытые двери. Пастуха все еще не было. Мальчик стал переживать, что что-то случилось. Он, крадучись, вышел из своего убежища и пошел к хижине. Здесь было все тихо, не было никого ни в комнате, ни на сене. По чайникам не горел огонь, и не слышно было ни звука. Все казалось вымершим. Руди с тревогой прошел вокруг хижины, затем поднялся вверх, спустился вниз. Неожиданно внизу, на тропе, он заметил Франца Мартина, лежащего на земле. Мальчик побежал к нему. Перед ним, с закрытыми глазами, лежал его друг. Он метался и издавал стоны. Лицо его горело, а губы были сухими и твердыми. Одно мгновение Руди стоял в недоумении, бледный и испуганный, переживая о своем друге. Затем он побежал вниз с горы так быстро, как только мог. Франц лежал без сознания под жгучим солнцем в течение нескольких часов. У него поднялась высокая температура и мучила жажда. Временами ему казалось, что он подошел к воде и уже хотел нагнуться, чтобы попить. Стараясь дотянуться до воды, он приходил на мгновение в себя, но это был только бред. Затем он снова понимал, что лежит на земле, не в силах пошевелиться и с неутолимой жаждой хоть капли воды. Он снова терял сознание и видел себя лежащим в болотистом месте, а вокруг были ярко-красная земляника, которую он проходил сегодня утром. Он видел, что она так и висит нетронутой. Ох, как он хотел взять в рот хоть одну! Он протянул руку, но напрасно. Дотянуться до нее было невозможно. Неожиданно одна ягода оказалась у него во рту. У его головы, склонившись на колени, стоял ангел и давал ему землянику. Сначала одну, потом еще и еще. Ох, какой чудесной и сочной она была в его пересохшем рту! После сочных ягод Франц облизал пересохшие губы. Неожиданно он пришел в себя. Было ли это на самом деле? На самом ли деле он не спит? Это не был сон. Возле него на коленях присел ангел и подавал ему в рот еще одну сочную ягоду. «О, мой добрый ангел, еще одна!» — тихо произнес Франц, но ягода была не одна. После нее еще 5-6. Ангел продолжал кормить его, а Франц жадно пережевывал их. Неожиданно его лицо пронзила боль. Он поднял руку на лоб и произнес: «Воды!» Теряя сознание, он не смог съесть последнюю ягоду. В жару ему мерещилось, что голова его стала огромной, как самый большой комок масла, а потом еще больше и стала страшно тяжелой. В ужасе он подумал: «Я не смогу носить ее сам, кто-нибудь должен поддерживать ее подпорками, как тяжелые ветви яблони». Затем Франц почувствовал, что голова его наполнена порохом. Кто-то поджег ее сзади, и она начала гореть с ужасной скоростью и скоро разорвет все на кусочки. Неожиданно по его лбу побежал чистый поток, прохладный и свежий. затем по лицу и прямо в рот. Франц глотал и глотал эту воду, пока не пришел в себя. На самом деле поток за потоком бежал по его разгоряченному лицу. Затем он почувствовал у самого рта кружку и с жадностью стал пить холодную воду. Над ним блестели звезды, их он видел отчетливо. Оглянувшись, Франц понял, что лежит на земле. «Откуда же вода? Не может быть, чтобы чистый поток бежал по его лицу, чтобы напоить его». Франц не мог сообразить, но, почувствовав себя лучше, пробормотал. «О, небесный Отец, как я благодарен Тебе за Твою милость и за чудесного ангела!» Почувствовав у себя на лбу что-то холодное и приятное, Франц снова прошептал. «Теперь огонь не пройдет». Успокоившись, он уснул и больше ничего не видел. Глава 4. По желанию матери. Из-за высоких вершин выходило солнце, когда Франц Мартин открыл глаза и в недоумении огляделся. По его телу пробежала дрожь, было прохладно. Он хотел сесть, но голова была тяжелой. Он провел рукой по лбу и почувствовал, словно там что-то лежит. Он не ошибся. На лбу у него лежал тяжелый мокрый носовой платок, который он оставил в хижине. Он снял его, и свежий прохладный ветерок быстро привел его в чувство. Франц сел, огляделся и увидел два больших настороженных глаза, смотрящих на него. «Это ты, герой Руди?» – удивленно спросил он. «Почему ты встал так рано?» «Ну, так как ты здесь, подойди ко мне поближе, чтобы я оперся от тебя. У меня кружится голова, и я не дойду один». Руди вскочил и подошел поближе к пастуху. Он изо всех сил упирался ногами в землю, чтобы Францу была хорошая опора. Опираясь на плечо мальчика, Франц медленно поднимался к хижине. Постепенно он стал вспоминать происшествия вчерашнего дня. Но было все как-то смутно, и многое он не мог понять. Возможно, Руди поможет ему все уяснить. Дойдя до хижины, Франц сел на треногую табуретку и сказал: «Руди, принеси другую табуретку и садись рядом. Но вначале принеси большую кружку, и мы попьем с тобой холодного молока, так как я не в состоянии еще разжечь огонь. Вон маленькая кружка рядом, видишь?» Он нагнулся и с удивлением спросил: «Но куда она делась? Я всегда оставлял ее здесь. Я не понимаю, что случилось со мною со вчерашнего дня». Руди покраснел. Он знал, кто забрал маленькую кружку и отнес ее вниз. Он робко произнес: «Она там, на земле». С этими словами он побежал вниз и принес кружку. Затем он принес кувшин с молоком и поставил все это перед Францем. Пастух в недоумении покачал головой. Никогда в жизни он не ставил кружку на земле возле дверей. Задумавшись, он молча пил молоко. Наполнив опять кружку, он сказал: «На, Руди, ты тоже выпей. Ты оказал мне большую услугу, придя сюда так рано. Ты думал, что сегодня могут быть кусочки сыра и хотел быть здесь сегодня первым?» «Нет, правда, я не поэтому», — возразил Руди. «Тогда скажи мне, вот что», — продолжал пастух, глядя на мокрый носовой платок, лежащий на столе. Возле двери стояла ведерко с водой, словно готовое для чего-то. «Скажи мне, Руди, лежал ли платок у меня на голове, когда ты подошел ко мне утром?» Руди покраснел. Он думал, что если Франц услышит все, что он сделал, то будет недоволен. Но мужчина так искренне смотрел ему в глаза, что ему захотелось все рассказать. «Я положил его на вашу голову», — начал мальчик неуклюже. «Но зачем, Руди?» — спросил пастух с удивлением. «Потому что вы были очень горячи», — ответил Руди. Франц все больше и больше удивлялся. «Но я проснулся на рассвете, когда ты сюда пришел?» «Вчера в 5 или, может быть, в 6 часов», — запинаясь, робко произнес Руди. «Мужчина, который доит коров, пришел намного позже». «Так ты был здесь всю ночь? Что ты здесь делал или что хотел?» Но пастух увидел, что Руди был перепуган. Перед ним вдруг всплыли ночные видения, и с отцовским добродушием он погладил мальчика по плечу. Затем Франц произнес: «Ты не бойся меня, Руди. На, выпей еще молока, и потом расскажи мне все, что произошло с тех пор, как ты сюда пришел». Ободрившись, Руди набрался смелости. Он с удовольствием пил молоко. Для изголодавшегося ребенка оно было очень вкусным. Затем он стал рассказывать. «Я пришел сюда, чтобы немного посидеть в кустах, точно так, как я делал каждый день, но совсем не из-за сыра. И после того, как мужчина принес молоко, и вы долго не показывались, я стал вас искать. Я нашел вас на земле. Вы были красным и горячим и хотели пить. Я быстро побежал к болоту и собрал самые большие ягоды, которые только мог найти, и принес их вам. И вы были рады им. Затем вы показали на голову и попросили воды. Я нашел маленькую кружку в хижине и ведро, принес из ручья воды и стал лить вам на голову. Потом я дал вам попить, потому что вы сильно жаждали. Как только ведерко становилось пустым, я опять бежал к ручью. Но так как вода быстро стекала с вашего лица, я подумал, что платок может удержать прохладу немного дольше. Я принес платок из хижины, намочил его в воде и положил вам на голову. Когда он нагревался или высыхал, я снова мочил его. Наконец, утром вы проснулись, и я очень обрадовался. Я боялся, что вы можете сильно заболеть». Франц Мартин слушал с большим вниманием. Теперь все, через что он прошел ночью, для него стало понятным. Он думал, что ангел пришел к нему земляникой и потом наслаждался чистой холодной водой из потока, как водой живой. Франц в изумлении смотрел на Руди, словно никогда раньше не видел этого мальчика. Такого ребенка, как этот, он, конечно же, никогда не видел. «Как такое может быть?» – размышлял он про себя. «Что этот мальчик, которого от малого до старого все зовут не иначе, как глупый Руди, был достаточно сообразительным, чтобы спасти его жизнь?» Он ясно осознавал, что жизнь его была в серьезной опасности. Что приносил с собой такой жар, пастух знал очень даже хорошо. Не прекрати Руди его жар холодной водой, кто знает, что случилось бы с ним до утра. И как мог этот парнишка, которого никто не считал достойным доброго слова, быть настолько жертвенным? Ведь он пробыл с ним, оказывая помощь всю ночь. Слезы навернулись на глаза большого, крепкого мужчины, когда он смотрел на этого робкого, презренного парнишку. По мнению всех, он никуда не годился. Франц взял его за руку и сказал: «Ну что ж, Руди, будем хорошими друзьями. Я очень тебе благодарен и никогда этого не забуду. Можешь сделать для меня еще одно одолжение? Я очень слаб, и у меня все дрожит. Я должен лечь и отдохнуть. Ты пойди к моей маме и скажи, чтобы она пришла сюда. Скажи, что я немного приболел. Только ты должен вернуться опять сюда, потому что мне с тобой нужно о многом поговорить. Не забудь». За всю свою жизнь Руди не был так счастлив. Он помчался вниз, подскакивая от радости. Сам Франц Мартин сказал ему, чтобы он пришел обратно. Теперь ему не нужно было больше прятаться, а идти прямо к хижине. А самое главное, Франц сказал, что они будут хорошими друзьями. С каждой новой мыслью Руди высоко подскакивал. Не успел он опомниться, как оказался на горном склоне. Спускаясь по тропинке к чистенькому домику с сияющими окнами, он увидел фрау Винсенс. Она поднялась вверх в воскресной одежде с молитвенником в руках. Мальчик подбежал к ней, но в первые несколько мгновений он не мог произнести ни слова. От быстрого бега Руди не мог перевести дыхание. «Откуда ты?» – строго спросила чистоплотная женщина, оглядывая мальчика с головы до ног. Она считала, что воскресный день должен был обязательно быть почитаем, но Руди выглядел совершенно непразднично. На нем были маленькие старые порванные штаны и рубашка. «Я думаю, что я видела тебя на другой стороне ручья. Ты, вероятно, из семьи Джо, плохая трава». «Нет, я Руди», — скромно ответил мальчик. Тут она вспомнила, что у жены Джо живет глупый мальчик, который, по словам людей, ни на что не годится. Вероятно, это был он. «Но что ты хочешь от меня?» — спросила она с возрастающим удивлением. Руди уже отдышался и с точностью передал ей слова сына. Мать сильно встревожилась. Никогда раньше ее крепкий сын Франц, Мартин, не был болен. И то, что он послал за ней, вместо того, чтобы спуститься самому, было для нее плохим знаком. Не произнося ни слова, она вошла в дом. Аккуратно упаковала все, что могло ей пригодиться, она через несколько минут вышла с большой корзинкой в руках. «Пойдем», — позвала она Руди. «Почему ты должен вернуться обратно?» «Я не знаю», — стесняясь, ответил он, и затем нерешительно добавил, словно боясь, что здесь что-то не так. «Могу ли я понести вашу корзинку?» «Ах, да, я понимаю», — проговорила про себя мать. «Франц думал, что я принесу с собой все лекарства, а мальчик будет их нести». Она дала корзинку Руди. Молча нашла рядом с ним, поднимаясь в гору. Мысли ее были беспокойными. Ее сын был ее радостью и гордостью. Как сильно он был болен. Возможно, очень серьезно. По мере приближения к хижине тревога ее возрастала. Колени ее стали дрожать, и она едва переставляла ноги. Старушка вошла в хижину, но в ней никого не было. Она осмотрела все и затем заглянула на сеновал. Там, зарывшись в сено, лежал ее сын. Она едва разглядела его. С тревожно бьющимся сердцем она поднялась по лестнице. Руди почтительно остался стоять за дверями после того, как занес корзинку вовнутрь. Когда взволнованная мать наклонилась над своим сыном, он открыл глаза, радостно протянул руку и, садясь, сказал: «Да благословит тебя Господь, мама! Я так рад, что ты пришла! Я спал, как медведь, с тех пор, как Руди ушел!» Мать пристально смотрела на своего сына, радуясь и переживая одновременно. «Франц!» — сердечно сказала она. «Что случилось с тобой? Ты бредишь? Или ты сознаешь, что ты послал за мной?» «Да-да, мама!» — засмеялся Франц. «Мой ум теперь ясный, и температура прошла. Но мои конечности все дрожали, поэтому я не мог прийти к тебе, а мне нужно так о многом поговорить с тобой. Мои колени дрожат даже сейчас, и я не смогу далеко идти». «Но что с тобой? Что было? Расскажи мне все», — настаивала мать, садясь рядом с сыном на сено. «Я, мама, тебе все объясню. Все, как это случилось», — проговорил он тихо, облокачиваясь на сено. «Только вначале посмотри на этого бедного, голодного маленького парнишку. У него нет достойной одежды. Все думают, что он недостоин доброго слова и известен лишь как глупый Руди». Мать посмотрела вниз на Руди, который смотрел на пастуха с нескрываемым беспокойством. Он боялся, что друг его снова потеряет сознание. «Ну и что?» — спросила мать. «Он спас мне жизнь, мама. Если бы не этот маленький парнишка, я бы до сих пор лежал на земле в смертельном жару. Или бы к этому времени моя жизнь бы уже закончилась». Затем Франц рассказал матери обо всем, что случилось со вчерашнего дня. Как Руди пробыл возле него всю ночь, утолил его смертельную жажду и охладил жар. Самый умный человек на земле не смог бы сделать лучше, чем он. И, возможно, ни один из людей не стал бы делать этого для него. Снова и снова мать вытирала набегавшие слезы. Она думала, что если бы он лежал здесь совершенно один в агонии и жажде, сжигаемой высокой температурой, и никто об этом не знал. Затем радость и благодарность наполнили ее сердце так, что она воскликнула: «Слава Богу! Слава Богу!» А к маленькому Руди у нее вдруг пробудилось такое чувство любви, что она живо заявила: «Франц, Руди не должен возвращаться к жене Джо». Ребенок, возможно, был полуголодным постоянно, и она не заботилась о том, что он постоянно грязный и оборванный. «Сегодня он пойдет со мной, и завтра же я сошью ему приличную одежду. Он не должен оставаться с нами в таком состоянии. Мы не должны забывать то, что он сделал для тебя». «Это как раз то, что я хотел от тебя, мама. Конечно же, я хотел услышать твое мнение, и так как у тебя тот же план, как и у меня, я рад. Нет на земле ничего лучшего, чем мать». Франц посмотрел на нее с такой любовью и счастьем, что сердце ее радостно затрепетало, и она подумала: «Ничего нет на свете лучше, чем взрослый сын». А вслух проговорила: «Теперь ешь и снова поправляйся. Я принесла свежих яиц и пшеничного хлеба, а сейчас пойду разожгу огонь. Не торопись спускаться вниз». За это Франц был ей очень благодарен. Он все еще чувствовал себя слабым, и конечности его дрожали. Наконец он все же спустился. Подозвав Руди, который непрерывно наблюдал за ним из-за двери, он предложил ему сесть рядом с собой за стол. «Руди», — сказал Франц, с улыбкой глядя в его глаза, — «не хотел бы ты вырасти молочником?» Радостные лучики появились на лице мальчика, но в следующее мгновение они исчезли, потому что в ушах у него зазвучали все те же унизительные слова, которые он слышал много-много раз. «Из него ничего не получится! Он ничего не умеет! Он ни на что не годен!» И он ответил с отчаянием в голосе. «Я никогда не смогу быть чем-нибудь!» «Руди, ты должен быть молочником!» — решительно произнес Франц. «Ты справился очень даже хорошо с твоим первым поручением. Теперь ты будешь жить со мной. Будешь носить молоко и воду и помогать мне во всем. Я покажу тебе, как делать масло и сыр. И когда ты станешь достаточно взрослым, ты будешь стоять рядом со мной у котелка и будешь моим помощником». «Здесь? В вашей хижине?» — спросил Руди, для которого такое предложение было почти невероятным. «Прямо здесь, в моей хижине», — заверил Франц. На лице Руди появилось выражение такой неописуемой радости, что пастух не мог оторвать от него глаз. Мальчик, казалось, преобразовался. Мать заметила это тоже. В этот момент она ставила перед ним большую тарелку с омлетом, который только что приготовила. Она погладила мальчика по голове и сказала: «Да, малыш, сегодня мы будем счастливы вместе, и завтра тоже. Каждый день мы будем благодарить нашего дорогого Бога, что Он привел тебя к Францу как раз в нужный момент. Хотя, может быть, никто не поймет, почему ты пришел сюда». Начался счастливый пир. Никогда в жизни Руди не видел, чтобы столько много хороших вещей было на одном столе. Кроме омлета, мать поставила на стол пшеничный хлеб, большой кусок масла, ломоть белоснежного сыра и посредине стола целый кувшин парного молока. От каждого блюда была щедрая порция для Руди. Когда он заканчивал один кусок, возле него уже лежал другой. К вечеру мать, когда была готова идти домой, вдруг сказала: «Знаешь, Франц, я передумала. Руди должен оставаться с тобой до тех пор, пока ты не поправишься. Он тебе будет хорошим помощником, а я переговорю с женой Джо». Франц согласился, а радости Руди не было предела. Теперь он был на самом деле дома с Францем. В этот вечер, когда прозвучали слова благословения, он не сжимался под елкой, а стоял рядом со своим другом под звездным небом. Франц сложил руки и сказал: «Пойдем, Руди, мы должны помолиться». С благоговением Руди тоже сложил свои руки, и когда в заключение пастух сказал: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь», сердце Руди так переполнилось радостью, что он хотел произнести благословение для всех в мире. Он повторил: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь». В этот самый вечер мать Франца отправилась к жене Джо. Многодетная мать стояла перед домом с тремя мальчиками и с Лизи, стараясь понять, что они ей говорят. Они все говорили разом, и она могла понять только, что они говорят что-то о Франце Мартине. Им сказал человек, который доил коров, что Франц болен. Фрау Винсенс объяснила, зачем она пришла, и сказала, что они с сыном решили взять Руди как своего ребенка. Женщина стала возмущаться и уверять ее, что им будет намного легче, если они возьмут одного из трех ее сыновей. Они в 1000 раз больше смогут сделать, нежели этот глупый Руди. Мальчишки стали кричать изо всех сил: «Меня! Меня! Меня!» Они все знали добрый характер Франца и как много хорошей еды есть в хижине наверху. Но все их просьбы и уговоры были напрасны. Фрау Винсенс повторила очень тихо, что она решила взять Руди и что она знает его. Еще она подчеркнула, что у него больше чувства и ума, нежели у тех, кто называет его глупым Руди. Кроме того, она предупредила мальчиков, чтобы с этих пор они не дразнили его и не обижали, или будут иметь дело с Францем и его сильными руками. Когда она ушла, они долго в недоумении смотрели ей вслед. Каждый из детей думал про себя. «Как бы я хотел быть Руди! Ему там будет хорошо! Он будет как царь в хижине Франца!» С этих самых пор, когда дети видели Руди, они бежали к нему, и каждый из них хотел быть его лучшим другом. Они все прекрасно помнили последний сырный день, когда так жестоко с ним обошлись. А теперь, конечно же, он сам ест все сырные обрезки, поэтому неплохо бы с ним дружить. Позже они увидели, что Руди с большой радостью делится с ними сырными колбасками. Он никогда не переставал удивляться тому, как дети изменили свое отношение к нему. Они больше не дразнили и не смеялись над ним. Когда он перестал бояться людей, то все стали удивляться, глядя на него. Мальчик стал очень сообразительным, готовым помочь любому, и все в руках его спорилось. Дети стали говорить: «Папа, он совсем не тот, что был!» Или мы ошибались, когда называли его «глупый Руди». Дорогие друзья, вы прослушали христианский рассказ «Без друга». Перевод с английского Галины Гуры. Текст читала Любовь Шпика.

0: Вася и Коля – хорошие друзья. Они живут в одном доме, ходили в один детский садик, а теперь учатся в одном классе. Им уже по 12 лет. Вася и Коля проводят много времени вместе, сидят за одной партой. После занятий играют в футбол, а зимой – в хоккей. Но недавно большая ссора чуть было не разлучила мальчиков навсегда. Вася возвращался из магазина, когда за гаражами вдруг увидел группу ребят. Среди них был и Коля. «Коля!» – позвал Вася друга. Коля обернулся, быстро отбросил что-то в сторону и не спеша подошел к Васе.
1: «Что вы там делаете?» – недоуменно спросил Вася.
2: «Ничего», – растерянно пробормотал в ответ Коля. «Так, разговариваем».
0: Васе показалось очень странным поведение друга. После этого случая Вася все чаще видел Колю у гаражей в компании тех же ребят. Друзья все реже играли во дворе. То у Коли не было времени, то у него появлялись другие причины, лишь бы не видеться с Васей. Однажды вечером бабушка Васи испекла пироги и послала внука отнести ее подруге в гостиницу. Вася послушно оделся и вышел на улицу. Отдав бабушкиной подруге подарок, он сразу же пошел домой, но обратно решил вернуться другим путем. На улице уже было темно. Поравнявшись с гаражами, он увидел силуэты ребят. В темноте ярко вырисовывались красноватые огоньки. Нетрудно было догадаться, что мальчишки курили.
1: Страшная догадка мелькнула в голове у Васи. «Коля с ними!» «Коля!» – крикнул Вася.
0: Мальчишки тут же замолчали. После короткой паузы они дружно расхохотались.
1: «Коля, ты здесь?»
0: – повторил еще громче Вася.
1: «Если ты здесь, если ты все еще мой друг, иди сюда!»
0: В тот же момент темная фигура отделилась от остальных. К Васе подошел Коля. Руки он держал в карманах и был явно недоволен.
2: «Ты что, следишь за мной? Что хочу, то и делаю. Не преследуй меня, понял?»
0: Со злостью отрезал Коля, после чего развернулся и снова пошел к гаражам. Оцепенев от неожиданности, Вася постоял еще с минуту. Затем вернулся домой. Он всю ночь ворочался и не мог уснуть. А когда под утро ему все-таки удалось задремать, прозвенел будильник. Но Вася не мог открыть глаза.
1: «Господи, помоги мне сегодня!» – мысленно молился он.
0: В школе жизнь шла своим чередом. Последний урок – физкультура. Учитель сообщил.
3: «Через 2 месяца будут школьные соревнования. Я хочу, чтобы ваш класс хорошо выступил на них». Поэтому мы будем усиленно тренироваться, много бегать.
0: Началась тренировка. После 2-го круга Вася заметил, что Коля устало плетется позади всех, а потом и вовсе сел на скамейку отдохнуть.
2: «Что с тобой, Николай?» – спросил его учитель. «Ты всегда бегал очень хорошо, а сейчас что случилось? Ты не заболел?»
3: «Нет, я просто, отдыхаю», – ответил Коля, тяжело дыша.
0: С тех пор Коля стал прогуливать уроки физкультуры. Но когда все-таки приходил, бегал плохо, уставал.
1: «Все это от того, что он курит. У него совсем нет сил бегать», – думал Вася.
0: Однажды на большой перемене Вася решил поговорить с Колей. Они теперь не сидели вместе. Поэтому нужно было найти подходящий момент.
1: «Коля, ты можешь со мной не дружить, но я все равно беспокоюсь о тебе. Брось курить, это ведь так вредно. Ты поэтому бегать много не можешь, постоянно устаешь».
2: «Отстань от меня!» – перебил Васю Коля. «Это не твое дело, курю я или нет».
0: Развернувшись, он ушел в класс, даже не взглянув на друга.
3: Через 2 месяца состоялась школьная спартакиада. Класс, в котором учились Коля и Вася, занял последнее место. Коля постоянно отставал и прибегал последним.
2: «Ты нас подвел! Это все из-за тебя!» — слышалось со всех сторон упреки в адрес Коли.
0: Удрученный Коля сидел в раздевалке. Никто не хотел с ним разговаривать. В горле у него стоял ком, а на глазах выступили слезы. Вдруг кто-то подошел сзади и ободряюще похлопал Колю по плечу.
1: «Не переживай, Коля», — услышал он знакомый голос.
0: Рядом стоял Вася.
1: «То, что мы сегодня не заняли первое место, не так уж и страшно», — заметил Вася, а затем добавил задумчиво. «Мы были с тобой друзьями, но ты отвернулся от меня, связался с плохой компанией, начал курить, мне было очень обидно. Но я не был один. У меня есть настоящий друг — Иисус Христос. Думаю, тебе сейчас очень трудно совсем без друзей остаться».
2: «Да, прости меня, Вася. Те ребята, они ведь и не друзья мне. Я только сейчас понял, что ты был моим настоящим другом. Ты переживал за меня. А когда все отвернулись, ты остался верным».
0: Коля задумался и через мгновение спросил:
1: «А кто такой этот твой Иисус?»
0: По дороге домой Вася рассказал другу о Христе. Коля осознал, что поступал плохо, и еще раз попросил прощения у друга. На следующий день мальчики снова сели за одну парту. Коля понял: очень важно иметь друга и самому быть верным другом, который всегда поддержит в трудной ситуации. Кто ищет друга без недостатков, тот останется без друга. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17:17.

Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне